Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! В нашей прошлой беседе, говоря о четвертом члене символа веры, мы обратили внимание на семикратную необходимость креста. Мы уже отметили, во-первых, что грех сделал крест необходимым, во-вторых, святость Божия, в-третьих, справедливость Божия требовали его. Сегодня желаем пойти дальше. В-четвертых, закон нуждался в нем. Выслушаем его декрет. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левитам 17:11. Когда Христос пришел в этот мир, Он провозгласил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Матфея 5:17. Наш Господь не только совершенно исполнял святое требование закона Божия, но сказано о Нем: Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Исаия 42:21. Что значит это выражение «возвеличить и прославить закон»? Посмотрим на него. Закон провозглашал: «Не кради». Христос не только не крал, но Он, чего не отнимал, то должен отдать. Псалом 68:5. Закон говорит: не убивай. Христос не только не убивал, но Он отдал душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Таким образом, закон, который в большинстве был отрицательным и запретительным, был им возвеличен и стал утвердительным и совершенным, посредством чего его Отец был прославлен на земле. Иоанна 17:4. Закон, который Христос пришел исполнить и возвеличить, не только открыл праведное требование Божьей святости, но также указал на наказание, которому подвергнутся те, кто нарушил его. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам 3:10. Кроме того, закон предоставлял средства, благодаря которому грешник мог искупить свои грехи или покрыть свои грехи пред Богом. И это было через Богом планированную, Богом предусмотренную и Богом принятую заместительную жертву. В Ветхом Завете представлена для нас длинная линия бесчисленных тысяч овец, козлов, волов, которые маршировали в монотонной процессии к кровавому крещению жертвенника еврейства. Каждая жертва была заклана для исполнения божественного декрета: без пролития крови нет бывает прощения. Евреям 9:22. Закон Божий, хотя свят, праведен и добр, не мог спасти никого. Ибо нам сказано: потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. ибо законом познается грех. Римлянам 7, 12 и 3, 20. Теперь можно поднять вопрос, как может грешник, который нарушил Божий закон и, следовательно, находится под проклятием и осуждением, может получить прощение? И таким путем, чтобы каждое праведное требование Божьего закона было удовлетворено, и сам Бог прославлен. Имеется только один ответ на этот вопрос, и только Бог может дать его. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанну 3,14. Тот, кто исполнил и возвеличил закон своей жизни, пришел искупить нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3,13. Вот вкратце повествование. Он не имел греха, не знал греха и не делал греха. Закон не имел к нему никаких требований. Он добровольно разрешил, чтобы злые люди вознесли его на крест, чтобы он мог понести грехи тех, кто нарушил закон, заняв их место и неся полное наказание, которое закон требовал за их вину. Этим наказанием, как мы уже видели, была смерть. Итак, мы читаем: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. «Христос умер за нечестивых» Римлянам 5:6. Пролив свою драгоценную кровь, Он удовлетворил требования святого закона Бога. Его воскресение является полным и неопровержимым доказательством, что Бог принял Его заместительную жертву ради нас, ибо нам дана уверенность, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Во многих странах концом закона является веревка палача или смертная камера. Как только исполнили полное наказание закона над нарушителем закона, закон не может идти дальше. Смерть преступника удовлетворяет правосудие, требуемое законом. Это положение верующего в отношении Божьего закона. В Божьей расплате каждый верующий рассматривается как мертвый для закона в личности заместителя Господа Иисуса Христа, смерть которого удовлетворила каждое требование закона. Во свете смерти Христа и воскресения каждый верующий уверяется, что он умер для закона телом Христовым, Римлянам 7:4. Потому что требования закона были удовлетворены смертью Христа, в знак чего Он воскрес из мертвых, Бог теперь праведно может оправдать каждого грешника, который признает свою нужду, довериться совершенному труду Христа, примет Его как своего личного Спасителя и исповедует Его как Господа жизни, Римлянам 3, с 25 по 28 стих и 10 с 4 по 10. В-пятых, пророчество ожидало его. Изучение Ветхого Завета открывает, что имеется сверх 300 пророчеств о пришествии Мессии. Первое пророчество находится в книге Бытие, 3 главе 15 стихе, где он описан как семя жены, которое будет поражать змею в голову. Время не позволяет, чтобы проследить много удивительных пророчеств от начала до конца, до того времени, когда Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в яслях. Луки 2:7. Непорочное зачатие Христа, его святая жизнь, его заместительные страдания, его жертвенная смерть, его победоносное воскресение и его будущая слава – все записано на страницах Ветхого Завета. Нужно только обратиться к Новому Завету, чтобы прочитать такие слова относительно Господа Иисуса: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка» Матфея 1:22, 2:15 и 23, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4 и 27:35 и так далее. Эти пророчества Ветхого Завета не исполнились бы, если бы не пришел Христос. И фактически наш Господь сам сказал: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Луки 24:44. Двум печальным ученикам на пути в Эммаус он сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Луки 24, с 26 по 27 стих. Посему слова «так должно вознесено быть Сыну Человеческому» имеют важную связь со всеми пророчествами, которые изрекали святые мужи человеческие, будучи движимы Духом Святым, и которые записаны для нас в Ветхом Завете. 2 Петра, 1 глава, 20 и 21 стих. В-шестых, прообразы указывают на него. Везде на страницах Ветхого Завета многочисленные прообразы и образы Христа. Под словом «прообраз» подразумевается божественно намеренная иллюстрация. Прообразы могут быть разные. Иногда прообраз представлен личностью, как Адам, Римлянам 5:14, или им мог быть предмет, завеса в храме, Евреям 10:20, или событие, как перешествие Черного моря, 1 Коринфянам 10 глава, первых 11 стихов, или установление, как скиния, священство и жертвоприношение, Евреям 9:11, или обряд, как Пасха, 1 послание Коринфянам 5:7. Духовный смысл этих прообразов не объясняется нам в Ветхом Завете, и они совершенно бессмысленны вне новозаветного откровения. Вознесение медного змея в пустыне, как написано в книге Числа 21 главе, не имеет никакого для нас духовного значения без пояснения нашего Спасителя. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Скиния с аароновым священством и детальными ритуалами – необъяснимая тайна вне откровения Нового Завета. Все эти различные прообразы указывали на личность Спасителя, цену Его жертвы, победу Его воскресения, различные Его служения и важную необходимость Его настоящего служения одесную Отца, как великого первосвященника. Эти все прообразы не имели бы для нас никакого значения, если бы они не исполнились в лице Господа нашего Иисуса Христа. Мы указали на 6 необходимостей креста Христова. Теперь обратим наше внимание на 7. Спасение принудило его. Библия без всякого сомнения указывает на причину пришествия Христа в мир. Даже его имя Иисус, что значит «Иегова Спаситель», было дано ему пред его воплощением, и причина его имени была указана: «И наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Христос сам провозгласил: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Луки 19:10, Марка 10:45. Если когда-либо потерянные, виновные, беспомощные, безнадежные и заслужившие ад грешники спасутся от гибели, власти и господства греха, тогда имеется единственный путь, при помощи которого это может быть возможным. И Господь Иисус ясно указал его, ибо Он выразительно сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Вполне сознавая все, величайшую цену спасения, которое пришел принести, и что включает в отношении неописуемого страдания и невыразимой потери, все же он добровольно пришел. В несравненной любви и бесконечной благодати он облег себя в человечество и стал младенцем в Вифлееме. Какое громадное значение скрыто в этих словах! Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Христос сравнил себя с купцом, ищущему хороших женщин, который, нашед одну драгоценную женщину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Матфея 13, стихи 45 и 46. Писание свидетельствует факт, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5, 25. Никто, кроме вечного божества, не в состоянии уразуметь всего, что включено в вознесении на крест Сына Человеческого. Только божество может измерить ужас того страшного урагана Божьего суда, который обрушился несравненной яростью на безгрешную и незащищенную голову нашего Божественного Заместителя, висящего на кресте, отверженного людьми и оставленного Богом. Наш благословенный Господь знал, что нет другого пути, которым грешник мог бы спастись, кроме того, что он должен понести их грехи, занять их место и умереть вместо их, и воскреснуть для совершения в них того, что он пришел исполнить. Только таким способом мог Бог праведно оправдать и спасти каждого виновного грешника, который доверяется личности и труду его возлюбленного сына. Хорошо отметить слова в послании к римлянам 3 главе 24, где верующий уверяется, что он, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Каждый верующий может поэтому кротко, уверенно и почтительно смотреть на своего Господа и Спасителя и сознавать великое значение этих слов Господа Иисуса. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, ибо в этом находится абсолютная необходимость креста, проявленная Христом на кресте. Такое размышление увеличит наше понимание Его личности и приведет наши сердца к полному обожанию того, которого не видевши любите, и которому будем петь со всеми искупленными всех времен: «Достоин Ты, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Откровение 5.9. Рассмотрев семь необходимостей креста, обрати внимание на значение слов Спасителя. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Посмотрим теперь на свидетельство креста, которое записано в Евангелии Иоанна 8 главе 28 стихе. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». В этих словах наш Господь подтверждает, что Его распятие на кресте доказывает, без всякой возможности противоречия, абсолютную истину всего, на что Он претендовал в отношении Его существенного и вечного божества. Посмотрим на некоторые эти утверждения, которые записаны в Евангелии Иоанна 8 главе. В 12 стихе Христос свидетельствует, что Он свет мира. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В стихах с 16 по 18 Он утверждает, что Он посланный Отцом, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. В стихах с 21 по 24 Он провозглашает, что Он единственный освободитель от наказания греха, что настойчивое неверие в Его божество приведет к погибели неверующего. «И будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду? Туда вы не можете прийти. Если не уверуете, что Я — это Я, то умрете во грехах ваших». В 25 стихе Он подчеркивает, что Он был совершенно тем, кем Он говорил. На вопрос «Кто же ты?» Он ответил: «От начала сущий, так говорю вам». Иначе говоря, Он объявил: «Я есмь, что Я говорю». Таким образом, Он утверждал, что все, что он провозгласил своими устами, он заверил в его жизни. Эти великие претензии на божество, которые мы рассмотрели, немногие из многих записаны в Евангелии Иоанна. Фактически все Евангелие было написано для доказательства, что Христос был Сыном Божиим. Мы читаем: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его» Иоанна 20:31. Следовательно, в свете этих определенных заявлений о Его Божестве, наш Господь просто и выразительно объявил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Современная русская грамматика не передает смысл этого стиха, так как это можно было передать по старой грамматике. Эта фраза «что это Я» в греческом оригинале звучит «что это Я есть». Чтобы понять важность этого титула, мы должны обратиться к третьей главе книги «Исход», где дано описание явления Иеговы Моисею в терновом кусте. Когда Моисей спросил: «Вот, я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий и Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Когда Христос применил этот титул к себе, он не оставил своих слушателей в сомнении относительно важности своей претензии. Этим он подтвердил, что Иегова Ветхого Завета был некто иной, как он сам. Поэтому в словах, которые не допускают другого значения, Христос объявил, что все его претензии на существенного и вечного Сына Божия будут вполне доказаны, неопровержимо установлены, когда вознесен будет Сын Человеческий. В этом тогда претензия креста – это было великим осуществлением и высшим свидетельством всех заявлений, которые он когда-либо сделал, что он Сын Божий. Распятие на кресте должно рассеять все сомнения и разрушить разногласия раз и навсегда. Давайте посмотрим, как чудесны эти слова Господа Иисуса подтвердились, когда спустя некоторое время его повели на далекий холм Голгофской горы и там распяли Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Верующий поэт прекрасно выразил это: «На древо вознесенный, Спаситель мой, твой лик страданием изнуренный, вот на кресте поник. Чело в венце терновом, вот красота твоя, с мольбой и жарким словом к тебе взываю я. Спаситель мой, чьим взором мир грешный потрясен, ты удручен позором, поруган, истомлен. Но кто на истязание рукою посягнул? Очей твоих сияния кто омрачить дерзнул? И ряд мучений целый, и пытки страшный гнет, моих преступков дело, моих пороков плод. С душою сокрушенной стою я пред тобой, ждать казни заслуженной я должен над собой. Но труд твой и страдания — вот жертва за меня. Бог умер за создание, и призван к жизни я. И свято осуждение, заглажена вина, и счастьем искупления душа моя полна. Когда душой страдаю, я на святую кровь, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые могли воспеть врача болезней, Спасителя земли? Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Третьей книге Царств, в 17 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». День за днем видел Илия, как истощается этот поток, но дух его по-прежнему был решителен и стоек. Сомнения и неверие, случалось, искушали его, но он не позволял ничему постороннему стать между ним и Богом. Неверие видит Бога через обстоятельства, как иногда в дыму мы видим солнечный диск, лишенный лучей. Вера же ставит Господа между собой и жизненными явлениями и смотрит на жизнь сквозь него. И вот высыхающий поток превратился в серебристую нить, и эта серебристая нить застыла лужицами у подножия огромных валунов. Потом и лужицы испарились, улетели птицы, дикие звери полей и лесов не приходили больше на водопой. Поток иссяк. И лишь после этого терпеливому и непоколебимому Ильи явилось слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую». Большинство из нас давно бы встревожились и начали думать о том, что же предпринять. Стоило бы только ручейку немного изменить веселую мелодию своего журчания по каменистому руслу, и мы сразу же прекратили бы песнопение и, повесив арфы на прибрежные ивы, бродили бы по иссохшей траве, погруженные в невеселые думы. И, наверное, задолго до того, как поток пересох, мы уже что-то придумали бы и отправились куда-нибудь в другое место, прося на то Божьего благословения. И правда, Бог часто помогает нам в трудную минуту, ведь милосердие Его не имеет границ. Но если бы мы только заставили себя подождать и посмотреть, как осуществляется Его план, мы никогда не попали бы в такой безвыходный лабиринт. И нам не пришлось бы, устыдившись в слезах, возвращаться назад. Жди, терпеливо жди.

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во второй главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBM. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Сегодня в эфире библейского радио Бибиен праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Напоминаем вам, что библейское служение Бибиен – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиен, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
3: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина, пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час Бибиен представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
4: Павел и Сила поют в темнице.

опять в пути. На этот раз с ним пошел его друг по имени Сила. Через некоторое время они пришли в город, где жил один человек, уже давно поверивший в Иисуса и полюбивший его. Звали его Тимофей. «Не хочешь ли ты помогать мне рассказывать людям об Иисусе?» – спросил его Павел. Тимофей с радостью согласился –

Однажды Павел, Сила и Тимофей пришли на берег моря. Павел не знал, в какую страну ему идти дальше. Он хотел, чтобы Господь указал ему этот путь. И вот ночью, в видении, Павел увидел человека, который стоял на другом берегу моря. Он махал Павлу рукой и звал его к себе. Павел проснулся. Теперь он знал, что ему надо плыть в далекую страну, которая лежала на другом берегу моря, и там рассказывать людям о Христе. Разбудив Силу и Тимофея, Павел стал искать корабль, на котором они могли бы переплыть море. Один капитан согласился их перевести.

Через несколько дней Павел со своими друзьями приплыли в город Филиппы, в котором жило очень много римлян. Войдя в город, Павел стал говорить с людьми об Иисусе. Одна женщина по имени Лидия поняла, что Иисус любит людей, и ее тоже, и захотела, чтобы Иисус стал и ее спасителем. Она попросила Павла крестить ее. Павел пошел с ней к реке около города и крестил ее там. Но и в Филиппах были люди, которые очень сердились на Павла и Силу за их рассказы об Иисусе. Поэтому, схватив апостола и его друга, они отвели их к римлянам и стали обвинять их в разных нехороших делах. Римляне, поверив в это, тоже рассердились на Павла и Силу, сорвали с них плащи и избили их. А потом они заключили их в темницу.

Следить за Павлом и Силой должен был один тюремщик. Он отвел их в самую темную и мрачную камеру тюрьмы. Их ноги он забил в колоду, чтобы Павел и Сила даже не могли двинуться. Наступила ночь, но Павел и Сила не спали. Их спины болели от жестоких побоев, но они не отчаивались. Они стали петь псалмы. Кроме Павла и Силы, в тюрьме было много и других заключенных, и они никак не могли понять, как Павел и Сила могут петь в такой страшной камере. Но вдруг тюрьма задрожала. Началось землетрясение. Двери тюрьмы раскрылись. Колодки на ногах заключенных треснули. И все они теперь могли выйти из тюрьмы, если бы захотели. Это Господь послал землетрясение. Но люди были так испуганы этим, что от страха не могли двинуться с места.

Тюремщик, прибежав из своего дома в тюрьму, увидел, что все двери открыты, и подумал: «Меня накажут! Меня жестоко накажут за то, что все заключенные разбежались! Что же мне теперь делать?» Тюремщик очень боялся наказания. Но в это время он услышал голос Павла: «Не бойся, мы все здесь!» Схватив лампу, тюремщик бросился вниз к камере, где сидели Павел и Сила. Когда он увидел их, он бросился на колени и сказал: «Что мне делать?» И Павел ответил: «Поверь в Спасителя нашего, Иисуса Христа, и ты, и твоя семья будут спасены».

Взяв Павла и Силу, тюремщик вывел их наверх. Там он смазал их раны и перевязал их. Долго разговаривали Павел и Сила с тюремщиком и его семьей об Иисусе. Слуги тюремщика тоже собрались, чтобы послушать апостола и его друга. Все они поверили, что Иисус – наш Спаситель, и что Он простит им их грехи. Когда Павел всех их крестил, тюремщик позвал Павла и Силу к себе домой и накормил их там. Он был очень счастлив, что он может заботиться об апостоле и его друге. Но еще больше он был счастлив от того, что познал Иисуса.

0: На следующий день римляне узнали, что все, что рассказывали горожане о Павле и Силе, неправда. И отпустили апостола и его друга на свободу. Павел и Сила пошли в дом Лидии, женщины, которая первая поверила в Иисуса. Но им нужно было идти дальше. Поэтому через несколько дней они попрощались с друзьями и покинули город.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье учит любви. Один известный на Кавказе писатель сказал: «Основателей религии было много, но никто из них не сказал: „Я беру на себя твою боль“. Это сказал только один – Иисус Христос. Говорить можно много и красиво. Можно говорить важное и заумное, понятное и поучительное. Посмотри, сколько книг в библиотеке, а сколько их вообще написано. Но единственная книга, слова которой имеют власть над сердцами людей, — это Библия. А знаешь, почему она оказывает такое влияние на нас? Потому что это слова самого Господа нашего. И если Он говорит, чтобы мы любили друг друга, любили даже врагов, то мы знаем, что слова Его имеют силу. Он говорит их, как власть имеющий. Он сам, будучи таким великим и славным, не погнушался нас, людей, а полюбил нас и доказал свою к нам любовь тем, что умер за нас вместо нас на кресте, оплеванный и избитый людьми, которых Он сотворил. И, страдая на кресте, Он простил тех, кто Его распял. Конечно, Он вправе от нас ожидать и даже требовать, чтобы мы любили Его и таких же, как мы, людей. Вся Библия с первой страницы и до ее последних слов пронизана любовью Бога к нам, Его творению. Поэтому, когда мы читаем ее, в нашем сердце появляется желание любить Бога, любить всех окружающих нас, любить даже тех, кто обижает нас. Конечно же, у тебя возникает вопрос: а как любить, если в сердце нет любви? В Библии написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 5 глава 5 стих. Это значит, что сам Бог учит наше сердце любви, учит через Свое Слово и делает нас способными любить через Своего Святого Духа, которого Он дает всем, кто Его об этом попросит. Любви и радости тебе!
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!
1: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
2: В эфире передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
3: Мне с миром не в ногу, мы с ним не друзья. К Спасителю Богу одна я стезя. По ней я прохожим все дальше иду. Мы с миром не можем ужиться в ладу. В нем душа отрава, в нем тьма, а не свет. Ни слева, ни справа, в нем радости нет. У бездны, у ада, тупик и конец. В нем призрак отрады и горечь сердец. Мне с миром не в ногу, дружить с ним нельзя. К Спасителю Богу проходит стезя.

0: 6, 7 и 8 главах книги «Бытие» мы находим очень интересную историю о жизни одного праведного человека. Когда Бог сотворил мир, все в нем было прекрасно. Но скоро Бог увидел, что люди, жившие на земле, стали непослушны Ему и начали творить злые дела. Они забыли о справедливости и враждовали друг с другом. Они не хотели больше повиноваться воле Божьей. Бог разгневался на злодеяния людей. И сказал Бог:
1: «Я накажу людей за то, что они не слушают больше меня. Я наведу на землю великий потоп, который уничтожит все живое на земле и очистит ее. И земля снова станет такой же прекрасной, какой была при сотворении мира. И тогда начнется на ней новая жизнь».
0: Но жил на земле один человек, который не совершал злых дел и был послушен Богу. Он был добрым человеком, и Бог возлюбил его. Звали его Ной. Славик, прочитай нам о нем из 6 главы книги «Бытие».
2: «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом».
0: И Бог сказал однажды Ною:
1: «Я наведу на землю много воды и истреблю всех людей, которые не любят меня и не хотят мне служить. Спасешься только ты с женой и твои сыновья с женами. Ты должен сделать следующее. Построй из дерева большой ковчег. В этом ковчеге ты спасешься, когда я нашлю потоп на землю».
0: Ковчег — это большая лодка, где есть много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помните, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет на себя все человеческие грехи. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, вся земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога, но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег. Львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели и все птицы. Синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иофет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу и боялся его наказания, поэтому Бог и спас всю его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега на замок. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше, вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. Прошло много дней, и, наконец, дождь прекратился. Вода к этому времени поднялась так высоко, что покрыла даже вершины гор. Подул ветер, и ковчег поплыл по поверхности воды. Ветер дул все сильнее, и вода постепенно стала убывать. И однажды Ной и его семейство различили вдали вершины гор, поднимавшиеся из воды. И, наконец, ковчег остановился на горе. Великий потоп кончился. Ной с благодарностью сказал:
3: Скоро земля совсем высохнет, и на ней можно будет снова жить. Я выпущу голубя, и мы посмотрим, найдет ли он себе место для жилья.
0: С этими словами он выпустил голубя из ковчега. Голубь улетел и не вернулся. И Ной понял, что вода сошла, и земля высохла. И сказал Бог Ною:
1: «Вот моя земля снова готова для вас. Выйди из ковчега со своей семьей и выведи с собою всех зверей и птиц».
0: Ной, его жена и три сына с женами вышли из ковчега и радовались земле и свежему воздуху. Они все вместе вознесли хвалу Господу за то, что Он спас их от потопа, и благодарили за прекрасную землю, которую даровал им Бог.
1: Мне жаль, что я должен был наслать потоп на землю и потопить людей и множество других тварей. Я больше не буду так наказывать землю. Я желаю, чтобы вы были счастливы и довольны на моей земле».
0: Бог заключил с Ноем завет. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною:
1: Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа.
0: Но и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр.

0: был праведным перед Богом и послушным Ему. И хотя все вокруг смеялись над ним, когда он строил ковчег, но он не обращал внимания на это. Он верил, то, что сказал Бог, обязательно исполнится.
1: Я бы хотела иметь такую веру, как имел Ной.
2: Да, ребята, эта история о многом говорит нам. Как необходимо в нашей жизни иметь большую веру и доверять Богу во всем. Оно и сказано, что он ходил перед Богом. Детки, как важно всегда помнить, что мы ходим перед Богом. Он зрит нас и видит все наши дела, и он воздаст нам по нашим делам. Бог всегда верен своим обещаниям, и его слова, сказанные когда-то, пусть даже много-много лет назад, обязательно исполнятся, потому что Бог свят и справедлив.

Крепкую мне, Боже, и терпение дай, и Святого Духа тоже в сердце посылай. В слове жизни разбираться помоги мне сам, и ходить дай научиться по Твоим путям. Дай, чтоб слово Твое, Боже, я хранил всегда и ценил его дороже слитков серебра. Дай мне, Боже, отрешиться в мире от всего, дай мне силы не страшиться в жизни ничего. Дай, чтоб мог я весть благую грешным возвещать и на кровь Твою святую людям указать. Дай и бодрствовать мне тоже, дай в наличии быть, по Твоей лишь воле, Боже, мне всю жизнь прожить.

0: подошло время прощаться нам с вами. Ребята, пишите нам о ваших впечатлениях и переживаниях. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Галя Масалова, Витя Мищенко, Женя Киславик-Корниенко, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! В нашей прошлой беседе, говоря о четвертом члене символа веры, мы обратили внимание на семикратную необходимость креста. Мы уже отметили, во-первых, что грех сделал крест необходимым, во-вторых, святость Божия, в-третьих, справедливость Божия требовали его. Сегодня желаем пойти дальше. В-четвертых, закон нуждался в нем. Выслушаем его декрет. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левитам 17:11. Когда Христос пришел в этот мир, Он провозгласил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Наш Господь не только совершенно исполнял святое требование закона Божия, но сказано о Нем: «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Исаия 42:21. Что значит это выражение «возвеличить и прославить закон»? Посмотрим на него. Закон провозглашал: «Не кради». Христос не только не крал, но Он, чего не отнимал, то должен отдать. Псалом 68:5. Закон говорит: «Не убивай». Христос не только не убивал, но Он отдал душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Таким образом, закон, который в большинстве был отрицательным и запретительным, был им возвеличен и стал утвердительным и совершенным, посредством чего его Отец был прославлен на земле. Иоанна 17:4. Закон, который Христос пришел исполнить и возвеличить, не только открыл праведное требование Божьей святости, но также указал на наказание, которому подвергнутся те, кто нарушил его, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам 3:10. Кроме того, закон предоставлял средства, благодаря которому грешник мог искупить свои грехи или покрыть свои грехи пред Богом. И это было через Богом планированную, Богом предусмотренную и Богом принятую заместительную жертву. В Ветхом Завете представлена для нас длинная линия бесчисленных тысяч овец, козлов, волов, которые маршировали в монотонной процессии кровавому крещению жертвенника еврейства. Каждая жертва была заклана для исполнения божественного декрета: «Без пролития крови нет, бывает прощения». Евреям 9:22. Закон Божий, хотя свят, праведен и добр, не мог спасти никого. Ибо нам сказано: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». ибо законом познается грех. Римлянам 7, 12 и 3, 20. Теперь можно поднять вопрос, как может грешник, который нарушил Божий закон и, следовательно, находится под проклятием и осуждением, может получить прощение? И таким путем, чтобы каждое праведное требование Божьего закона было удовлетворено, и сам Бог прославлен. Имеется только один ответ на этот вопрос, и только Бог может дать его. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанну 3,14. Тот, кто исполнил и возвеличил закон своей жизни, пришел искупить нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3,13. Вот вкратце повествование. Он не имел греха, не знал греха и не делал греха. Закон не имел к нему никаких требований. Он добровольно разрешил, чтобы злые люди вознесли его на крест, чтобы он мог понести грехи тех, кто нарушил закон, заняв их место и неся полное наказание, которое закон требовал за их вину. Этим наказанием, как мы уже видели, была смерть. Итак, мы читаем: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. «Христос умер за нечестивых» Римлянам 5:6. Пролив свою драгоценную кровь, он удовлетворил требования святого закона Бога. Его воскресение является полным и неопровержимым доказательством, что Бог принял его заместительную жертву ради нас, ибо нам дана уверенность, что он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Во многих странах концом закона является веревка палача или смертная камера. Как только исполнили полное наказание закона над нарушителем закона, закон не может идти дальше. Смерть преступника удовлетворяет правосудие, требуемое законом. Это положение верующего в отношении Божьего закона. В Божьей расплате каждый верующий рассматривается как мертвый для закона, в личности заместителя Господа Иисуса Христа, смерть которого удовлетворила каждое требование закона. Во свете смерти Христа и воскресения каждый верующий уверяется, что он умер для закона телом Христовым. Римлянам 7:4. Потому что требования закона были удовлетворены смертью Христа, в знак чего он воскрес из мертвых, Бог теперь праведно может оправдать каждого грешника, который признает свою нужду, довериться совершенному труду Христа, примет его как своего личного спасителя и исповедует его как Господа жизни. Римлянам 3, с 25 по 28 стих и 10, с 4 по 10. В-пятых, пророчество ожидало его. Изучение Ветхого Завета открывает, что имеется сверх 300 пророчеств о пришествии Мессии. Первое пророчество находится в книге Бытие, 3 главе 15 стихе, где он описан как семя жены, которое будет поражать змея в голову. Время не позволяет, чтобы проследить много удивительных пророчеств от начала до конца, до того времени, когда Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в яслях. Луки 2:7. Непорочное зачатие Христа, его святая жизнь, его заместительные страдания, его жертвенная смерть, его победоносное воскресение и его будущая слава – все записано на страницах Ветхого Завета. Нужно только обратиться к Новому Завету, чтобы прочитать такие слова относительно Господа Иисуса: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Матфея 1, 22, 2, 15 и 23, 8, 17, 12, 17, 13, 35, 21, 4 и 27, 35 и так далее. эти пророчества Ветхого Завета не исполнились бы, если бы не пришел Христос. И фактически наш Господь сам сказал: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Луки 24:44. Двум печальным ученикам на пути в Эммаус он сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Луки 24:26-27. Посему слова «так должно вознесено быть Сыну Человеческому» имеют важную связь со всеми пророчествами, которые изрекали святые мужи человеческие, будучи движимы Духом Святым, и которые записаны для нас в Ветхом Завете. 2 Петра 1:20-21. В-шестых, прообразы указывают на него. Везде на страницах Ветхого Завета многочисленные прообразы и образы Христа. Под словом «прообраз» подразумевается божественно намеренная иллюстрация. Прообразы могут быть разные. Иногда прообраз представлен личностью, как Адам, Римлянам 5:14, или им мог быть предмет, завеса в храме, Евреям 10:20, или событие, как перешествие Черного моря, 1 Коринфянам 10:11, или установление, как скиния, священство и жертвоприношение, Евреям 9:11, или обряд, как Пасха, 1 Послание Коринфянам 5:7. Духовный смысл этих прообразов не объясняется нам в Ветхом Завете, и они совершенно бессмысленны вне новозаветного откровения. Вознесение медного змея в пустыне, как написано в книге Числа 21 главе, не имеет никакого для нас духовного значения без пояснения нашего Спасителя. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Скиния с аароновым священством и детальными ритуалами – необъяснимая тайна вне откровения Нового Завета. Все эти различные прообразы указывали на личность Спасителя, цену Его жертвы, победу Его воскресения, различные Его служения и важную необходимость Его настоящего служения одесную Отца, как великого первосвященника. Эти все прообразы не имели бы для нас никакого значения, если бы они не исполнились в лице Господа нашего Иисуса Христа. Мы указали на 6 необходимостей креста Христова. Теперь обратим наше внимание на 7. Спасение принудило его. Библия без всякого сомнения указывает на причину пришествия Христа в мир. Даже его имя Иисус, что значит «Иегова Спаситель», было дано ему пред его воплощением, и причина его имени была указана: «И наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Христос сам провозгласил: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Луки 19:10, Марка 10:45. Если когда-либо потерянные, виновные, беспомощные, безнадежные и заслужившие ад грешники спасутся от гибели, власти и господства греха, тогда имеется единственный путь, при помощи которого это может быть возможным. И Господь Иисус ясно указал его, ибо Он выразительно сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Вполне сознавая все, величайшую цену спасения, которое пришел принесть, и что включает в отношении неописуемого страдания и невыразимой потери, все же Он добровольно пришел. В несравненной любви и бесконечной благодати Он облег себя в человечество и стал младенцем в Вифлееме. Какое громадное значение скрыто в этих словах! «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Христос сравнил себя с купцом, ищущим хороших женщин, который, нашед одну драгоценную женщину, пошел и продал все, что имел, и купил ее, Матфея 13, стихи 45 и 46. Писание свидетельствует факт, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, Ефесянам 5, 25. Никто, кроме вечного божества, не в состоянии уразуметь всего, что включено в вознесение на крест Сына Человеческого. Только божество может измерить ужас того страшного урагана Божьего суда, который обрушился несравненной яростью на безгрешную и незащищенную голову нашего Божественного Заместителя, висящего на кресте, отверженного людьми и оставленного Богом. Наш благословенный Господь знал, что нет другого пути, которым грешник мог бы спастись, кроме того, что он должен понести их грехи, занять их место и умереть вместо их, и воскреснуть для совершения в них того, что он пришел исполнить. Только таким способом мог Бог праведно оправдать и спасти каждого виновного грешника, который доверяется личности и труду его возлюбленного сына. Хорошо отметить слова в послании к римлянам 3 главе 24, где верующий уверяется, что он, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Каждый верующий может поэтому кротко, уверенно и почтительно смотреть на своего Господа и Спасителя и сознавать великое значение этих слов Господа Иисуса. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, ибо в этом находится абсолютная необходимость креста, проявленная Христом на кресте. Такое размышление увеличит наше понимание Его личности и приведет наши сердца к полному обожанию того, которого не видевши любите, и которому будем петь со всеми искупленными всех времен: «Достоин Ты, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Откровение 5.9. Рассмотрев семь необходимостей креста, обрати внимание на значение слов Спасителя. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Посмотрим теперь на свидетельство креста, которое записано в Евангелии Иоанна 8 главе 28 стихе. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». В этих словах наш Господь подтверждает, что Его распятие на кресте доказывает, без всякой возможности противоречия, абсолютную истину всего, на что Он претендовал в отношении Его существенного и вечного Божества. Посмотрим на некоторые эти утверждения, которые записаны в Евангелии Иоанна 8 главе. В 12 стихе Христос свидетельствует, что Он – свет мира. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В стихах с 16 по 18 Он утверждает, что Он посланный Отцом, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. В стихах с 21 по 24 Он провозглашает, что Он единственный освободитель от наказания греха, что настойчивое неверие в Его божество приведет к погибели неверующего. «И будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Если не уверуете, что Я – это Я, то умрете во грехах ваших». В 25 стихе Он подчеркивает, что Он был совершенно тем, кем Он говорил. На вопрос «Кто же ты?» Он ответил: «От начала сущий, так говорю вам». Иначе говоря, Он объявил: «Я есмь, что Я говорю». Таким образом, он утверждал, что все, что он провозгласил своими устами, он заверил в его жизни. Эти великие претензии на божество, которые мы рассмотрели, немногие из многих записаны в Евангелии Иоанна. Фактически все Евангелие было написано для доказательства, что Христос был Сыном Божьим. Мы читаем: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Следовательно, в свете этих определенных заявлений о Его Божестве, наш Господь просто и выразительно объявил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Современная русская грамматика не передает смысл этого стиха, так как это можно было передать по старой грамматике. Эта фраза «что это Я» в греческом оригинале звучит «что это Я есть». Чтобы понять важность этого титула, мы должны обратиться к третьей главе книги «Исход», где дано описание явления Иеговы Моисею в терновом кусте. Когда Моисей спросил: «Вот, я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Когда Христос применил этот титул к себе, он не оставил своих слушателей в сомнении относительно важности своей претензии. Этим он подтвердил, что Иегова Ветхого Завета был некто иной, как он сам. Поэтому в словах, которые не допускают другого значения, Христос объявил, что все его претензии на существенного и вечного Сына Божия будут вполне доказаны, неопровержимо установлены, когда вознесен будет Сын Человеческий. В этом тогда претензия креста – это было великим осуществлением и высшим свидетельством всех заявлений, которые он когда-либо сделал, что он Сын Божий. Распятие на кресте должно рассеять все сомнения и разрушить разногласия раз и навсегда. Давайте посмотрим, как чудесны эти слова Господа Иисуса подтвердились, когда спустя некоторое время его повели на далекий холм Голгофской горы и там распяли Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Верующий поэт прекрасно выразил это: «На древо вознесенный, Спаситель мой, твой лик страданием изнуренный, вот на кресте поник. Чело в венце терновом, вот красота твоя, с мольбой и жарким словом к тебе взываю я. Спаситель мой, чьим взором мир грешный потрясен? Ты удручен позором, поруган, истомлен. Но кто на истязание рукою посягнул? Очей твоих сияния кто омрачить дерзнул? И ряд мучений целый, и пытки страшный гнет, моих преступков дело, моих пороков плод. С душою сокрушенной стою я пред тобой, ждать казни заслужденной я должен над собой. Но труд твой и страдания — вот жертва за меня. Бог умер за создание, и призван к жизни я. И свято осуждение, заглажена вина, и счастьем искупления душа моя полна. Когда душой страдаю, я на святую кровь, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые могли воспеть врача болезней, Спасителя земли? Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом! В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова, 23 глава, 10 стих. Там есть такие слова: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». «Средь бурь укрепляется вера». Всего 4 слова, но как много значат они для души, что прошла через бури. Вера – это Божий дар, упражняясь в котором, мы начинаем видеть невидимое и с помощью которого невозможное становится возможным. Она имеет дело с областью сверхъестественного, но она укрепляется среди бурь, то есть среди возмущений духовной среды. Буря происходит от столкновения стихий, и буря в духовном мире – это столкновение с силами зла. Эта атмосфера является для веры самой плодородной почвой. В этой стихии она расцветает быстрее всего. Самое прочное дерево растет не укрывшись в глубине леса, а прямо на открытом месте, где ветры отовсюду обрушиваются на него. Ветры крутят и гнут дерево, пока оно не достигает гигантских размеров. Именно такое дерево столь ценимо среди мастеров, которые делают из него свои инструменты. Так и в духовном мире, повстречав гиганта духа, помни о том пути, который предстоит пройти тебе, чтобы сравняться с ним. Этот путь – неосвещенная солнцем дорога, вдоль которой растут дикие цветы. Это крутая каменистая узкая тропа, на которой порывы адского ветра почти сбивают тебя с ног, где острые скалы режут в кровь твое тело, где торчащие шипы царапают твое чело, где на каждом шагу слышны шипения ядовитых змей. Это тропа горя и радости, страданий и целительного бальзама, смеха и слез, испытаний и побед, битв и торжества, нужды и достатка, риска и борьбы, гонений и непонимания, тревог и бед. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, Римлянам 8:37. Среди бурь, именно там, где бури неистовствуют сильнее всего, ты можешь отпрянуть страхи перед жестокостью этого испытания, но все же вперед. Бог ждет тебя там, чтобы встретить самый трудный момент и прошептать свое тайное слово. И лицо твое просияет, и ты пойдешь дальше с такой неукротимой верой, которую никакие силы ада не смогут поколебать. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память.

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во 2 главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

кто воистину рожден от Бога? В Священном Писании сказано, что от Бога рожден всякий, верующий, что Иисус есть Христос, всякий, любящий Бога и ближнего своего, всякий, делающий правду. Истинным верующим является тот человек, у которого в душе жизнь Божия. Истинная религия – это жизнь Божия в душе человеческой. Однако, каким образом мы можем познать, что в нас есть жизнь Божия? В предыдущей беседе мы отметили, что в данном случае необходим анализ души нашей. Мы сдаем этот духовный анализ, читая Священное Писание, особенно первое послание апостола Иоанна. Обращаясь к нам через апостола Иоанна, Господь являет трехступенчатый тест, позволяющий нам определить, воистину ли мы рождены от Бога. Первая часть теста, о которой мы говорили в прошлый раз, касается нашей веры. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Вторая часть теста проверяет наше отношение к Богу и к окружающим. «Всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога», — гласит она. И, наконец, третья часть наших деяний. «Всякий, делающий правду, рожден от Него», то есть от Бога. Если данный трехступенчатый тест дает негативный результат, то было бы ошибкой утверждать, что Бог является Отцом нашим. Однако, если результат позитивен, это означает, что мы воистину рождены от Бога. В прошлой беседе мы начали обсуждение теста наших отношений с Богом и с окружающими. Наше отношение к Богу являет себя в том, как мы относимся к окружающим нас людям, сказали мы в прошлый раз. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».

Блаженный Иероним писал, что когда апостол Иоанн состарился, у него уже не было сил на длинные проповеди. Верующие на руках вносили апостола в церковь, и Иоанн учил: «Чада малые, возлюбите друг друга». Такова была его краткая проповедь. Всякий раз, представ перед своей паствой, состарившийся апостол повторял: «Чада малые, возлюбите друг друга». В конце концов, прихожане устали от повторяющейся проповеди. «Пастырь наш», — обратились они к нему, — «отчего же ты говоришь одно и то же?» «Оттого», — ответил Иоанн, — «что такова заповедь Господня. Если только она исполняема, то этого будет достаточно». Нам неизвестно, сколь достоверна эта история, однако, читая библейские книги апостола Иоанна, мы скоро замечаем, что апостол часто повторяет Христову заповедь возлюбить друг друга. По его словам, эта любовь является верным удостоверением нашего духовного возрождения. По словам апостола, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Если в нас нет любви, то мы лишены и жизни Божией. Именно любовь являет, что мы рождены от Бога, что Он Отец наш. Третьим тестом является исследование дел наших. Если в нас трепещет жизнь Божия, то об этом свидетельствует все наше поведение. Как учит апостол Иоанн, если вы знаете, что Он, то есть Христос, праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Значит ли сказанное, что жизнь Божия в сердце нашем незамедлительно соделывает нас безгрешными? Конечно, нет. Апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Если, изучив внимательно наши дела, мы пришли к заключению, что всегда творили праведное дело и были совершенны, это не значит, что мы рождены от Бога. Скорее наоборот. Данный результат свидетельствует, что мы глубоко заблуждаемся, обманываем себя и обвиняем Бога во лжи. Если мы воистину рождены от Бога, то мы осознаем свою греховность. В то же самое время мы возрастаем в умении противостоять греху. Как известно, рождение не означает мгновенного взросления. Грядет день, когда рожденные от Бога будут совершенно безгрешны. Однако для нас этот день еще не настал. Даже если Христос обитает в сердце нашем, наша природа по-прежнему греховна. Она должна отмирать, а природа духовная – произрастать.

Когда тест наших дел гласит, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, это не значит, что мы идеальны. Данная библейская истина означает, что мы духовно мертвы, если не сокрушаемся о своем грехе, если не боремся с ним всеми силами, если не возрастаем в послушании заповедям Божьим. Если ничего этого не происходит, то нашим отцом является дьявол. Апостол Иоанн учит: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он». Или Иисус праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Когда Бог живет в душе нашей, мы делаем правду. А если и согрешаем, то грех не доставляет нам радости. Мы веруем, что верный Бог очистит нас от греха кровью Христовой. По словам апостола Иоанна, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог прощает грехи, очищая нас и даруя нам большее отвращение ко греху, растущую силу преодолевать его. Иными словами, если мы воистину ценим заповеди Божии, если мы раскаиваемся о грехе нашем, если мы стремимся угодить Богу и возрасти в подобии Христовом, то тест наших дел – позитивен. Бог воистину является Отцом нашим. Любой из описанных тестов может явить нам, рождены мы от Бога или нет. Однако, чтобы удостовериться полностью относительно нашего духовного отцовства, необходимо использовать все три теста. Изучив первое послание апостола Иоанна, мы осознаем, что вера, любовь и послушание неразлучимы. Вслушайтесь в слова апостольские. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжкие».

0: Среди наших слушателей немало людей, которые называют себя возрожденными свыше. В определенный момент жизни мы, быть может, совершили принародное покаяние, вышли к церковному алтарю по призыву проповедника, повторили слова так называемой молитвы грешника или же подписали карточку с датой своего уверования. Однако сильные эмоции и какие-то внешние действия вовсе не являются надежным удостоверением того, что Бог воистину стал Отцом нашим. Сам Христос говорил о людях, которые поначалу с великой радостью воспринимают Евангелие, но краткое время спустя отпадают от веры. Такое, увы, происходит от того, что вопреки всем своим религиозным переживаниям эти люди не были рождены от Бога. Лишь описанный нами сегодня трехступенчатый тест веры может дать точное описание нашего духовного ДНК. Разумеется, сам по себе тест не дает нам права именовать себя чадами Божьими. Рождение свыше – это благодать Христова. Вера, любовь и святость являются лишь свидетельством того, что мы – дети Божии. В Священном Писании сказано: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Если результат теста негативен, то нам надлежит уверовать во Христа, соделав волю Божию нашим приоритетом. Отвергнем же себя и вернемся к Богу. Лишь тогда мы сможем веровать в Господа, любить Его и ближнего, будучи послушными заповедям Божьим. Если же тест позитивен, то нам надлежит возблагодарить Господа за Его великую благодать. Вера, любовь и послушание удостоверяют нас в рождении свыше. Бог воистину Отец наш. По словам апостола Иоанна: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш email molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Email molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

0: Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Я часто слышу порой, как присказку на всякую ситуацию, такую фразу «на все воля Божья».
0: В связи с этим я вспоминаю одну трагическую историю, которая произошла в Рио-де-Жанейро. 8 детей были брошены в океан одной религиозной сектой. Дети утонули, а члены секты сказали, что таково было повеление Божие.
1: Странно, что в ужасных деяниях всегда обвиняют Бога.
0: В Ветхом Завете описано много случаев, когда люди делали то, что Бог явно не одобрял. Но есть несколько принципов, с помощью которых можно определить, что исходит от человека, а что от Бога. Во-первых, водительство Божие всегда совпадает с тем, что написано в Библии. Бог не может приказать кого-то убить, лечь в постель с чужой женой, не скажет ничего такого, что было бы злом.
1: Водительство Божье всегда прославляет его, а не плоть человеческую. Принципы ученичества говорят о том, чтобы мы распинали желания своей плоти на кресте.
0: Верно подмечено. И еще. Исполнение Божьей воли часто требует от человека жертвенности, и его действия противоречат философии этого мира. Он как бы плывет против течения, руководствуясь иными жизненными принципами.
1: К примеру, не буду красть предприятие что-то, когда крадут все. И даже тогда, когда нам кажется, что государство обкрадывает нас.
0: Подходящий пример.
1: Трудно жить такому человеку.
0: Напротив, человек никогда не бывает более счастлив, чем когда исполняет волю Бога, благую, угодную и совершенную. И если Бог направляет ваши действия, то тогда это смогут увидеть в вашей жизни зрелые верующие. И они смогут засвидетельствовать, что Дух Божий побуждает вас действовать в соответствии с Божьим призванием.
1: Думаю, что это увидят и неверующие люди, и прославят Бога. Да будет так.
0: Если слова апостола Павла, написанные Римской Церкви, будут действенны в вашей жизни. А он писал следующее. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам наш адрес. 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес – mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

И тужить, чтоб вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит торжество.

и сокрыто Творцом навсегда воскресенья сила. Если нет воскресенья, тогда не должно быть весны. Ни травы молодой, ни подснежников нежных, прекрасных. Но Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.

Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на третье занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Ефесянам 1 глава 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я уже говорил о том, что в первой главе послания Павла Ефесянам мы находим предложено падежное сочетание «во Христе» или его эквиваленты «в нем» или «в котором». Таким образом, все духовные благословения, которые Бог дал верующим, своим детям, сосредоточены в личности и труде Господа Иисуса Христа. Сделав такое заявление, Павел далее говорит, как все эти благословения стали нам доступны. В 4 стихе он начинает с доктрины об избрании. «Так как Он избрал нас в Нем», снова предложено падежное сочетание, «в Нем», «прежде создания мира, чтобы мы были святы». Конечная цель всего, что Бог делает для нас, состоит в том, чтобы мы были святы. Об этом написано в самом начале списка духовных благословений. Это конечная цель. Далее 5 стих. Предопределение и усыновление. Ефесянам 1 глава с 4 по 5 стихи там написано: «Избрал нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Я хочу снова заострить внимание на том, что избрание и предопределение – это разные вещи. Этимология слов разная, и определения у этих терминов разные. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения, которая может быть как неодушевленный, так и одушевленный объект. Избрание всегда производится с конкретной целью. Еще раз повторю, избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения с определенной целью. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, или, другими словами, определяет исполнение этой цели. Приставка «пре» обозначает, что Бог установил эту цель прежде основания мира, а Он совершает все, что наметил. Отметьте для себя четкую разницу между избранием и предопределением. Все Божьи обетования и цели исполняются во Христе. Это предложено-подержанное сочетание должно запечатлеться в нас по мере того, как мы читаем и изучаем эти великие доктрины. Все сосредоточено в личности Иисуса Христа. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Избраны во Христе». Ефесянам 2:10: «Созданы во Христе». Колоссянам 2:10: «Имеем полноту в Нем». Все это имеет начало, продолжение и конец в личности Господа Иисуса Христа. Предопределение – это исполнение Божьих целей, которые Он решил или избрал достичь. Давайте внимательно рассмотрим эту тему. Надеюсь, я смогу ясно изложить материал. Я всегда переживаю, если я не понимаю преподаваемый мной материал, и думаю, если это непонятно мне, то как это может быть понятно кому-либо еще? Поэтому я прошу Господа, чтобы тема урока была понятна в первую очередь мне самому. И насколько мой ограниченный интеллект позволяет понять ее, я постараюсь передать вам то, чему, по моему убеждению, учит Библия о доктрине предопределения. Помните, что предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, о котором говорится в 4 стихе. Ефесянам 1 глава 5 стих сказано: «Предопределив усыновить нас». Чтобы понять доктрину предопределения, необходимо понимать доктрину усыновления. В Библии говорится, что мы предопределены к усыновлению. Эта истина занимает умы большинства исследователей Библии, потому что они пытаются истолковать библейское усыновление в терминах государственного усыновления. То, что я собираюсь сказать, может кого-нибудь обидеть, если вы не будете внимательными. Недостаточно слышать мой голос. Пожалуйста, услышьте, что я говорю. Потому что я не хочу никого обидеть. Библейское усыновление не имеет ничего общего с тем усыновлением, которое прописано у нас в законе. Я прекрасно помню, как некоторое время назад одна миссионерская чета вернулась домой в Пенсильванию после первых 4 лет работы на поле, то есть в той стране, где они служили. Их огорчало отсутствие детей. Они хотели иметь детей, и таково желание большинства родителей. Однако по каким-то биологическим причинам это было невозможно. Приехав домой в отпуск, они решили пойти в христианское агентство по усыновлению и подали заявление на ребенка. Вскоре им сообщили, что есть ребенок, которого можно усыновить. Миссионеры изучили материалы о ребенке и решили его усыновить. Прошло несколько месяцев, и однажды, примерно в 2 часа холодной зимней ночи, жена разбудила мужа и сказала: «Я хочу арбуз». Он ответил: «Дорогая, ты в Пенсильвании. На дворе зима, сейчас 2 часа утра. Я и дорогу-то не смогу разобрать в этом городе. А почему ты хочешь арбуз?» Она ответила: «Не знаю. Может, со мной что-то не так, но я хочу арбуз». И вот представьте, бедный парень бегает по всему городу ночью, пытаясь угодить жене. Но это странное чувство продолжало беспокоить ее и его, пока они, наконец, не решили пойти к доктору. Врач сделал анализы и обнаружил, что она беременна. Через некоторое время женщина родила, и теперь у них 2 детей. Я сейчас сделаю замечание по поводу этой ситуации. Если вы обидитесь, то вы или не слышите меня, или у вас есть какие-то проблемы. Вопрос такой: одинаково ли 2 этих ребенка связаны с миссионерской парой? Подумайте, прежде чем ответить. Я не удивлюсь, если кто-то из вас скажет «да», но это будет означать, что вы меня не слушали. В рождении 2 этих детей участвовали 2 матери и 2 отца. Усыновленный ребенок произошел от семени другого мужчины, не миссионера, и родился от утробы другой женщины, не жены этого миссионера. Второй ребенок произошел от семени миссионера и родился от утробы его жены. Видите, в этом процессе участвовали 2 женщины и 2 мужчин. Нет, я не говорю о том, что этих детей любят по-разному. Если вы усыновили ребенка или сами являетесь усыновленным ребенком, и вас обидели мои слова, значит, что-то с вами не то. Я хочу лишь показать, что такое усыновление – это не библейское усыновление. У усыновленных детей нет природы родителей, которые их усыновили. Ребенок же, рожденный от родителя, имеет его природу. Нет, я не говорю о том, что родители будут по-разному любить этих детей – или что наследство будет поделено между детьми неравно. Но я говорю, что связь 2 этих детей с миссионерской парой не идентичная. В процессе участвовали 2 отца и 2 матери. Это не библейское усыновление. Греческое слово для усыновления попросту означает сыновство. Итак, сыновство. Мы рассмотрим доктрину усыновления. О ней говорит только апостол Павел. Никакой другой автор новозаветных книг никогда не использовал этого термина. Этот термин редко упоминается среди евреев, однако использовался в римском мире. Павел был римским гражданином, он понимал систему римского общества и то, как используется слово «усыновление». Давайте рассмотрим римский закон, как он объясняется в 4 главе послания Галатам, и как используется слово «сын». Откройте, пожалуйста, 4 главу послания Галатам. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен. Обратите внимание, он рожден в семью. И мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Другого способа попасть туда нет. Если не родиться свыше, не увидит Царство Божьего. Мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это значит? Ребенок находится на попечении учителей и наставников и делает то, что ему велят. А учителя и наставники получают деньги за попечение о ребенке. Некоторые из вас отправляют детей учиться в лицеи, вы платите кому-то за обучение своих детей. Это обучение, возможно, будет нуждаться в некотором исправлении. Итак, ребенок находится в подчинении. Он наследник, но он пока не может взять свое наследство. Он ничем пока не отличается от слуги, от учителя, от наставника, хотя и господин всего. Он господин наследства, но не может пока претендовать на него, потому что подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Как и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда ребенок становится совершеннолетним? Согласно римскому закону, он становится законным наследником своего наследства по совершеннолетию. Тогда он даже мог показывать свою власть над нянями, гувернантками, наставниками, учителями, которые учили его. Теперь он совершеннолетний. В США возраст совершеннолетия прежде был 21 год, теперь он снизился до 18 лет. Это тот возраст, когда мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Мы – Божьи дети. А усыновление дает человеку возможность пользоваться полными правами и привилегиями своего наследия. Возлюбленные, у нас пока нет всех этих прав, потому что у нашего усыновления есть будущий аспект. Откройте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы прочитали эту главу, чтобы лучше понять доктрину усыновления. Стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Обратите внимание, слово «дух» написано с заглавной буквы, потому что здесь говорится о Святом Духе. Святой Дух назван Духом усыновления. Павел говорит, что мы приняли Его. Он находится в вас, если вы спасены, и Он находится во мне. Кстати, если у вас нет Святого Духа, то вы не спасены. Невозможно получить спасение, а потом бегать из одного места в другое на разные встречи, ища Святого Духа. Невозможно получить спасение и при этом не иметь Святого Духа. В Римлянам 8 главе 9 стихом говорится, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 1 Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 6:19-20. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Святой Дух живет в вас, Он назван Духом усыновления. Почему? Вы увидите это в контексте 8 главы. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы рождены в семью Бога. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Имеем ли мы все свое наследство? Нет. Первая глава, первое послание Петра говорит, что оно хранится на небесах для нас. У нас его пока нет, но Святой Дух, обитающий в нас, это гарантия, залог того, что мы вступим в полные права нашего сыновства, нашего усыновления. В 18 стихе говорится, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В будущем у нас будет что-то такое, чего мы пока не имеем». В этом контексте обратите внимание на три вещи. Во-первых, есть проблемы, которые одолевают нас в земной жизни. Их две – стихийные бедствия и болезни. Стихийные бедствия упомянуты в 22 стихе. «Тварь совокупно стенает и мучится». Извержение вулканов, землетрясения, засуха, потопы, голод, стихийные бедствия. И все творение стенает. Стенает не только творение, но стенают и христиане. В 23 стихе мы читаем. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем». Стенающие христиане. А почему мы стенаем? Потому что детали механизма начинают ломаться одна за другой. Старый Лейман не тот, каким он был прежде. Стенающие христиане. Чем-то мы пока не обладаем. Чуть позже я скажу, чем именно. Итак, все эти проблемы одолевают нас. Но кто-то может помочь. Кто это? В 15 стихе это Святой Дух. И в 26 стихе это также Святой Дух. Он внутри нас. Он молится за нас, когда мы не знаем, как молиться. Уверен, что у всех есть такие периоды, когда мы просто не знаем, как молиться. Но у нас есть Дух усыновления, который помогает нам. И у нас есть будущее, которое ожидает нас. Лучшее впереди. Что же это? И когда мы его получим? Стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления». Если бы мы его уже имели, то не ожидали бы. У нашего усыновления есть будущий аспект. Мы – дети Божьи. Мы были рождены в Божью семью. но мы не достигли совершеннолетия, не достигли того времени, когда будем обладать всеми правами и привилегиями своего сыновства. Впереди нас ждет нечто лучшее. Мы живем среди стенающего творения, да и сами стенаем. Когда же мы получим полные права в тех отношениях, которые установились во время нашего возрождения? Стих 23 мы читаем: «Мы ждем усыновления». Искупление чего? Тела нашего. У нас уже есть духовное искупление. Ефесянам 1:7 мы уже искуплены во Христе. Однако наше тело еще не искуплено. И Павел говорит, что мы ждем усыновления, того момента, когда вступим в полные права и привилегии своего сыновства. Но это произойдет только, когда будет искуплено тело. Мы ждем чего-то, не так ли? И страдания тоже. Они никогда не опаздывают. Когда я наблюдал за умирающей женой, слышал ее последний вздох и видел прекрасное выражение на лице, я знал, что она увидела что-то или кого-то намного лучше, чем человек, стоящий у ее постели. Таким было выражение у нее на лице. Я сказал: «Спасибо, Господи, спасибо». Это было последнее действие Божьей любви к ней, когда Он избавил ее от стенающего тела. Последнее действие Его любви. Павел сказал, что мы ждем этого усыновления, которое есть искупление тела нашего. Давайте продолжим и будем читать с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не некоторые события, не многие, не большинство, но все. Не только хорошее, но и плохое. Все. Это стенающее творение, эти стенающие тела, распадающиеся по кусочкам. Все содействует ко благу любящим Бога и призванным как? По Его изволению, в соответствии с Его целью. А какова эта цель? Всякий раз, когда Бог делает выбор, у Него есть цель. Послание Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог никогда не избирает бесцельно. Всякая цель, которую Бог поставил, будет достигнута. Когда? У нас уже есть подсказка в 23 стихе. «По избавлении тела». Но давайте прочтем дальше. Как это соотносится с предопределением? Мы были предопределены к усыновлению, к избавлению тела. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог никогда не выбирает бесцельно. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Отправиться на небеса? Не совсем то. О да, мы будем на небесах, но это не цель. Это не цель. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. На кого он ссылается в 29 стихе? На любящих Бога. Не просто на тех, кого любит Бог, ибо Бог любит всех. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий человек в аду будет знать, что Бог любит его. Но мы не спасаемся любовью Бога. Мы спасаемся личностью и делом Христа. Все, что мы имеем, сосредоточено в Нем. Итак, если вы вне Христа, если вы не испытали истинного духовного возрождения и не получили спасения, о, дорогой друг, вы отнимаете у себя лучшее, что можно иметь на земле, и светлое будущее вечности. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А теперь вернемся к избранию. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были, что? Святы, как Его Сын, как Иисус». Мы были предопределены уподобляться образу Его Сына. И когда это уподобление завершится, мы вступим во все права и привилегии сыновства. Мы будем, как Сын Божий, святы, как Он свят. Мы были предопределены уподобляться образу Сына Его, чтобы Он, Господь Иисус, был первым, имел верховное положение среди всех, кого Он предопределил и призвал. 1 Коринфянам 1:9 мы читаем: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вы можете положиться на Бога. Бог надежен. Он заслуживает доверия. Он благонадежен. Слово «верен» краткое прилагательное, которое означает «надежный», «благонадежный», «заслуживающий доверия». Вы во всем можете положиться на Бога. Бог верен. 30 стих мы читаем. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Когда вы были спасены, Бог провозгласил или объявил вас праведными. Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он вменяет праведность всем, кто приходит к Нему по вере. Праведность в Иисусе Христе. А кого оправдал, тех и прославил. Отвлекитесь от Библии на минутку, возлюбленные христиане. В плане и в замысле Бога мы уже прославлены. Предопределены прежде создания мира. Бог установил цель. Место назначения для каждого верующего. Наша цель – быть как Иисус, уподобиться образу Божьего Сына. И 31 стих мы читаем: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Да, всего. Когда мы достигнем нашего совершенного сыновства, наследство во всей полноте будет нашим. Мы станем подобны Иисусу. Кто будет обвинять избранных Божиих? Тех, кого Бог избрал, выбрал. Почему? Потому что только Бог может оправдать. Помните мою историю о мистере Роузе? Судья со слезами на глазах сказал ему: «Вы лучший бейсболист из всех известных мне игроков. Я могу простить вас, но не могу оправдать. Вы поступили неправильно, я должен вынести обвинительный приговор». Только Бог может оправдать нас. Мы грешники, мы должны отдать долг, но не в состоянии этого сделать. Иисус Христос заплатил наш долг вместо нас. И благодаря тому, каков Он и тому, что Он сделал, Бог провозгласил нас праведными. А если Бог назвал кого-то праведным, кто может осуждать избранных Божиих? Вы видите, как избрание гарантирует уверенность и безопасность спасения каждого верующего во Христе. Откройте первое послание Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, а это будет по искуплении тела, будем подобны Ему». Мы были предопределены уподобиться образу Христа. Разве не печально, возлюбленный, что часто мы настолько на Него не похожи? Но Он всегда прощает, всегда любит. А мы иногда настолько медлительны на прощение и любовь, и это неправильно. Но мы еще не достигли цели, мы стремимся к ней. И надеюсь, что улучшаемся. Мы не можем быть безгрешными, но должны грешить меньше. Мы должны возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я сидел на этом ряду когда-то давно, и доктор Чарльз Райри делился новостями служения. В конце он позволил задавать вопрос. Одна женщина подняла руку и сказала: «Доктор Райри, можете в одном или двух словах сказать, каков, по вашему мнению, настоящий христианин?» Не теряя времени, доктор Райри сказал: «Я скажу одним словом – христоподобен. Христоподобен». В конечном счете, христианство – это не религия, это личность. Невозможно написать слово «христианин», не написав корня слова «Христос». Отнимите у слова «христианин» его корень, и что останется? Да ничего, бессмыслица. Россиянин – человек, принадлежащий России. Калифорниец – человек, принадлежащий Калифорнии. А христианин – человек, принадлежащий Христу. Возлюбленные, здесь говорится, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, что произойдет, когда откроется? Будет воскресение? Хотите знать свое будущее? Я могу его предсказать. Будет воскресение, и вместе с ним произойдет перемена. Это уничиженное тело изменится и станет точно таким, как у Господа, прославленным телом. Павел говорит, что это тленное тело станет нетленным. Это смертное тело никогда не умрет. Давайте вернемся к 8 главе послания к Римлянам и дадим некоторое ободрение нашим душам, съездив в путешествие с земли на небеса. О, если бы христиане только знали все, что мы имеем теперь, и все, что нас ожидает в будущем, мы бы перестали роптать и постоянно славили бы Бога. Итак, 23 стих 8 главы Римлянам сказано, что мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Посмотрите далее в 7 главе 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Господь Иисус». 1 Коринфянам 15:51 сказано, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока». Во мгновение ока у нас появятся прославленные тела, преображенные в образ Сына Божьего. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде основания мира не только определяет цель для верующего, но и приводит ее в исполнение. Колоссянам 2:9-10 написано, «Мы имеем полноту во Христе». Давайте будем стойкими. Мы получили ободрение, утешение, взбодрились. Мы не можем выбросить белый флаг и сдаться, имея такое будущее. А ведь многие люди не знают этого и должны услышать. Мы, христиане, блаженные. Да поможет нам Господь войти в эту радость и насладиться теми благословениями, которые Бог приготовил для нас. Мы будем рассматривать еще одну доктрину, связанную со спасением, и разберем, как мы становимся частью церкви. Этого тела со славным будущим, которое избрал Бог и прежде основания мира, определил, как Он исполнит свой план.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

обличайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья радиослушатели, приветствуем вас чудными словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня будем читать Слово Божие из Евангелия Матфея 24 главы и стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже немного говорили с вами в прошлой беседе об этом Евангелии Царствия и об особенностях этого Царства Иисуса Христа на этой земле. Это и является нашей темой – Евангелие Царства и ее проповедь. К Иисусу Христу однажды ночью пришел человек по имени Никодим. Это был верующий в Бога еврей, по убеждению фарисей, и он был один из ожидавших Царства, которое должен устроить их Мессия, когда придет на землю. Он не знал, что разговаривает как раз с этим Мессией. И когда он изложил свои верования, то, во что он верил, и открыл о своем желании быть в этом царстве, Христос сказал ему то, чего он не ожидал, но что дало ему толчок к тому, что он действительно сделался наследником этого царства. Христос прямо сказал ему: «Тебе должно родиться свыше, то есть от Духа Святого, иначе ты в царство не войдешь и даже не увидишь его». Потом Христос объяснил ему, что это означает и как этого достичь, и что это именно означает веру в жертву Христа на кресте за грехи Никодима и всех людей. Позже в Евангелии от Иоанна мы читаем, что этот Никодим был одним из тех, кто положили тело Иисуса Христа в гроб. То есть он явно позже исповедал Христа. Другими словами, Никодим, услышав Евангелие о царстве, принял его и вошел в это царство. Сегодня это Евангелие приглашает и тебя, мой друг, чтобы ты покаялся в грехах и вошел в это чудное царство. В него могут войти все желающие, туда все приглашены, но насильно туда никого не принуждают войти. Каждый человек должен сам решить этот вопрос для себя. Следующая особенность этого царства – это то, что это есть единственное вечное царство, потому что вошедшие в него – после чудной жизни со Христом 1000 лет на этой земле, перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, а те уже будут вечными. Третье, на что мы желаем обратить наше внимание, это то, что это царствие обязательно будет проповедано, то есть Евангелие об этом царстве обязательно будет проповедано. В Евангелии Марка в 13 главе стихе 10 сказано: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Речь идет об этом самом Евангелии. Оно будет и должно быть проповедано, несмотря на отношение людей к этому. Недавно мы имели конгресс верующих славян за рубежом. И там присутствовал генеральный секретарь Всемирного союза баптистов доктор Дентон Лотц. Он рассказал о великих делах, совершаемых проповедью Евангелия в наши дни во всех концах земного шара. Люди, которые никогда не слышали Евангелия, сегодня слышат его и обращаются ко Христу тысячами. То, что раньше не было возможным, сегодня, благодаря технике и всем достижениям науки, сделалось возможным, и это потому только, что Христос сказал, что это Евангелие Царствия будет проповедано по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В Африке каждый день, по словам доктора Лотца, обращается ко Христу около 16 тысяч человек. Это около 6 миллионов в год. И думают, что к концу столетия их будет около 750 миллионов. Третий мир, как мы его называем, скоро возьмет верх над белыми расами по численности верующих. Это удивительное явление. Со всех стран мира приходят подобные новости, за что мы славим Бога, и для нашей
Родины, а в частности для вас, дорогие слушатели, сегодня тоже время благоприятное и день спасения вашего, если вы пожелаете войти в это чудное Царство Христа. Четвертое – это то, что оно всегда проповедовалось в трудных обстоятельствах, и сегодня то же самое. Когда сам Христос и его апостолы проповедовали это Евангелие Царства, они имели трудности и переносили гонения. Многие и сегодня страдают и даже умирают за проповедь Евангелия. Есть и другие трудности, а это разного рода лжеучения. Потому что сатана всегда будет противиться проповеди Евангелия и всегда будет изобретать способы противления этой проповеди. Если это в свободной стране, то тогда его лукавые делатели прилагают все усилия, чтобы распространить ереси и лжеучения, и этим не дать людям войти в Царство Христа. В первых стихах 24 главы от Матфея, да и вообще во всей этой главе, Христос говорил о признаках последнего времени, времени проповеди Евангелия во всех народах. И там он указал на этих лжепророков, лжеучителей, лжехристов и других служителей сатаны. Сегодня вы можете встретить их в каждой стране и на каждом месте. Соблазны даже среди верующих тоже много будут вредить, потому что по причине умножения беззакония, говорит 12 стих этой главы, во многих охладеет любовь. Это говорит об охлаждении любви среди верующих и через то, что среди верующих тоже будет увеличиваться беззаконие. Все это Христос предсказал, чтобы мы знали и не разочаровывались, но еще больше проповедовали и слушали эту благую весть. Пятое. Не все уверуют в эту благую весть, то есть в это Евангелие. Его проповедь – «Во свидетельство всем народам», — сказал Христос. Никогда еще не было такого времени, чтобы все уверовали, которые слышали проповедь Евангелия. Даже когда пророки Божьи в Ветхом Завете проповедовали и творили чудеса, верующих было не так много. Когда потом сам Сын Божий пришел и проповедовал это Евангелие, тоже немногие обращались и принимали эту весть, и даже в конце его самого распяли за то добро, которое он нес всем людям. Его апостолы потом тоже не так многих приобрели для этого царства, хотя число это все время увеличивалось. Сегодня, мне кажется, наибольше верующих людей живут на этой земле. Но в процентном отношении это опять-таки малое стадо, как сказал Христос. Когда мы читаем Библию, то видим, что даже в семье Адама оказался Каин, убивший потом своего брата. А это ведь была самая, можно сказать, совершенная семья. Ее отец и мать были непосредственным творением Бога и лучше других знавших о Боге. Они, по-видимому, учили и детей. Как силен и ужасен грех! В семье Ноя, переживший потоп и спасшийся от него из всех живущих в то время, нашелся один Хам, не почитавший своего отца. У отца веры Авраама, из потомков которого пришел Мессия, из его потомков только остаток спасется. Среди апостолов Иисуса один был Иуда, предавший своего учителя. Так что нас, проповедующих Евангелие, не должно смущать количество верующих в Него, и для вас, слушателей, пусть не будет помехой ваш сосед, насмехающийся над Евангелием и над его последователями, и что их только меньшинство. Оно будет проповедано во свидетельство всем, а сколько обратиться знает только Бог. Много званных, Христос сказал, то есть все званы в Его Царство, но немногие избраны. То есть те, кто примут Его, будут теми избранными. Отвечать будет каждый за себя. А поэтому будьте благоразумными и, несмотря на других,
«Придите сегодня в покаянии Господу, и Он спасет вас, а верующие проповедуйте это Евангелие с дерзновением и усердием. Да благословит всех вас Господь. Аминь».

истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Имя Иисус, означающее «Спаситель», было названо прежде зачатия младенца в чреве Марии и дано Ему на восьмой день по рождении во время обрезания. А имя Христос, собственно, является не именем, а прозванием, какое определяло или обозначало Его служение. Слово «Христос» в русском переводе Библии встречается только в книге пророка Даниила 9:25-26. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». В Деяниях апостолов 4:23-30 записана молитва апостолов, в которой они цитируют слова из второго псалма с надлежащей поправкой. «Что мне тут соязычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Еще в русском переводе, сделанном архимандритом Макарием, в молитве пророка Аввакума говорится: «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения со Христом твоим». В других же переводах, английских, немецких, польских, стоит либо транслитерированное еврейское слово «Мессия», либо переведенное на народный язык слово «помазанный». Еврейское слово «Мессия» более точным было бы «Машиах». В Евангелии от Иоанна 1:41 так объяснено: «Андрей находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос». Слово «Христос» происходит от греческого слова «хризма» и означает «помазанный». В Ветхом Завете сказано, что для служения Богу отделялись и помазывались не только люди, но и некоторые предметы и сосуды. Мы остановимся только на людях, которых помазывали для служения и которые назывались «Машия», «Христос», «помазанный». Первое. Священник. Господь заповедал Моисею: «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником мне». Тот, кого позже называли первосвященником, в книгах закона Божия назван «священник помазанный» – «Ха-Коген Ха-Машиах», «Хо-Иеревзго Христос». И только он обязан был совершать важнейшее жертвоприношение. Второе. Царь. Когда народ израильский потребовал у пророка Самуила, что и поставил над ними царя, как у прочих народов, то не хотевшему это сделать пророку сказал Господь:
«Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян». И помазанный пророком Самоилом царь Саул действительно несколько раз победил филистимлян и освободил свой народ от рабства. Когда же Саул сам попал в рабство гордости и зависти, Бог отверг его и послал пророка Самоила в Вифлеем с поручением: «Пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажь мне того, о котором я скажу тебе». В Вифлееме Господь указал пророку юношу Давида, с которым в доме не считались. И взял Самоил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. С тех пор пошел обычай называть царей помазанниками. Третье – пророк. Пророку Илье, от гнева Иезавели, бежавшему на Синай, Господь повелел: «Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, помажь пророка вместо себя». О помазании Елисея знаем только то, что проходивший мимо него пророк Илья набросил на него свою милоть, своего рода кожушок, и что эта милоть упала к Елисею в тот момент, когда Господь забирал Илью от земли, и что этой милостью Елисей совершил первое чудо. И сыны пророческие признали, что почил дух Ильи на Елисее. Помазание совершилось не возлиянием елея, а облечением силой от Бога. Полный помазанник. В начале своего служения Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, вошел в синагогу и в надлежащее время встал и прочитал из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». После чтения он объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он пришел совершать служение помазанного пророка. Назаретцы этому не поверили и даже хотели убить Иисуса за такое мнение о себе и за упроки, обращенные к ним в неверии. Апостол Петр в доме римского сотника Корнилия в Кесарии так свидетельствовал: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как помазанный царь, Иисус освобождал и освобождает людей от рабства дьяволу». В послании к евреям, 4 главы, 7, 8, 9 и 10, посвящены доказательствам, что Иисус Христос является единственным и вечным священником по чину Мелхиседека. Только Он является и ходатаем, и умилостивлением за грехи народа. Иисус – тройной Мессия или помазанник, пророк, священник, царь. Апостол Иоанн в своем Евангелии, в котором свидетельствует о многих чудесах и беседах Иисуса, так написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рад, что вы нашли время провести следующие несколько минут в общении с нами. Сегодня мы продолжим нашу беседу под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». Каждый человек в своей повседневной жизни встречается со множеством людей и влияет на них каким-то образом. На одних больше, на других меньше. На одних так, а на других, возможно, немножко иначе. Группа молодежи, собравшись однажды, рассуждала о значении слов Иисуса «Вы – соль земли». Одно объяснение следовало за другим. «Соль придает вкус», – заявил один. «Соль предохраняет от разложения», – заметил следующий. Затем молодая девушка китайского происхождения заметила еще что-то, чего остальные еще не заметили. «Соль возбуждает жажду». Вдруг все задумались. И в комнате стало тихо. Каждый подумал о себе. Возбудило ли мое поведение когда-нибудь жажду по Иисусу Христу? Проповедник сравнивается в Библии с посланником или послом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на некоторые характерные черты посланника или посла Иисуса Христа. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 5 главе, в стихах 18 по 21, Павел сравнивает верующего или проповедника с посланцем, послом или посланником, как говорит Библия. Давайте прочитаем эти пару стишков. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Проповедующий Евангелие, и это каждый искренне верующий, подобен послу, представляющему свое государство в чужой стране». Давайте проследим некоторые параллели, которые можно найти в этом сравнении. Во-первых, надо заметить, что дипломатические отношения возможны только в дружеских условиях, или, по крайней мере, при взаимной терпимости. В военные годы страна не терпит вражеских представителей в своей стране. То же самое можно сказать и об отношениях Бога к человечеству. Бог благорасположен к человечеству. Бог послал своих послов, чтобы примирить людей с Богом. Мир еще не достигнут, но Бог все-таки имеет мирные намерения. Бог не послал бы своих людей с вестью о примирении, если бы Он не желал примирения. Горе нам, если Бог объявит нам войну. Тогда мы пропали. Во-вторых, относительно посла надо сказать, что он не идет по своей инициативе, а по поручению своего государства. Посол избирается правительством и посылается им в назначенную правительством страну. То же мы видим в случае верующего в Бога человека. Павел пишет в послании к римлянам в 1 главе, в 1 стихе, «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». И дальше он пишет в 4 и в 5 стихах, что Бог открылся через Иисуса, я цитирую, «через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Павел говорит здесь, что он избран Богом и призван к апостольству. Слово «апостол» произошло от греческого глагола «апостело», что значит «отсылать». А того, кого посылают или отсылают, по-гречески называют «апостолос», то есть «апостол». Это значит, что апостола Павла Бог призвал и послал быть его представителем. В-третьих, посла отсылают в чужую страну. Он репрезентирует свое государство на чужбине, среди чужих людей и странных для него обычаев. Человек, уверовавший в Бога, становится гражданином нового государства, которое называется «Царство Небесное». Верующие являются гражданами неба, что, конечно, не делает их худшими гражданами земного государства, а наоборот, лучшими, потому что они больше не привязаны к земному и проходящему. По крайней мере, не должны быть привязанными, потому что Христос пришел освободить всех верующих в Него. Об этом новом гражданстве мы читаем в послании к евреям в 13 главе и в 14 стихе. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А в послании к филиппийцам в 3 главе в 20 стихе мы читаем: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Верующий, который проповедует Иисуса Христа, чувствует себя как посол в чужой стране. Его речь отличается от местных жителей, и даже если он говорит на том же языке. Возьмите, например, английского посла в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что он тоже говорит по-английски, он все-таки говорит иначе. Язык верующего человека отличается тем, что он не употребляет, например, ругательных слов. И часто это отличает его и отделяет его от многих вокруг него. Верующий не может участвовать в выпивках, он не курит. Мы видим, он становится чужим, хотя и в своем родном месте. Дорогой друг, если ты стал верующим в Бога и пережил это отчуждение, не унывай, это нормальное явление. Я, конечно, не поддерживаю искусственное отчуждение, которое верующий сам создает, думая, что он лучше других. Но живя в послушании Богу, человек становится чуждым грешником. В-четвертых, посол защищает интересы своего государства, а не свои личные. Когда человек становится посланником Иисуса Христа, он говорит, как сказал Павел по дороге в Дамаск, когда покаялся перед Богом: «Что повелишь мне делать?» Он не возвещает, что ему взбредет на ум, а что представляет интересы его страны. Так и послы Иисуса Христа. Они не имеют никакого права изменять ту весть, которую им поручил Бог. От имени Христова мы посланники. И как бы сам Бог увещевает через нас. Так ведь мы прочитали в послании к Коринфянам. Проповедники Евангелия поставлены Богом как послы, представляющие свои государства, чтобы нести людям, которые чужды Богу, весть примирения. Бог хочет заключить с человеком мир, потому что грех сделал человека врагом святого Бога. Святость Бога не допускает дружбы Бога с грешным человеком. Поэтому мы здесь читаем, что Бог сделал Иисуса Христа, не знавшего греха, жертвой за грех. Зачем? Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Иисус Христос должен был стать жертвой за наши грехи, чтобы мы имели возможность примириться с Богом. Без жертвы Иисуса Христа не могло быть и вести о мирных намерениях Бога относительно грешников. Поэтому мы проповедуем Иисуса Христа распятого, то есть умершего за нас, чтобы мы могли жить в общении с Богом. И мы проповедуем его так, как посол страны провозглашает интересы своей страны в чужом краю. Я вижу, наше время подошло к концу, а мы еще не закончили рассматривать наше сравнение из послания Коринфянам. Так что мы продолжим это в следующий раз. Сейчас я еще только хочу задать вам вопрос относительно сказанного. Одних Бог поставил вестниками спасения, других же Он еще хочет привлечь ко спасению. Человечество разделено на две категории – верующих в Бога, имеющих вечную жизнь, и неверующих, обреченных на вечную погибель, если не уверуют. К какой из этих двух категорий относитесь вы? Я надеюсь, что многие из наших слушателей верят в живого, сильного и святого Бога, и что они являются проповедниками Божьего спасения. А тех, которые еще не верят в существование Бога и в смерть Иисуса Христа, именно за них я приглашаю продолжать слушать наши передачи, слушать критически и обдумывать то, что мы говорим. Если вы думаете, что в наших передачах есть какая-то нелогичность или ошибка, то пишите и скажите нам об этом. Может быть, мы сможем пояснить сказанное. каждом случае, если вы не верите в Бога, вы должны поверить в Него, чтобы не погибнуть вовеки. Это сказано очень просто, но ясно. Поэтому от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и маммоне. Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит, не может.

будете служить двум господам. А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву своего единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь небес и земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны. Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как криза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим. Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели — жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. земля полна произведений твоих. Это море, великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих! Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его, послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой, послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его, приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!
1: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
2: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
3: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Божьей помощью я предлагаю беседу о спасении грешников благодатью Христа. Апостол Павел в послании Ефесянам во 2 главе, стих 5, написал так в письме к верующим: «Благодатью вы спасены». Три слова, но в них законченность, в них определенность. Главнейшее заблуждение, которое Евангелию Христову приходится оспаривать, это стремление человека утверждаться на спасении делами, своими делами, заслугами. Величайший враг истины Христовой – гордость человеческая. Она заставляет людей думать, что человек может хотя бы, отчасти, что ли, быть спасителем самого себя. Друзья мои, это заблуждение, это плодовитая мать множества ересей. Эта неправда замутила чистый поток истины, который вместо того, чтобы литься светлой, прозрачной рекой, оказывается загрязненным. Многие люди старались препятствовать течению воды жизни или хотя бы изменить направление потока. Многие старались истину Христову смешать с человеческими фантазиями, с измышлениями, чтобы сделать ее более доступной человеческой природе. Но великое и славное учение Господа нашего Иисуса Христа провозглашает спасение всем людям только по благодати. А в приведенном тексте «Благодатью вы спасены» апостол некоторым уверовавшим говорит: «Вы спасены». Заметьте, он не говорит: «Вы будете спасены» или «Вы имеете надежду на спасение», но апостол обращается к ним как уже к спасенным. Нельзя сказать ни про каких людей на земле, что они спасены, если нельзя к этому прибавить, что они спасены благодатью. Ибо спасение только по благодатью возможно. По благодати. Рассмотрим две стороны приведенного текста. Во-первых, апостол указывает на спасение в настоящем времени. Он не обращается к людям, которые будут спасены, когда умрут, или к тем, которые получат спасение в отдаленном будущем. Он обращается к тем, которые уже сейчас, сегодня спасены и пользуются этим спасением. Они перешли из состояния осуждения, из состояния смерти к спасению, и смотрит на спасение как на нечто верное, что принадлежит им, как их дом или земля, или как их жизнь. В настоящее время спасение не может быть основательно проповедано никем, кроме тех, которые держатся учения о спасении по благодати. Спасение, о котором говорит апостол, это спасение уже совершенное. И мы учим, что человек с той минуты, когда он уверовал во Христа, не только получает способность спастись, или спасен только наполовину, или если не утратит его, но сохранит до конца, и тогда только может спасется. Нет, но что уже в тот момент он спасен вполне и совершенно, когда отдает свое сердце Господу. Друзья мои, я абсолютно уверен, что спасение святых на небе, которые уже получили венец, нисколько не более истинно, чем спасение самого слабого и смиренного верующего здесь, на земле. Хотя ему еще приходится бороться с потоками искушений, и далеко еще приходится идти. Что такое быть спасенным? Это иметь грехи отпущенными и быть принятым возлюбленным. В ту минуту, когда грешник уверует в Иисуса, грехи его совершенно прощены и прощаются, они вполне и окончательно вычеркнуты из Божьей книги, как если бы кто прожил 1000 лет самой благочестивой жизнью. В смысле абсолютного прощения он так же чист, как будет чист тогда, когда будет стоять по правую сторону судьи в последний день. Спасение включает в себя еще нечто большее, чем прощение грехов. С получением спасения нам меняется еще и праведность Христова. И что касается праведности, то она меняется уверовавшему во Христа точно так, как небесным духом в раю. Праведность Христова облачает одинаково как апостола, так и беднейшего человека на земле, который уверовал во Христа. Святые поют хвалу Богу перед престолом славы, облеченные в те же одежды праведности, как и все верующие здесь, на земле. Все верующие облечены в праведность Христову. И потому Бог не видит ни единого пятна на своем народе. Но, скажет кто-либо, ведь святые на небе в большей безопасности, чем верующие на земле. Да, верующие на земле не свободны от искушений, но они ограждены от погибели. Они не свободны от скорбей, но свободны от суда, которому подвергнутся все те, кто отвергает Христа. Они не свободны от забот верующие. Они бывают, приходится им страдать, но они навсегда освобождены от гнева Божия, от осуждения Божьего. Ни один ангел на небе не уверен в Божьей любви более, чем самый слабый верующий на земле. Друг мой, если вы отдали свою душу, свою жизнь в руки Христа, вы не можете погибнуть. Я говорю это не преувеличиваю. Вот сильное слово Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10 глава. Это слова Христа. Ему можно верить? Самарянке у колодца наш Христос сказал так: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Я повторяю, никакая доктрина в мире не дает уверенности в совершенном спасении, кроме учения о спасении по благодати. О полноте спасения посредством добрых дел не может быть даже речь. Теперь обратим внимание на значение слова «благодать». Во-первых, спасение мы получаем по нашей свободной воле. Во-вторых, у нас самих нет абсолютно ничего, чтобы заслуживало Божьего уважения. Или так радовало бы его сердце, что побудило бы Господа излить на нас благословение вечного спасения. Если кто-либо спросит, ну почему же некоторые спасаются, как бы извлеченные из-под развалин, а другие нет, получим такой ответ. «Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение». Мы не были бы спасены ради наших талантов, потому что много способнейших людей остаются необращенными, потому что они не желают прислушаться голосу Божьему и принять его зов. И в заключение скажу, если бы благодать Божия, ведя нас по пути к небу, оставила бы нас на один шаг, все мы погибли бы. Если бы в здании нашего спасения мы должны были бы положить хотя один камень без помощи благодати Божией, это здание никогда не было бы окончено. От начала до конца в нашем спасении все совершено Божьей благодатью. Божья благодать – это благое даяние. И это благое даяние сегодня предлагается каждому человеку. Для этого надо верить. И принять благодать можно только верой. Бог ожидает от человека доверия. Все остальное совершит в человеке благодать Божия, включая и спасение, и добрые дела, к как результат спасения. Да поможет Господь и вам, дорогой слушатель, полностью довериться Богу, если вы до сих пор это не сделали. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам прослушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Позвольте мне кратко изложить содержание предыдущих передач для тех, кто начал слушать истории данного цикла не с самого начала. Действие происходит в 30-35 году нашей эры на Среднем Востоке, в области, называемой Десятиградием, расположенной с северной и восточной стороны Галилейского моря и реки Иордан. Заложниками разгоревшегося социально-религиозного конфликта стали Клавдия, жена Дидия, их сын Сергий и другие члены их семьи. Ситуация стала накаляться еще больше, когда Сергий осознал, что влюбился в дочь греческого священника. Любовь молодых людей не имела будущего, так как отцы обоих семей категорически были против романтических отношений Сергия и его юной избранницы. В качестве поощрения за отличную учебу в духовной академии Дидий отправил сына в дальнее путешествие. Воспользовавшись щедростью отца, Сергий принял решение найти Иисуса и своего старшего брата, которого Дидий выгнал из дома несколько лет назад за какую-то провинность. По дороге Сергий знакомится с Авидом, который с самого рождения был слепым, но совсем недавно прозрел благодаря встрече с Иисусом. Сергия очень увлекли рассказы Авида об Иисусе и его учении. Мы предлагаем вам послушать очередную передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». Действие нашей сегодняшней истории под названием «Вещий сон» начинается ранним утром. Сергий садится завтракать как раз в тот момент, когда приходит Авид.

0: Доброе утро, Авид. Пожалуйста, присаживайся. Давай позавтракаем вместе. Тебе удалось выспаться и отдохнуть?
1: Ой, доброе утро, Сергей. Да, я спал как младенец. Мне уже давно не удавалось так хорошо поспать. Ой, извини. Надеюсь, ты тоже отдохнул?
0: Должно быть, я крепко уснул. Потому что мне приснился очень странный, но отчетливый сон.
1: Тебе часто снятся сны?
0: Иногда случаются. Но мои сны никогда не были такими реалистичными, как вчерашние. Если говорить на чистоту, Авид, то я считаю, что сны являются собственностью того, кто их увидел. И должны оставаться таковыми. В конце концов, в реальности они почти ничего не значат. Я давно заметил, что рассказав свой сон, человек раскрывает такие черты своего характера, которые было бы хорошо скрыть.
1: А я теперь, когда обрел зрение, я стал любить сны. В прошлом мои сны были блеклыми, скучными, а теперь я вижу яркие цвета, лица людей, а не только страшные темные тени, как раньше. Мне почему-то кажется, что ты хочешь рассказать мне этот сон.
0: Да, а? Ты прав.
1: Скажи это, так?
0: Да, но я боюсь, что мой сон покажется тебе глупым.
1: Совсем наоборот. Сны других людей кажутся мне завораживающими. Мне очень хочется узнать, что тебе приснилось.
0: Ну что же. Хорошо, только, пожалуйста, останови меня, если тебе покажется, что я сошел с ума. Понимаешь, мой сон касается моего старшего брата.
1: А значит, у тебя все-таки есть брат?
0: Да, его зовут Люций. Но почему ты спрашиваешь?
1: Твой голос очень похож на голос одного человека, с которым я познакомился несколько лет назад.
0: Ты думаешь, что знаком с моим братом? Ну как? Когда? Где ты с ним встречался?
1: Как я уже сказал, это произошло несколько лет назад. Я мог что-то забыть или перепутать. В то время я не часто встречался с римлянами и слышал их голоса. Но тот голос мне запомнился надолго. Он очень похож на твой. Ой, пожалуйста, прости, что я тебя прервал. Продолжай свой рассказ. Ты собирался рассказать мне про свой сон. Но прежде скажи мне, пожалуйста, что ты помнишь о своем брате.
0: Понимаешь, я не видел его с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Это было лет 12 тому назад. Люций совершил поступок, который так разозлил моего отца, что он выгнал брата из дома. Более того, он заставил его покинуть город, в котором живет наша семья. Я был слишком мал, чтобы понять, почему Люция выслали из города и что могло с ним произойти за эти годы. Все это время я часто спрашивал маму и других членов семьи о том, что же стряслось между Люцием и отцом. Но никто так и не смог дать мне вразумительный ответ. Только дня два тому назад мой дядя Октавий рассказал мне о слухах, которые до него дошли.
1: О каких слухах он говорил?
0: Некоторые люди утверждают, что Люций был так жестоко избит, что навсегда остался инвалидом. А другие уверены в том, что он стал предводителем группы вероотступников. Я не знаю, во что мне верить, что думает, на что надеется.
1: Пожалуйста, расскажи мне, что ты о нем помнишь.
0: Он всегда был добр ко мне и проводил со мной много времени, даже когда я был совсем маленький. Он часто водил меня на прогулки, и мы играли с ним в разные игры. А еще он брал меня с собой на рынок, когда мама просила его сделать какие-нибудь покупки. У Люция было много друзей. Одни из обеспеченных семей, другие из бедных. Он всем был рад, независимо от рода и сословия, и за это все окружающие относились к нему с теплотой и любовью. Он был выше и сильнее всех своих сверстников. И незадолго до того, как отец выгнал его из дома, я заметил, что Люций был намного выше и больше нашего отца. Я также помню, что брат никогда не позволял уличным задирам обижать моих друзей. Я очень скучаю по нему, Авид. И я не успокоюсь, пока не найду его или не узнаю, что же с ним все-таки произошло.
1: Сразу видно, что ты его очень любишь. Я немного завидую тебе, так как у меня никогда не было старшего брата или сестры. Когда я родился слепым, мой отец обвинил в этом Бога и категорически не хотел заводить других детей. Мама часто умоляла его об этом, но он отказывался ее слушать. Но ты так и не рассказал мне свой сон, Сергей.
0: Просто настаиваешь. Мне приснилось, что мы шли по извилистой холмистой дороге. Добравшись до одного из холмов, мы пересекли реку, после чего дорога стала подниматься вверх, а внизу, справа от нас, я вновь увидел реку. Мы с тобой разговаривали об Иисусе, как вдруг дорога стала еще уже и круче.
1: Слушай, я уверен, что ты описываешь часть дороги, по которой нам предстоит идти сегодня вечером. Там протекает точно такая же река, которую ты только что описал.
0: Интересно.
1: Да, она течет к северу от дороги. А теперь пойми, что я никогда не видел то, что ты только что описал. Но если верить рассказам моих друзей, то это именно то место. Я много раз путешествовал по этой дороге. А что еще тебе приснилось?
0: Больше ничего. Но у меня было странное ощущение, что за нами наблюдают люди на лошадях. Вчера у меня, кстати говоря, было точно такое же чувство.
1: Странно.
2: Караванда Кесарии отправляется через 5 минут. Если вы не успеете подготовиться к отправлению, то отстанете от каравана.
0: А мне нужно кое-что забрать из комнаты. Увидимся на улице через 5 минут.
1: Я надеюсь, что ты расскажешь мне свой сон более подробно, Сергей.
0: Хорошо, но только если ты расскажешь мне об Иисусе и о человеке, голос которого похож на мой.
1: Идет.

0: прошу всех замолчать и внимательно меня выслушать. Через пару часов мы будем проходить по дороге, где частенько орудует некий вероотступник в сопровождении банды религиозных фанатиков. Он не появлялся там уже несколько недель, но я знаю наверняка, что он может появиться в тот момент, когда этого никто не ждет.
1: Вы специально ведете нас навстречу опасности.
0: Вам нечего бояться, если вы не являетесь римским священником или работорговцем.
1: Да, но как он узнает, что у меня нету рабов?
0: Понятия не имею. Но если он вдруг появится, вы можете сами его в лоб об этом спросить. А теперь пора отправляться в путь. Я бы хотел добраться до Кесарии до наступления сумерек.
2: Почему ты улыбаешься, Авид?
3: Потому что я уже встречался с этим вероотступником.
2: Правда? Что это за человек? Где ты с ним встречался?
3: Это было примерно 3 года назад. Я шел по этой дороге с несколькими людьми из моей деревни. Мы направлялись на Галилейское море, чтобы ловить рыбу. Со мной были мои друзья. Мы с самого раннего детства жили в одной деревне. Когда мы были маленькими, они всегда помогали мне играть, бегать, всюду ходили со мной. Они привязывали веревку мне на пояс, чтобы я знал, куда мне нужно идти. Я держался за веревку одной рукой, чтобы знать, в какую сторону мои друзья меня ведут. Я очень быстро научился чувствовать направление. Мне так всегда весело было с друзьями. В тот день, когда по дороге к морю мы вели себя так, как, знаешь, ведут себя все молодые люди, мы быстро бежали, и я упал. В этом не было ничего необычного. Я часто падал, давно привык к этому. Да, мне не было больно, просто я был немного смущен. Когда я поднялся на ноги, мы все дружно рассмеялись. Но прежде чем мне удалось отправиться после падения, я услышал приближающийся стук копыт и удар плетки. Один из моих друзей закричал от боли. Вдруг я почувствовал, как меня подняли с земли чьи-то сильные руки. Я осознавал, что меня уносят на лошади вдаль от моих ошеломленных и напуганных друзей. Я старался что-то объяснить, но из-за топота лошадей и криков человека, который по-прежнему меня очень крепко удерживал в своих руках, мой голос никто не смог услышать.
2: Ничего себе, что же было дальше? Куда они тебя увезли?
3: Все произошло так быстро, что я теперь с трудом вспоминаю детали. Но я могу сказать тебе одно. Вскоре человек, который поднял меня с земли, начал убеждать меня в том, что теперь я в полном порядке, и что больше никто никогда не посмеет связать меня веревкой. Представляешь? Я попытался объяснить ему, что это были мои друзья, а не захватчики. Я рассказал ему, что слеп от рождения, и веревка была мне нужна лишь для того, чтобы я не потерялся. Я сам хотел, чтобы у меня на талии была завязана вот та самая веревка. Когда я все это ему рассказал, он мгновенно остановил лошадь. Мне было позволено спуститься на землю. Потом я почувствовал, как несколько человек окружили меня. Один из них взял мое лицо в свои руки, внимательно на меня посмотрел и пришел к заключению, что я на самом деле слеп. В ту же минуту я услышал, как человек, который спас меня от моих же друзей, начал безудержно смеяться. Он смеялся все громче и громче, пока все его друзья и я не начали смеяться все вместе.
2: Надеюсь, они смеялись не из-за твоей слепоты, ведь это было бы так жестоко.
3: Нет, Сергий, конечно, нет. Мы смеялись, потому что вся эта ситуация, в которой мы оказались, была очень комичной. Ведь эти люди подумали, что я раб. Они были уверены в том, что спасают меня от моих захватчиков, которые связали меня веревкой для того, чтобы я никуда от них не убежал. Хотя на самом деле мои друзья просто помогали мне идти на рыбалку.
2: Действительно, есть над чем посмеяться. Они помогли тебе найти друзей хотя бы?
3: Да. Но обратный путь был намного удобнее. На этот раз меня удобно посадили на лошадь. Я сидел позади своего спасителя. Кстати, именно его голос напоминает мне твой.
2: Ты хочешь сказать, что этот вероотступник, который похитил тебя у твоих же друзей, на самом деле мой брат? Люций?
3: Это весьма вероятно, Сергий. Скоро мы окажемся там, где я последний раз видел этого человека. И если твой сон окажется вещим, то, скорее всего, это твой брат за нами внимательно наблюдает.
2: Ты думаешь, Люций здесь и знает, что я здесь?
3: Есть только один способ узнать это наверняка.
2: Как?
3: нужно, чтобы все остальные ушли вперед.
4: Но разве это не опасно?
3: Сергей, ты на самом деле хочешь найти своего брата?
4: Я готов жизнь отдать ради того, чтобы найти его.
3: Ну, тогда, мой юный друг, у нас есть возможность испытать твою решительность. Ну что, готов?
4: Да, я готов.
3: Вперед, брат.

0: Как ты думаешь, нам долго здесь придется ждать?
1: Больше не нужно ничего ждать. Пора. Давай, начинай звать своего брата.
0: Как, уже?
1: Да-да-да, Сергей, прямо сейчас.
0: Люций! Люций! Это я, Сергей, я здесь, Люций!
2: Тихо! Я здесь, братишка.
0: Где ты?
2: Я здесь, в тени. У скалы, прямо позади тебя.
0: Люций? О, Люций! Неужели это ты на самом деле?
2: Да, Сергей, это я. Приветствую тебя, Авид.
3: Добрый день, господин.
2: Ты можешь видеть?
1: Да, благодаря Иисусу из Назарета я обрел зрение.
0: О, Люций, как я скучал! Тише.
1: Я слышу шаги приближающихся путников. Слышите?
2: Пойдемте, нам нужно скорее уйти с этой дороги. Я все тебе расскажу, как только мы окажемся в безопасном месте. Ты позволишь мне опереться на твое плечо, Сергей?
0: Да, конечно.
2: Авид, возьми, пожалуйста, мой посох, нам нужно поторопиться.

0: Теперь мы в полной безопасности. Сергей, Авид, познакомьтесь с моими друзьями. А это мой брат и Авид. Я уверен, что вы все его хорошо помните.
1: Да, уж я-то вас никогда не забуду.
2: Я очень рад познакомиться с друзьями моего брата. Я очень часто...
0: Сергей, что-то не так?
2: А почему вы все в масках?
0: Действительно, друзья мои, снимите маски. Сергей, ты узнаешь этого человека?
2: Да, узнаю. Я видел его вчера недалеко от постоялого двора, где мы останавливались на ночлег. Это тот человек, что сидел рядом со мной, когда я однажды ходил в синагогу в Хиппосе.
0: Ты очень наблюдателен, братишка. Киши живет в Хиппосе. Он преданный иудей и часто посещает местную синагогу. А Марк частенько помогает ухаживать за животными на постоялом дворе. Посмотри на этого человека, Сергей. Ты много лет его не видел, но, может быть, тебе удастся его узнать?
2: Не уверен. Его лицо мне знакомо, но я не могу вспомнить точно, где и когда мне приходилось его видеть.
3: Возможно, ты вспомнишь это. Вы бы не хотели прокатиться в моем экипаже, господин Сергей?
2: Лаван! Да, да, конечно! Ты и твои сыновья посадили прекрасный сад за нашим домом в Хиппосе! Как я рад тебя видеть! Люций, что происходит? Что случилось с твоей ногой? Кто все эти люди? Почему ты так и не снял маску?
0: Я знал, что у тебя будет множество вопросов, братишка. Я обещаю, что отвечу на каждый из них, но прежде я должен попрощаться с некоторыми из моих друзей. Друзья, мы встретимся с вами через 3 дня на нашем обычном месте. И Арет, и Дмитрий, я прошу вас остаться дома, так как ваши отцы очень больны, и им нужна ваша помощь. Позже я обязательно сообщу вам о нашей следующей встрече. Лаван и его сыновья предложили остаться со мной. Я уверен, что вы голодны. Лаван не только прекрасный садовник, но и повар. Так что он с радостью приготовит для нас ужин.

0: А пока устраивайтесь поудобней, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Что бы ты хотел узнать в первую очередь, Сергей?
1: Почему тебя выгнали из дома? И что могло так разгневать нашего отца?
0: Я постараюсь не распространяться на эту тему слишком долго. Наш отец был и остается лгуном и обманщиком, Сергей. Очень часто мне приходилось видеть, как он договаривался с торговцами или работниками о цене на какие-то товары. А потом, когда товары были доставлены или работа была выполнена, он отказывался платить по договору. Именно так он поступил с Лаваном. Когда Лаван завершил посадку тех прекрасных садов и попросил отца заплатить ему за работу, отец обвинил его в краже, повел его в суд, где судья, друг нашего отца, обвинил Лавана в воровстве и приговорил его к тюремному заключению. К тому времени я так устал от его лжи и обманов, что нашел честного судью и добился освобождения Лавана. Затем я обратился в суд с прошением о том, чтобы нашего отца заставили заплатить Лавану зарплату и возместить моральный ущерб. Тогда нам удалось добиться справедливости.
1: Но почему наш отец так поступил?
0: Потому что Лаван сириец и не поклоняется римским богам. В глазах нашего отца он низкое существо, недостойное называться человеком.
1: Да, на самом деле это объясняет гнев отца. Но что случилось с твоей левой ногой? Почему ты закрываешь лицо?
0: Ему показалось недостаточным просто выгнать меня из дома и из города. И он нанял людей, которые должны были меня убить. Лаван и еще несколько человек заподозрили неладные и узнали о плане отца. К счастью, они успели спасти мне жизнь. Увы, прихвостни нашего отца сломали мне ногу и раздробили кости левой части лица. Я ношу эту маску для того, чтобы друзья не видели моего искалеченного лица, а враги не могли узнать меня по шрамам. Что бы ты еще хотел спросить, Сергей?
1: У меня так много вопросов. Вот уже несколько лет я чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. И всюду следует за мной. Люций, это был ты?
0: Да. Я и мои друзья. Они стали моей семьей. А ты почувствовал, что с тех пор, как ты уехал из Хиппоса 2 дня назад, за тобой стал следить еще кто-то?
1: Нет. Но кто?
0: Один из твоих попутчиков. Шпион нашего отца.
1: Ты в этом абсолютно уверен?
0: Да. В этом нет никаких сомнений. Его зовут Юлий. Он был одним из тех, кого отец нанял, чтобы убить меня 7 лет назад. Ты думаешь, отец поверил в то, что ты решил посвятить свою жизнь учебе в академии и карьере священника? Сергей, он послал тебя в это так называемое путешествие для того, чтобы проверить, захочешь ли ты меня найти.
1: Мы должны найти этого человека и остановить его, прежде чем он вернется в Хиппос и расскажет все нашему отцу.
0: Уже слишком поздно. Юлий отправился в Хиппос, как только увидел, что вы с Авидом свернули с дороги вместе со мной.
1: Люци, мне очень жаль. Прости, я позволил этому человеку найти тебя. Теперь отец не успокоится, пока не избавится от тебя.
0: Он не найдет нас до тех пор, пока я этого не захочу.

0: Порой в наших жизнях случается так, что правду приятно видеть и слышать. Увы, бывает и так, что правда является нам как нечто уродливое и отвратительное. Именно такой правда предстала перед нашим юным героем Сергием Фронта. Красота и вдохновение встречи с Авидом, человеком, который был рожден слепым, но обрел зрение благодаря Иисусу, сменились ужасной истиной, которую юноша узнал о своем жестоком и бессердечном отце. Доказательством бесчеловечности отца стали глубокие шрамы на теле Люция, родного брата нашего главного героя. Сергий был вынужден посмотреть правде в глаза для того, чтобы принять решение, которое могло изменить всю его жизнь. Решение, которое шло вразрез со всем, чему его учил отец и другие люди, играющие далеко не последнюю роль в его жизни. Решение, которое могло отрезать его от всех, кого он любил. Это решение должно было стать одним из самых важных решений в жизни юноши. Но возможность обрести свободу, приняв подобное решение, представлялось для него более важной, чем быстротечные мимолетные награды, которые он мог бы получить на своем жизненном пути. Сергий не мог себе представить жизнь, полную лжи и несбыточных надежд. Однажды мудрый человек сказал: «Только безумец может использовать привычные правильные методы, ожидая добиться успешного результата». Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы прослушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». Название следующей серии «Все очень просто». Нам предстоит услышать рассказ о том, как Сергий познает истину и начинает обдумывать решение, которое изменит всю его дальнейшую жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иисус любит нас вечной любовью. Он пришел на землю для того, чтобы спасти нас от греха. Только Иисус имеет власть прощать грехи. Ему подчиняется даже смерть. В Библии мы читаем историю о том, как мать убивалась от горя, потеряв свою 12-летнюю дочь. Девочку еще не успели похоронить, когда в доме появился Иисус. Он вошел в комнату, где лежало ее тело, взял ее за руку и произнес: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Девочка тотчас встала и начала ходить. Мы также можем прочесть историю о том, как Иисус остановил похоронную процессию. Бедная вдова собиралась похоронить своего единственного сына, когда ко гробу подошел Иисус, прикоснулся к нему и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Человек по имени Лазарь был мертв 4 дня. Иисус остановился возле его гробницы и громким голосом произнес: «Лазарь, выйди вон!» Лазарь ожил и вышел из гробницы. Иисус имеет власть даже над смертью. Посему всемогущий Отец наделил его властью прощать людям их грехи. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. И сначала, пожалуйста, послушайте эту молитву, а затем мы все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что смерть и грех находятся во власти Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что Иисус может простить нам наши грехи. Я люблю Тебя, Бог. Аминь. А теперь давайте повторим эту молитву уже все вместе, и пусть каждое произнесенное вами слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что смерть и грех находятся во власти Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что Иисус может простить нам наши грехи. Я люблю Тебя, Бог. Аминь. Спасибо Вам за то, что Вы все вместе с нами произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти грешников.
1: Помните что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!

искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

У меня есть пару мудрых мыслей от моего друга Пола Дэвида Трипа. Я Джонни Эриксон Тата. И причина, по которой вы часто слышите от меня его слова, состоит в том, что он, подобно мне и подобно многим из вас, страдает от хронических болей. Пол Дэвид Трип говорит об этом довольно реалистично. Он не пытается приукрасить свое состояние. Вот, например, что недавно он написал. «Страдания могут быть для нас очень тягостными. Боль – физическая, эмоциональная, духовная или связанная с отношениями – может поглотить всю нашу жизнь и сердце. Она встречает нас по утрам, достает на протяжении дня, вырывается последним вздохом перед тем, как мы засыпаем вечером, если мы вообще способны уснуть. Эта боль пытается заставить нас желать того, что было раньше, и завидовать другим, у которых есть то, что мы однажды потеряли. И мы тратим на это все свое время и силы. Тогда жизнь кажется состоящей из двух команд – победивших и проигравших. И ты в команде проигравших. Вы можете даже этого не осознавать, но ваши страдания и боль, которую они вызывают, и ваша зависть производят такой взгляд на жизнь, в котором есть катастрофическое прошлое, болезненное настоящее и, по сути, нет будущего. Вам когда-нибудь казалось, что так будет всегда? Но это можно понять. Такие эмоции могут возникать в моменты страха, скорби, страданий. Но это фундаментально не библейский подход. И затем Пол Дэвид Трип говорит следующее. Вот его совет. Важно понимать, верить всем своим сердцем и проповедовать это самому себе вновь и вновь. Не всегда так будет. Библейская история – это не бесконечно повторяющийся цикл. У нее есть идеальное начало, темное и наполненное страданием середина и славное окончание. В темной и болезненной середине виден яркий свет, ожидающий впереди. И этот яркий свет явился в лице совершенного человека. Он пришел, как второй Адам, чтобы совершить то, что не смог совершить первый Адам. На кресте для преступников он стал победителем. Ради тебя. И если ты переживаешь боль, это значит, что ты в команде победителей. Его победа — это и твоя победа. И эта победа гарантирует, что боль, которая сейчас кажется неизбежной, не будет преследовать тебя вечно. Через тысячи лет пребывания в вечности, находясь в совершенно новом мире, где все будет по-новому, ты оглянешься назад на то, что сейчас кажется невыносимым и неизбежным. И это промелькнет перед твоими глазами, как мимолетная вспышка. Однажды ты посмотришь на сегодняшний день, и он покажется тебе незначительным коротким моментом. О, как же мне нравятся эти слова! Потому что я знаю, что эти слова приправлены болью и физическим дискомфортом, который испытывает Пол Дэвид Трип. Я точно не знаю. Но, наверное, одним из его любимых библейских стихов является второе послание Коринфянам, 4 глава. «В свете всего того, что было сказано выше, поэтому мы не унываем, если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. О, мой милый друг!» Именно в самые темные периоды, в самой сильной боли, свет Иисуса светит наиболее ярко. Вечность заверяет нас в том, что наши страдания и боли не ограничивают нас, а обещают славное будущее, сверх того, чем мы только можем представить. Если только в самые темные моменты своей жизни надеемся на Христа, который есть свет миру. Друг мой, возможно, тебе нужна молитва, потому что испытывать хронические боли очень нелегко. Иногда кажется, что это будет длиться вечно. Я уж точно знаю. Так что присоединяйся сегодня ко мне в моей надежде. Сложно найти слова, чтобы выразить, насколько счастливыми и довольными мы с вами будем на небесах, доверившись Иисусу посреди своей боли.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Один турист, проезжая возле города Александрии, заметил два турецких военных судна, стоящих на якорях, и решил сфотографировать их. Капитан парохода, на котором плавал турист, заметив, что он заинтересован ими, сказал ему с улыбкой: «Да, они довольно грозно выглядят, но они вовсе не опасны. Они уже 8 лет стоят на якоре и с тех пор не двинулись ни одной своей деталью». Христиане иногда поют старый славный псалом «Стою я на скале Христа». Однако не может ли случиться то, что мы можем стоять безопасно на скале и не двинуть, как говорится, ни одной деталью для Него, для Иисуса Христа? И апостол Иаков напоминает нам об опасности такой остановки, когда говорит: «Вера без дел мертва» в послании Иакова во 2 главе в 17 стихе. Давайте посмотрим, какое мы можем почерпнуть поучение из нашего урока о том, какая жизнь является полезной в работе для Царствия Божьего. Для этого прочтем из 2 послания к Тимофею, 2 глава, с 3 по 15, а также 21 и 22 стихи. Итак, «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем, если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И далее стихи 21 и 22. «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Этот отрывок учит нас прежде всего тому, что полезная жизнь должна быть жизнью дисциплины. Об этом записано в 3 стихе. Апостол Павел сравнивает ее с жизнью воина, который понимает, что значит получать приказания от других, идти вперед, не зная иногда своего назначения, быть довольным при всяких условиях и работать длинные часы, если это нужно. Полезная жизнь должна быть жизнью отделенной, об этом говорит тот же 3 стих. Есть много превосходных вещей, которые не могут иметь места в жизни воина. Можете ли вы себе представить, насколько полезным был бы воин своему правительству, если бы он стремился заниматься и другими делами на стороне, или вести хозяйство, заботиться о семье, разводить огород? Есть много вещей, которые сами по себе совсем не вредны,
но которые, однако, мы должны оставить в стороне, если мы желаем быть полезными нашему Господу и начальнику. Полезная жизнь должна быть жизнью послушания. Об этом говорит 5 стих. Мы должны законно подвязаться, согласно плану Божьему. Очень легко думать, что все, что мы должны делать, это быть всегда занятыми каким-нибудь делом для Господа. Но какая бывает потеря времени и энергии, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что нам кажется должно быть сделано, вместо того, чтобы искать Божьего руководства и направления. Как бесполезны мы бываем, когда упорно настаиваем на делании по-нашему, вместо того, чтобы делать согласно плану Божьему. Полезная христианская жизнь должна быть жизнью, имеющей цель. Об этом тоже говорит 5 стих. Мы бежим на ристалище не просто ради бега, но для того, чтобы получить награду от нашего Господа и венец, который Он обещал за верность и преданность Ему. Полезная жизнь должна быть также жизнью не боящейся работы, стих 6. Собирать плоды очень радостно и приятно, но это бывает только для тех, которые не боятся нести необходимый тяжелый труд для того, чтобы принесение плода было возможным. Мы смотрим иногда с уважением на тех, которые занимают важные посты в христианской деятельности. Мы думаем, как приятно было бы занять их положение, но как часто мы не думаем о нашей неподготовленности пожертвовать собою так, как они сделали, прежде чем могли быть поставлены на такие места служения. Мы не желаем отдавать времени для молитвы или для исследования Слова Божьего, как другие это делают. Полезная жизнь, кроме того, должна быть жизнью распятой, стих 11. Это включает и некоторые другие качества полезной жизни, о которых мы уже говорили. Это значит умереть для себя самого, своих собственных планов и своего честолюбия, чтобы быть вполне живыми для Христа в исполнении Его воли. Полезная жизнь будет также жизнью страдания. Это 12 стих. Мы не можем думать, что однажды, отдавши всю жизнь Господу, все в нашей жизни будет, как прекрасный букет роз. Земная жизнь нашего Господа не была таковой, а слуга не больше господина своего. Мы должны ожидать временами серьезных страданий ради Господа. Иногда это может случиться даже от тех, которых мы любим, или от тех, которым мы старались помогать. Полезная жизнь будет также жизнью наставления, 15 стих. Бог нам дал удивительную книгу для руководства. Прежде чем мы можем быть полезными для Господа, мы должны быть знакомы с ее содержанием. Наша польза увеличивается тогда, когда наше познание Слова Божьего возрастает, потому что оно богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так читаем мы во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Полезная жизнь должна также быть жизнью чистой. Об этом говорит 21 стих. Как Господь может изливать через нас свои потоки живой воды, если наша жизнь наполнена нечистотой и грехом? Он сделал все для нас, чтобы мы не грешили, и дал возможность нам жить безопасно в Нем постоянно. Полезная жизнь будет, кроме того, жизнью подражания. 22 стих. Господь Иисус Христос является нашим путеводителем и примером, и потому, пишет автор послания к евреям в 12 главе, в 12 стихе, «взирая на Него, будем проходить предлежащее нам поприще». Потому начнем нашу жизнь для пользы, согласно Божьему руководству, прося у Него указания для нас, как Он желает сделать нас живыми, острыми и достойными инструментами, которые в Его руках сделают то, для чего Он нас назначил. Проверим себя. Желаю ли я устранить все бесполезные вещи ради Господа и Его дела? Желаю ли я сделаться полезным для дела Его даже посредством лишений и трудных обстоятельств, которые Господь может послать мне?

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес: russian@bbnmedia.org.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес! Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Библия рассказывает, что сотни тысяч евреев с их семьями и скотом 40 лет странствовали по Синай-Аравийской пустыне. Возьмите энциклопедию и прочтите о климате этой пустыни, и вы сразу увидите, что Моисей что-то напутал. Я не отвергаю Библию, но не все в ней верно. У безводной пустыни никто не может прожить 40 лет, а тем более сотни тысяч людей.
3: Дорогой радиослушатель, ваш вопрос очень серьезный. Но нужно одно знать, что вчера и сегодня – это не одно и то же. А тем более сегодня и 4000 лет назад – о, это далеко не одно и то же. Читая Библию, вы замечали, сколько раз Моисей упоминает об источниках вод, об оазисах, упоминает о долинах. В то время Аравийская пустыня была просто степной страной, населенной различными племенами. Современная археология говорит, что на территории Аравийской пустыни жили люди, торговавшие с Египтом. Дорогой друг, ведь и страна, в которой вы живете, не только 4000 лет, а даже 1000 лет тому назад была иной и в климатическом отношении, и в почвенном отношении, и, конечно, во всех других отношениях. Так что 4000 лет – это срок продолжительный, и поэтому произошли серьезные климатические изменения.
2: Можете ли вы ответить мне на такой вопрос? По какой причине апостол Иоанн в книге «Откровение» назван богословом, а в Евангелии и во всех посланиях называется только святым, так же, как и другие апостолы? Разве другие апостолы не были богословами? Не ошибка ли это?
3: Дорогой друг, в том, что апостол Иоанн – величайший богослов, как и другие апостолы, тоже великие богословы, ошибки нет и быть не может. Но это название не прибавляет к ним ни святости, ни славы. В тексте книги «Откровение» апостол Иоанн нигде не назван богословом. Это название дано только в названии книги. Это издание взято, вероятно, из древнего греческого издания. А в ряде других изданий книга «Откровение» называется так – «Откровение святому Иоанну» и только. Джон Весли в его переводе Нового Завета – книгу «Откровения» начинает так. «Откровение Иисуса Христа, данное святому апостолу Иоанну». В действительности это так и есть, ведь Иоанн только записал то, что видел, записал то, что слышал, что ему было поручено записать. Начало первой главы и говорит об этом ясно, что это откровение не апостола Иоанна, а откровение Божие, данное апостолу Иоанну.
2: Объясните-ка вы мне поповскую арифметику. Как это получается? Один, прибавить один, и еще прибавить один, будет один. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а в сумме один Бог.
3: Дорогой мой друг, радиослушатели, очень неразумно измерять Бога арифметикой. Но если вы сильны в арифметике, если вам все-таки хочется мерить Бога арифметикой, то надо брать не сложение, а умножение. Теперь разрешите мне спросить у вас, сколько будет, если помножить единицу три раза? По закону арифметики будет так. Единица, помноженная на единицу, и еще раз помноженная на единицу, равна единице. Значит, левая часть, состоящая из трех единиц, будет равна правой, состоящей из одной единицы. У Святой Троицы тоже так. Три равные части составляют не три, а одну единицу. Я верю в единого Бога, который проявил себя в трех сущностях, в трех ипостасях. Я верю в Троицу, единосущную и нераздельную. Для меня достаточно того, что сказал Христос о себе самом. Я и Отец одно.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Это, конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет: «Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день». Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Павел и Сила поют в темнице.

На этот раз с ним пошел его друг по имени Сила. Через некоторое время они пришли в город, где жил один человек, уже давно поверивший в Иисуса и полюбивший его. Звали его Тимофей. «Не хочешь ли ты помогать мне рассказывать людям об Иисусе?» – спросил его Павел. Тимофей с радостью согласился –

Однажды Павел, Сила и Тимофей пришли на берег моря. Павел не знал, в какую страну ему идти дальше. Он хотел, чтобы Господь указал ему этот путь. И вот ночью, в видении, Павел увидел человека, который стоял на другом берегу моря. Он махал Павлу рукой и звал его к себе. Павел проснулся. Теперь он знал, что ему надо плыть в далекую страну, которая лежала на другом берегу моря, и там рассказывать людям о Христе. Разбудив Силу и Тимофея, Павел стал искать корабль, на котором они могли бы переплыть море. Один капитан согласился их перевести.

Через несколько дней Павел со своими друзьями приплыли в город Филиппы, в котором жило очень много римлян. Войдя в город, Павел стал говорить с людьми об Иисусе. Одна женщина по имени Лидия поняла, что Иисус любит людей, и ее тоже, и захотела, чтобы Иисус стал и ее спасителем. Она попросила Павла крестить ее. Павел пошел с ней к реке около города и крестил ее там. Но и в Филиппах были люди, которые очень сердились на Павла и Силу за их рассказы об Иисусе. Поэтому, схватив апостола и его друга, они отвели их к римлянам и стали обвинять их в разных нехороших делах. Римляне, поверив в это, тоже рассердились на Павла и Силу, сорвали с них плащи и избили их. А потом они заключили их в темницу.

Следить за Павлом и Силой должен был один тюремщик. Он отвел их в самую темную и мрачную камеру тюрьмы. Их ноги он забил в колоду, чтобы Павел и Сила даже не могли двинуться. Наступила ночь, но Павел и Сила не спали. Их спины болели от жестоких побоев, но они не отчаивались. Они стали петь псалмы. Кроме Павла и Силы, в тюрьме было много и других заключенных, и они никак не могли понять, как Павел и Сила могут петь в такой страшной камере. Но вдруг тюрьма задрожала. Началось землетрясение. Двери тюрьмы раскрылись. Колодки на ногах заключенных треснули. И все они теперь могли выйти из тюрьмы, если бы захотели. Это Господь послал землетрясение. Но люди были так испуганы этим, что от страха не могли двинуться с места.

Тюремщик, прибежав из своего дома в тюрьму, увидел, что все двери открыты, и подумал: «Меня накажут! Меня жестоко накажут за то, что все заключенные разбежались! Что же мне теперь делать?» Тюремщик очень боялся наказания. Но в это время он услышал голос Павла: «Не бойся, мы все здесь!» Схватив лампу, тюремщик бросился вниз к камере, где сидели Павел и Сила. Когда он увидел их, он бросился на колени и сказал: «Что мне делать?» И Павел ответил: «Поверь в Спасителя нашего, Иисуса Христа, и ты, и твоя семья будут спасены».

Взяв Павла и Силу, тюремщик вывел их наверх. Там он смазал их раны и перевязал их. Долго разговаривали Павел и Сила с тюремщиком и его семьей об Иисусе. Слуги тюремщика тоже собрались, чтобы послушать апостола и его друга. Все они поверили, что Иисус – наш Спаситель, и что Он простит им их грехи. Когда Павел всех их крестил, тюремщик позвал Павла и Силу к себе домой и накормил их там. Он был очень счастлив, что он может заботиться об апостоле и его друге. Но еще больше он был счастлив от того, что познал Иисуса.

0: На следующий день римляне узнали, что все, что рассказывали горожане о Павле и Силе, неправда. И отпустили апостола и его друга на свободу. Павел и Сила пошли в дом Лидии, женщины, которая первая поверила в Иисуса. Но им нужно было идти дальше. Поэтому через несколько дней они попрощались с друзьями и покинули город.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье учит любви. Один известный на Кавказе писатель сказал: «Основателей религии было много, но никто из них не сказал: „Я беру на себя твою боль“. Это сказал только один – Иисус Христос. Говорить можно много и красиво. Можно говорить важное и заумное, понятное и поучительное. Посмотри, сколько книг в библиотеке, а сколько их вообще написано. Но единственная книга, слова которой имеют власть над сердцами людей, — это Библия. А знаешь, почему она оказывает такое влияние на нас? Потому что это слова самого Господа нашего. И если Он говорит, чтобы мы любили друг друга, любили даже врагов, то мы знаем, что слова Его имеют силу. Он говорит их, как власть имеющий. Он Сам, будучи таким великим и славным, не погнушался нас, людей, а полюбил нас и доказал свою к нам любовь тем, что умер за нас вместо нас на кресте, оплеванный и избитый людьми, которых Он сотворил. И, страдая на кресте, Он простил тех, кто Его распял. Конечно, Он вправе от нас ожидать и даже требовать, чтобы мы любили Его и таких же, как мы, людей. Вся Библия с первой страницы и до ее последних слов пронизана любовью Бога к нам, Его творению. Поэтому, когда мы читаем ее, в нашем сердце появляется желание любить Бога, любить всех окружающих нас, любить даже тех, кто обижает нас. Конечно же, у тебя возникает вопрос: а как любить, если в сердце нет любви? В Библии написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 5 глава 5 стих. Это значит, что сам Бог учит наше сердце любви, учит через Свое Слово и делает нас способными любить через Своего Святого Духа, которого Он дает всем, кто Его об этом попросит. Любви и радости тебе!
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
2: Передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
3: Мне с миром ни в ногу, мы с ним не друзья. К Спасителю Богу одна я стезя. По ней я прохожим все дальше иду. Мы с миром не можем ужиться в ладу. В нем душам отрава, в нем тьма, а не свет. Ни слева, ни справа, в нем радости нет. У бездны, у ада, тупик и конец. В нем призрак отрады и горечь сердец. Мне с миром ни в ногу, дружить с ним нельзя. К Спасителю Богу проходит стезя.

0: 6, 7 и 8 главах книги Бытие мы находим очень интересную историю о жизни одного праведного человека. Когда Бог сотворил мир, все в нем было прекрасно. Но скоро Бог увидел, что люди, жившие на земле, стали непослушны Ему и начали творить злые дела. Они забыли о справедливости и враждовали друг с другом. Они не хотели больше повиноваться воле Божьей. Бог разгневался на злодеяния людей. И сказал Бог:
1: «Я накажу людей за то, что они не слушают больше меня. Я наведу на землю великий потоп, который уничтожит все живое на земле и очистит ее, и земля снова станет такой же прекрасной, какой была при сотворении мира. И тогда начнется на ней новая жизнь».
0: Но жил на земле один человек, который не совершал злых дел и был послушен Богу. Он был добрым человеком, и Бог возлюбил его. Звали его Ной. Славик, прочитай нам о нем из 6 главы книги Бытие.
2: «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот же житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом».
0: И Бог сказал однажды Ною:
1: «Я наведу на землю много воды и истреблю всех людей, которые не любят меня и не хотят мне служить. Спасешься только ты с женой и твои сыновья с женами. Ты должен сделать следующее. Построй из дерева большой ковчег. В этом ковчеге ты спасешься, когда я нашлю потоп на землю».
0: Ковчег — это большая лодка, где есть много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помните, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет на себя все человеческие грехи. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, вся земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога, но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег. Львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели и все птицы. Синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иофет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу и боялся его наказания, поэтому Бог и спас всю его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега на замок. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше, вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. Прошло много дней, и, наконец, дождь прекратился. Вода к этому времени поднялась так высоко, что покрыла даже вершины гор. Подул ветер, и ковчег поплыл по поверхности воды. Ветер дул все сильнее, и вода постепенно стала убывать. И однажды Ной и его семейство различили вдали вершины гор, поднимавшиеся из воды. И, наконец, ковчег остановился на горе. Великий потоп кончился. Ной с благодарностью сказал:
3: Скоро земля совсем высохнет, и на ней можно будет снова жить. Я выпущу голубя, и мы посмотрим, найдет ли он себе место для жилья».
0: С этими словами он выпустил голубя из ковчега. Голубь улетел и не вернулся. И Ной понял, что вода сошла, и земля высохла. И сказал Бог Ною:
1: «Вот моя земля снова готова для вас. Выйди из ковчега со своей семьей и выведи с собою всех зверей и птиц».
0: Ной, его жена и три сына с женами вышли из ковчега и радовались земле и свежему воздуху. Они все вместе вознесли хвалу Господу за то, что Он спас их от потопа, и благодарили за прекрасную землю, которую даровал им Бог.
1: Мне жаль, что я должен был наслать потоп на землю и потопить людей и множество других тварей. Я больше не буду так наказывать землю. Я желаю, чтобы вы были счастливы и довольны на моей земле».
0: Бог заключил с Ноем завет. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною:
1: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа».
0: Но и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Такова история о Ное и Великом потопе. Как вы думаете, ребята, что здесь в этой истории особенно поучительно для нас?
2: Я думаю, что у Ноя можно многому научиться. Он был праведным перед Богом и послушным ему. И хотя все вокруг смеялись над ним, когда он строил ковчег, но он не обращал внимания на это. Он верил, то, что сказал Бог, обязательно исполнится.
4: Я бы хотела иметь такую веру, как имел Ной.
0: Да, ребята, эта история о многом говорит нам. Как необходимо в нашей жизни иметь большую веру и доверять Богу во всем. Оно и сказано, что он ходил перед Богом. Детки, как важно всегда помнить, что мы ходим перед Богом. Он зрит нас и видит все наши дела, и Он воздаст нам по нашим делам. Бог всегда верен своим обещаниям, и Его слова, сказанные когда-то, пусть даже много-много лет назад, обязательно исполнятся, потому что Бог свят и справедлив.

Веру крепкую мне, Боже, и терпение дай, и Святого Духа тоже в сердце посылай. В слове жизни разбираться помоги мне сам, и ходить дай научиться по Твоим путям. Дай, чтоб слово Твое, Боже, я хранил всегда и ценил.

0: подошло время прощаться нам с вами. Ребята, пишите нам о ваших впечатлениях и переживаниях. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родни». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Галя Масалова, Витя Мищенко, Женя Киславик-Корниенко, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! В нашей прошлой беседе, говоря о четвертом члене символа веры, мы обратили внимание на семикратную необходимость креста. Мы уже отметили, во-первых, что грех сделал крест необходимым, во-вторых, святость Божия, в-третьих, справедливость Божия требовали его. Сегодня желаем пойти дальше. В-четвертых, закон нуждался в нем. Выслушаем его декрет. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левитам 17:11. Когда Христос пришел в этот мир, Он провозгласил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Наш Господь не только совершенно исполнял святое требование закона Божия, но сказано о нем: «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Исаия 42:21. Что значит это выражение «возвеличить и прославить закон»? Посмотрим на него. Закон провозглашал: «Не кради». Христос не только не крал, но Он, чего не отнимал, то должен отдать. Псалом 68:5. Закон говорит: «Не убивай». Христос не только не убивал, но Он отдал душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Таким образом, закон, который в большинстве был отрицательным и запретительным, был им возвеличен и стал утвердительным и совершенным, посредством чего его Отец был прославлен на земле. Иоанна 17:4. Закон, который Христос пришел исполнить и возвеличить, не только открыл праведное требование Божьей святости, но также указал на наказание, которому подвергнутся те, кто нарушил его. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам 3:10. Кроме того, закон предоставлял средства, благодаря которому грешник мог искупить свои грехи или покрыть свои грехи пред Богом. И это было через Богом планированную, Богом предусмотренную и Богом принятую заместительную жертву. В Ветхом Завете представлена для нас длинная линия бесчисленных тысяч овец, козлов, волов, которые маршировали в монотонной процессии к кровавому крещению жертвенника еврейства. Каждая жертва была заклана для исполнения божественного декрета: без пролития крови нет, бывает прощения. Евреям 9:22. Закон Божий, хотя свят, праведен и добр, не мог спасти никого. Ибо нам сказано: потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. ибо законом познается грех. Римлянам 7:12 и 3:20. Теперь можно поднять вопрос, как может грешник, который нарушил Божий закон и, следовательно, находится под проклятием и осуждением, может получить прощение? И таким путем, чтобы каждое праведное требование Божьего закона было удовлетворено, и сам Бог прославлен. Имеется только один ответ на этот вопрос, и только Бог может дать его. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанну 3:14. Тот, кто исполнил и возвеличил закон своей жизни, пришел искупить нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3:13. Вот вкратце повествование. Он не имел греха, не знал греха и не делал греха. Закон не имел к нему никаких требований. Он добровольно разрешил, чтобы злые люди вознесли его на крест, чтобы он мог понести грехи тех, кто нарушил закон, заняв их место и неся полное наказание, которое закон требовал за их вину. Этим наказанием, как мы уже видели, была смерть. Итак, мы читаем: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. «Христос умер за нечестивых» Римлянам 5:6. Пролив свою драгоценную кровь, он удовлетворил требования святого закона Бога. Его воскресение является полным и неопровержимым доказательством, что Бог принял его заместительную жертву ради нас, ибо нам дана уверенность, что он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Во многих странах концом закона является веревка палача или смертная камера. Как только исполнили полное наказание закона над нарушителем закона, закон не может идти дальше. Смерть преступника удовлетворяет правосудие, требуемое законом. Это положение верующего в отношении Божьего закона. В Божьей расплате каждый верующий рассматривается как мертвый для закона, в личности заместителя Господа Иисуса Христа, смерть которого удовлетворила каждое требование закона. Во свете смерти Христа и воскресения каждый верующий уверяется, что он умер для закона телом Христовым. Римлянам 7:4. Потому что требования закона были удовлетворены смертью Христа, в знак чего он воскрес из мертвых, Бог теперь праведно может оправдать каждого грешника, который признает свою нужду, довериться совершенному труду Христа, примет его как своего личного спасителя и исповедует его как Господа жизни. Римлянам 3, с 25 по 28 стих и 10, с 4 по 10. В-пятых, пророчество ожидало его. Изучение Ветхого Завета открывает, что имеется сверх 300 пророчеств о пришествии Мессии. Первое пророчество находится в книге Бытие, 3 главе 15 стихе, где он описан как семя жены, которое будет поражать змею в голову. Время не позволяет, чтобы проследить много удивительных пророчеств от начала до конца, до того времени, когда Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в яслях. Луки 2:7. Непорочное зачатие Христа, его святая жизнь, его заместительные страдания, его жертвенная смерть, его победоносное воскресение и его будущая слава – все записано на страницах Ветхого Завета. Нужно только обратиться к Новому Завету, чтобы прочитать такие слова относительно Господа Иисуса: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Матфея 1:22, 2:15 и 23, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4 и 27:35 и так далее. Эти пророчества Ветхого Завета не исполнились бы, если бы не пришел Христос. И фактически наш Господь сам сказал: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Луки 24:44. Двум печальным ученикам на пути в Эммаус он сказал: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Луки 24:26-27. Посему слова «так должно вознесено быть Сыну Человеческому» имеют важную связь со всеми пророчествами, которые изрекали святые мужи человеческие, будучи движимы Духом Святым, и которые записаны для нас в Ветхом Завете. 2 Петра 1:20-21. В-шестых, прообразы указывают на него. Везде на страницах Ветхого Завета многочисленные прообразы и образы Христа. Под словом «прообраз» подразумевается божественно намеренная иллюстрация. Прообразы могут быть разные. Иногда прообраз представлен личностью, как Адам, Римлянам 5:14, или им мог быть предмет, завеса в храме, Евреям 10:20, или событие, как перешествие Черного моря, 1 Коринфянам 10:1-11, или установление, как скиния, священство и жертвоприношение, Евреям 9:11, или обряд, как Пасха, 1 Послание Коринфянам 5:7. Духовный смысл этих прообразов не объясняется нам в Ветхом Завете, и они совершенно бессмысленны вне новозаветного откровения. Вознесение медного змея в пустыне, как написано в книге Числа 21 главе, не имеет никакого для нас духовного значения без пояснения нашего Спасителя. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Скиния с аароновым священством и детальными ритуалами – необъяснимая тайна вне откровения Нового Завета. Все эти различные прообразы указывали на личность Спасителя, цену Его жертвы, победу Его воскресения, различные Его служения и важную необходимость Его настоящего служения одесную Отца, как великого первосвященника. Эти все прообразы не имели бы для нас никакого значения, если бы они не исполнились в лице Господа нашего Иисуса Христа. Мы указали на 6 необходимостей креста Христова. Теперь обратим наше внимание на 7. Спасение принудило его. Библия без всякого сомнения указывает на причину пришествия Христа в мир. Даже его имя Иисус, что значит «Иегова Спаситель», было дано ему пред его воплощением, и причина его имени была указана: «И наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. Христос сам провозгласил: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Луки 19:10, Марка 10:45. Если когда-либо потерянные, виновные, беспомощные, безнадежные и заслужившие ад грешники спасутся от гибели, власти и господства греха, тогда имеется единственный путь, при помощи которого это может быть возможным. И Господь Иисус ясно указал его, ибо Он выразительно сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Вполне сознавая все, величайшую цену спасения, которое пришел принесть, и что включает в отношении неописуемого страдания и невыразимой потери, все же Он добровольно пришел. В несравненной любви и бесконечной благодати Он облег Себя в человечество и стал младенцем в Вифлееме. Какое громадное значение скрыто в этих словах! Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Христос сравнил себя с купцом, ищущим хороших женщин, который, нашед одну драгоценную женщину, пошел и продал все, что имел, и купил ее, Матфея 13, стихи 45 и 46. Писание свидетельствует факт, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, Ефесянам 5, 25. Никто, кроме вечного божества, не в состоянии уразуметь всего, что включено в вознесении на крест Сына Человеческого. Только божество может измерить ужас того страшного урагана Божьего суда, который обрушился несравненной яростью на безгрешную и незащищенную голову нашего Божественного Заместителя, висящего на кресте, отверженного людьми и оставленного Богом. Наш благословенный Господь знал, что нет другого пути, которым грешник мог бы спастись, кроме того, что он должен понести их грехи, занять их место и умереть вместо их, и воскреснуть для совершения в них того, что он пришел исполнить. Только таким способом мог Бог праведно оправдать и спасти каждого виновного грешника, который доверяется личности и труду его возлюбленного сына. Хорошо отметить слова в послании к римлянам 3 главе 24, где верующий уверяется, что он, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Каждый верующий может поэтому кротко, уверенно и почтительно смотреть на своего Господа и Спасителя и сознавать великое значение этих слов Господа Иисуса. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Ибо в этом находится абсолютная необходимость креста, проявленная Христом на кресте. Такое размышление увеличит наше понимание Его личности и приведет наши сердца к полному обожанию того, которого не видевши любите, и которому будем петь со всеми искупленными всех времен: «Достоин Ты, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Откровение 5.9. Рассмотрев семь необходимостей креста, обрати внимание на значение слов Спасителя. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Посмотрим теперь на свидетельство креста, которое записано в Евангелии Иоанна 8 главе 28 стихе. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». В этих словах наш Господь подтверждает, что Его распятие на кресте доказывает, без всякой возможности противоречия, абсолютную истину всего, на что Он претендовал в отношении Его существенного и вечного божества. Посмотрим на некоторые эти утверждения, которые записаны в Евангелии Иоанна 8 главе. В 12 стихе Христос свидетельствует, что Он – свет мира. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В стихах с 16 по 18 Он утверждает, что Он – посланный Отцом, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. В стихах с 21 по 24 Он провозглашает, что Он – единственный освободитель от наказания греха, что настойчивое неверие в Его божество приведет к погибели неверующего. «И будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Если не уверуете, что Я – это Я, то умрете во грехах ваших». В 25 стихе Он подчеркивает, что Он был совершенно тем, кем Он говорил. На вопрос «Кто же ты?» Он ответил: «От начала сущий, так говорю вам». Иначе говоря, Он объявил: «Я есмь, что Я говорю». Таким образом, Он утверждал, что все, что он провозгласил своими устами, он заверил в его жизни. Эти великие претензии на божество, которые мы рассмотрели, немногие из многих записаны в Евангелии Иоанна. Фактически все Евангелие было написано для доказательства, что Христос был Сыном Божиим. Мы читаем: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Следовательно, в свете этих определенных заявлений о Его Божестве, наш Господь просто и выразительно объявил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Современная русская грамматика не передает смысл этого стиха, так как это можно было передать по старой грамматике. Эта фраза «что это Я» в греческом оригинале звучит «что это Я есть». Чтобы понять важность этого титула, мы должны обратиться к третьей главе книги «Исход», где дано описание явления Иеговы Моисею в терновом кусте. Когда Моисей спросил: «Вот, я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий и Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Когда Христос применил этот титул к себе, он не оставил своих слушателей в сомнении относительно важности своей претензии. Этим он подтвердил, что Иегова Ветхого Завета был некто иной, как он сам. Поэтому в словах, которые не допускают другого значения, Христос объявил, что все его претензии на существенного и вечного Сына Божия будут вполне доказаны, неопровержимо установлены, когда вознесен будет Сын Человеческий. В этом тогда претензия креста – это было великим осуществлением и высшим свидетельством всех заявлений, которые он когда-либо сделал, что он Сын Божий. Распятие на кресте должно рассеять все сомнения и разрушить разногласия раз и навсегда. Давайте посмотрим, как чудесны эти слова Господа Иисуса подтвердились, когда спустя некоторое время его повели на далекий холм Голгофской горы и там распяли Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Верующий поэт прекрасно выразил это: «На древо вознесенный, Спаситель мой, твой лик страданием изнуренный, вот на кресте поник. Чело в венце терновом, вот красота твоя, с мольбой и жарким словом к тебе взываю я. Спаситель мой, чьим взором мир грешный потрясен, ты удручен позором, поруган, истомлен, но кто на истязание рукою посягнул, очей твоих сияния кто омрачить дерзнул? И ряд мучений целый, и пытки страшный гнет, моих преступков дело, моих пороков плод. С душою сокрушенной стою я пред тобой, ждать казни заслуженной я должен над собой. Но труд твой и страдания вот жертва за меня. Бог умер за создание, и призван к жизни я. И свято осуждение, заглажена вина, и счастьем искупления душа моя полна. Когда душой страдаю, я на святую кров, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые могли воспеть врача болезни, Спасителя земли? Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос воскрес, воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес, ведь Он воистину воскрес!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова, 23 глава, 10 стих. Там есть такие слова: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». «Средь бурь укрепляется вера». Всего 4 слова, но как много значат они для души, что прошла через бури. Вера – это Божий дар, упражняясь в котором, мы начинаем видеть невидимое и с помощью которого невозможное становится возможным. Она имеет дело с областью сверхъестественного, но она укрепляется среди бурь, то есть среди возмущений духовной среды. Буря происходит от столкновения стихий, и буря в духовном мире – это столкновение с силами зла. Эта атмосфера является для веры самой плодородной почвой. В этой стихии она расцветает быстрее всего. Самое прочное дерево растет не укрывшись в глубине леса, а прямо на открытом месте, где ветры отовсюду обрушиваются на него. Ветры крутят и гнут дерево, пока оно не достигает гигантских размеров. Именно такое дерево столь ценимо среди мастеров, которые делают из него свои инструменты. Так и в духовном мире, повстречав гиганта духа, помни о том пути, который предстоит пройти тебе, чтобы сравняться с ним. Этот путь – неосвещенная солнцем дорога, вдоль которой растут дикие цветы. Это крутая каменистая узкая тропа, на которой порывы адского ветра почти сбивают тебя с ног, где острые скалы режут в кровь твое тело, где торчащие шипы царапают твое чело, где на каждом шагу слышны шипения ядовитых змей. Это тропа горя и радости, страданий и целительного бальзама, смеха и слез, испытаний и побед, битв и торжества, нужды и достатка, риска и борьбы, гонений и непонимания, тревог и бед. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, Римлянам 8:37. Среди бурь, именно там, где бури неистовствуют сильнее всего, ты можешь отпрянуть страхи перед жестокостью этого испытания, но все же вперед. Бог ждет тебя там, чтобы встретить самый трудный момент и прошептать свое тайное слово. И лицо твое просияет, и ты пойдешь дальше с такой неукротимой верой, которую никакие силы ада не смогут поколебать. Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память: зачем мне унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять? Разруха и война, волнение по местам, и мор, и глад, грядущая тревожно, не страшна мне судьба, имею я Христа, что может у меня его отнять? Если иногда уносят поезда друзей моих в далекую разлуку, зачем мне унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять? Я знаю, узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к жизни вечной, но мне ли унывать, имею я Христа, что может у меня его отнять?

Духовный невод в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Дорогие друзья, будьте внимательны к тому, какая музыка звучит у вас дома. Соответствует ли она библейским принципам или нет? Помните, что слушая мирскую музыку, вы не только развлекаетесь и временно, казалось бы, получаете удовольствие, вы принимаете философию и систему ценностей, которые пропагандирует эта музыка. Но Писание говорит нам, об этом записано в первом послании Иоанна во 2 главе в 15 и 16 стихах. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Поэтому будем прежде всего, дорогие друзья, искать то, что угодно нашему Господу и Творцу. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Кто воистину рожден от Бога? В Священном Писании сказано, что от Бога рожден всякий, верующий, что Иисус есть Христос, всякий, любящий Бога и ближнего своего, всякий, делающий правду. Истинным верующим является тот человек, у которого в душе жизнь Божия. Истинная религия – это жизнь Божия в душе человеческой. Однако, каким образом мы можем познать, что в нас есть жизнь Божия? В предыдущей беседе мы отметили, что в данном случае необходим анализ души нашей. Мы сдаем этот духовный анализ, читая Священное Писание, особенно первое послание апостола Иоанна. Обращаясь к нам через апостола Иоанна, Господь являет трехступенчатый тест, позволяющий нам определить, воистину ли мы рождены от Бога. Первая часть теста, о которой мы говорили в прошлый раз, касается нашей веры. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Вторая часть теста проверяет наше отношение к Богу и к окружающим. «Всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога», — гласит она. И, наконец, третья часть наших деяний. «Всякий, делающий правду, рожден от Него», то есть от Бога. Если данный трехступенчатый тест дает негативный результат, то было бы ошибкой утверждать, что Бог является Отцом нашим. Однако, если результат позитивен, это означает, что мы воистину рождены от Бога. В прошлой беседе мы начали обсуждение теста наших отношений с Богом и с окружающими. Наше отношение к Богу являет себя в том, как мы относимся к окружающим нас людям, сказали мы в прошлый раз. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».

Блаженный Иероним писал, что когда апостол Иоанн состарился, у него уже не было сил на длинные проповеди. Верующие на руках вносили апостола в церковь, и Иоанн учил: «Чада малые, возлюбите друг друга». Такова была его краткая проповедь. Всякий раз, представ перед своей паствой, состарившийся апостол повторял: «Чада малые, возлюбите друг друга». В конце концов, прихожане устали от повторяющейся проповеди. «Пастырь наш», — обратились они к нему, — «отчего же ты говоришь одно и то же?» «Оттого», — ответил Иоанн, — «что такова заповедь Господня. Если только она исполняема, то этого будет достаточно». Нам неизвестно, сколь достоверна эта история, однако, читая библейские книги апостола Иоанна, мы скоро замечаем, что апостол часто повторяет Христову заповедь возлюбить друг друга. По его словам, эта любовь является верным удостоверением нашего духовного возрождения. По словам апостола, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Если в нас нет любви, то мы лишены и жизни Божией. Именно любовь являет, что мы рождены от Бога, что Он Отец наш. Третьим тестом является исследование дел наших. Если в нас трепещет жизнь Божия, то об этом свидетельствует все наше поведение. Как учит апостол Иоанн, если вы знаете, что Он, то есть Христос, праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Значит ли сказанное, что жизнь Божия в сердце нашем незамедлительно соделывает нас безгрешными? Конечно, нет. Апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Если, изучив внимательно наши дела, мы пришли к заключению, что всегда творили праведное дело и были совершенны, это не значит, что мы рождены от Бога. Скорее наоборот. Данный результат свидетельствует, что мы глубоко заблуждаемся, обманываем себя и обвиняем Бога во лжи. Если мы воистину рождены от Бога, то мы осознаем свою греховность. В то же самое время мы возрастаем в умении противостоять греху. Как известно, рождение не означает мгновенного взросления. Грядет день, когда рожденные от Бога будут совершенно безгрешны. Однако для нас этот день еще не настал. Даже если Христос обитает в сердце нашем, наша природа по-прежнему греховна. Она должна отмирать, а природа духовная – произрастать.

Когда тест наших дел гласит, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, это не значит, что мы идеальны. Данная библейская истина означает, что мы духовно мертвы, если не сокрушаемся о своем грехе, если не боремся с ним всеми силами, если не возрастаем в послушании заповедям Божьим. Если ничего этого не происходит, то нашим отцом является дьявол. Апостол Иоанн учит: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он». Или Иисус праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Когда Бог живет в душе нашей, мы делаем правду. А если и согрешаем, то грех не доставляет нам радости. Мы веруем, что верный Бог очистит нас от греха кровью Христовой. По словам апостола Иоанна, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог прощает грехи, очищая нас и даруя нам большее отвращение ко греху, растущую силу преодолевать его. Иными словами, если мы воистину ценим заповеди Божии, если мы раскаиваемся о грехе нашем, если мы стремимся угодить Богу и возрасти в подобии Христовом, то тест наших дел – позитивен. Бог воистину является Отцом нашим. Любой из описанных тестов может явить нам, рождены мы от Бога или нет. Однако, чтобы удостовериться полностью относительно нашего духовного отцовства, необходимо использовать все три теста. Изучив первое послание апостола Иоанна, мы осознаем, что вера, любовь и послушание неразлучимы. Вслушайтесь в слова апостольские. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие».

0: Среди наших слушателей немало людей, которые называют себя возрожденными свыше. В определенный момент жизни мы, быть может, совершили принародное покаяние. Вышли к церковному алтарю по призыву проповедника, повторили слова так называемой молитвы грешника или же подписали карточку с датой своего уверования. Однако сильные эмоции и какие-то внешние действия вовсе не являются надежным удостоверением того, что Бог воистину стал Отцом нашим. Сам Христос говорил о людях, которые поначалу с великой радостью воспринимают Евангелие, но краткое время спустя отпадают от веры. Такое, увы, происходит от того, что, вопреки всем своим религиозным переживаниям, эти люди не были рождены от Бога. Лишь описанный нами сегодня трехступенчатый тест веры может дать точное описание нашего духовного ДНК. Разумеется, сам по себе тест не дает нам права именовать себя чадами Божьими. Рождение свыше – это благодать Христова. Вера, любовь и святость являются лишь свидетельством того, что мы – дети Божии. В Священном Писании сказано: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Если результат теста негативен, то нам надлежит уверовать во Христа, соделав волю Божию нашим приоритетом. Отвергнем же себя и вернемся к Богу. Лишь тогда мы сможем веровать в Господа, любить Его и ближнего, будучи послушными заповедям Божьим. Если же тест позитивен, то нам надлежит возблагодарить Господа за Его великую благодать. Вера, любовь и послушание удостоверяют нас в рождении свыше. Бог воистину Отец наш. По словам апостола Иоанна: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! В эфире библейское вещание «BBN». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Я часто слышу порой, как присказку на всякую ситуацию, такую фразу «На все воля Божья».
0: В связи с этим я вспоминаю одну трагическую историю, которая произошла в Рио-де-Жанейро. 8 детей были брошены в океан одной религиозной сектой. Дети утонули, а члены секты сказали, что таково было повеление Божие.
1: Странно, что в ужасных деяниях всегда обвиняют Бога.
0: В Ветхом Завете описано много случаев, когда люди делали то, что Бог явно не одобрял. Но есть несколько принципов, с помощью которых можно определить, что исходит от человека, а что от Бога. Во-первых, водительство Божие всегда совпадает с тем, что написано в Библии. Бог не может приказать кого-то убить, лечь в постель с чужой женой, не скажет ничего такого, что было бы злом.
1: Водительство Божье всегда прославляет его, а не плоть человеческую. Принципы ученичества говорят о том, чтобы мы распинали желания своей плоти на кресте.
0: Верно подмечено. И еще, исполнение Божьей воли часто требует от человека жертвенности, и его действия противоречат философии этого мира. Он как бы плывет против течения, руководствуясь иными жизненными принципами.
1: К примеру, не буду красть предприятие что-то, когда крадут все, и даже тогда, когда нам кажется, что государство обкрадывает нас.
0: Подходящий пример.
1: Трудно жить такому человеку.
0: Напротив, человек никогда не бывает более счастлив, чем когда исполняет волю Бога, благую, угодную и совершенную. И если Бог направляет ваши действия, то тогда это смогут увидеть в вашей жизни зрелые верующие. И они смогут засвидетельствовать, что Дух Божий побуждает вас действовать в соответствии с Божьим призванием.
1: Думаю, что это увидят и неверующие люди, и прославят Бога. Да будет так.
0: Если слова апостола Павла, написанные Римской Церкви, будут действенны в вашей жизни. А он писал следующее. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейский час» BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в Библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на третье занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для Библейского института BBN. Ефесянам 1 глава 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я уже говорил о том, что в первой главе послания Павла Ефесянам мы находим предложено падежное сочетание «во Христе» или его эквиваленты «в нем» или «в котором». Таким образом, все духовные благословения, которые Бог дал верующим, своим детям, сосредоточены в личности и труде Господа Иисуса Христа. Сделав такое заявление, Павел далее говорит, как все эти благословения стали нам доступны. В 4 стихе он начинает с доктрины об избрании. «Так как Он избрал нас в Нем», снова предложено падежное сочетание, «в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы». Конечная цель всего, что Бог делает для нас, состоит в том, чтобы мы были святы. Об этом написано в самом начале списка духовных благословений. Это конечная цель. Далее 5 стих. Предопределение и усыновление. Ефесянам 1 глава с 4 по 5 стихи там написано: «Избрал нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Я хочу снова заострить внимание на том, что избрание и предопределение – это разные вещи. Этимология слов разная, и определения у этих терминов разные. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения, которая может быть как неодушевленный, так и одушевленный объект. Избрание всегда производится с конкретной целью. Еще раз повторю, избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения с определенной целью. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, или, другими словами, определяет исполнение этой цели. Приставка «пре» обозначает, что Бог установил эту цель прежде основания мира, а Он совершает все, что наметил. Отметьте для себя четкую разницу между избранием и предопределением. Все Божьи обетования и цели исполняются во Христе. Это предложено подержанное сочетание должно запечатлеться в нас по мере того, как мы читаем и изучаем эти великие доктрины. Все сосредоточено в личности Иисуса Христа. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Избраны во Христе». Ефесянам 2:10: «Созданы во Христе». Колоссянам 2:10: «Имеем полноту в Нем». Все это имеет начало, продолжение и конец в личности Господа Иисуса Христа. Предопределение – это исполнение Божьих целей, которые Он решил или избрал достичь. Давайте внимательно рассмотрим эту тему. Надеюсь, я смогу ясно изложить материал. Я всегда переживаю, если я не понимаю преподаваемый мной материал, и думаю, если это непонятно мне, то как это может быть понятно кому-либо еще? Поэтому я прошу Господа, чтобы тема урока была понятна в первую очередь мне самому. И насколько мой ограниченный интеллект позволяет понять ее, я постараюсь передать вам то, чему, по моему убеждению, учит Библия о доктрине предопределения. Помните, что предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, о котором говорится в 4 стихе. Ефесянам 1 глава 5 стих сказано: «Предопределив усыновить нас». Чтобы понять доктрину предопределения, необходимо понимать доктрину усыновления. В Библии говорится, что мы предопределены к усыновлению. Эта истина занимает умы большинства исследователей Библии, потому что они пытаются истолковать библейское усыновление в терминах государственного усыновления. То, что я собираюсь сказать, может кого-нибудь обидеть, если вы не будете внимательными. Недостаточно слышать мой голос, пожалуйста, услышьте, что я говорю. Потому что я не хочу никого обидеть. Библейское усыновление не имеет ничего общего с тем усыновлением, которое прописано у нас в законе. Я прекрасно помню, как некоторое время назад одна миссионерская чета вернулась домой в Пенсильванию после первых 4 лет работы на поле, то есть в той стране, где они служили. Их огорчало отсутствие детей. Они хотели иметь детей, и таково желание большинства родителей. Однако по каким-то биологическим причинам это было невозможно. Приехав домой в отпуск, они решили пойти в христианское агентство по усыновлению и подали заявление на ребенка. Вскоре им сообщили, что есть ребенок, которого можно усыновить. Миссионеры изучили материалы о ребенке и решили его усыновить. Прошло несколько месяцев, и однажды, примерно в 2 часа холодной зимней ночи, жена разбудила мужа и сказала: «Я хочу арбуз». Он ответил: «Дорогая, ты в Пенсильвании. На дворе зима, сейчас 2 часа утра. Я и дорогу-то не смогу разобрать в этом городе. А почему ты хочешь арбуз?» Она ответила: «Не знаю. Может, со мной что-то не так, но я хочу арбуз». И вот представьте, бедный парень бегает по всему городу ночью, пытаясь угодить жене. Но это странное чувство продолжало беспокоить ее и его, пока они, наконец, не решили пойти к доктору. Врач сделал анализы и обнаружил, что она беременна. Через некоторое время женщина родила, и теперь у них 2 детей. Я сейчас сделаю замечание по поводу этой ситуации. Если вы обидитесь, то вы или не слышите меня, или у вас есть какие-то проблемы. Вопрос такой: одинаково ли 2 этих ребенка связаны с миссионерской парой? Подумайте, прежде чем ответить. Я не удивлюсь, если кто-то из вас скажет «да», но это будет означать, что вы меня не слушали. В рождении 2 этих детей участвовали 2 матери и 2 отца. Усыновленный ребенок произошел от семени другого мужчины, не миссионера, и родился от утробы другой женщины, не жены этого миссионера. Второй ребенок произошел от семени миссионера и родился от утробы его жены. Видите, в этом процессе участвовали 2 женщины и 2 мужчин. Нет, я не говорю о том, что этих детей любят по-разному. Если вы усыновили ребенка или сами являетесь усыновленным ребенком, и вас обидели мои слова, значит, что-то с вами не то. Я хочу лишь показать, что такое усыновление – это не библейское усыновление. У усыновленных детей нет природы родителей, которые их усыновили. Ребенок же, рожденный от родителя, имеет его природу. Нет, я не говорю о том, что родители будут по-разному любить этих детей – или что наследство будет поделено между детьми неравно. Но я говорю, что связь 2 этих детей с миссионерской парой не идентичная. В процессе участвовали 2 отца и 2 матери. Это не библейское усыновление. Греческое слово для усыновления попросту означает сыновство. Итак, сыновство. Мы рассмотрим доктрину усыновления. О ней говорит только апостол Павел. Никакой другой автор новозаветных книг никогда не использовал этого термина. Этот термин редко упоминается среди евреев, однако использовался в римском мире. Павел был римским гражданином, он понимал систему римского общества и то, как используется слово «усыновление». Давайте рассмотрим римский закон, как он объясняется в 4 главе послания Галатам, и как используется слово «сын». Откройте, пожалуйста, 4 главу послания Галатам. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен. Обратите внимание, он рожден в семью. И мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Другого способа попасть туда нет. Если не родиться свыше, не увидит Царство Божьего. Мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это значит? Ребенок находится на попечении учителей и наставников и делает то, что ему велят. А учителя и наставники получают деньги за попечение о ребенке. Некоторые из вас отправляют детей учиться в лицеи, вы платите кому-то за обучение своих детей. Это обучение, возможно, будет нуждаться в некотором исправлении. Итак, ребенок находится в подчинении. Он наследник, но он пока не может взять свое наследство. Он ничем пока не отличается от слуги, от учителя, от наставника, хотя и господин всего. Он господин наследства, но не может пока претендовать на него, потому что подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Как и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда ребенок становится совершеннолетним? Согласно римскому закону, он становится законным наследником своего наследства по совершеннолетию. Тогда он даже мог показывать свою власть над нянями, гувернантками, наставниками, учителями, которые учили его. Теперь он совершеннолетний. В США возраст совершеннолетия прежде был 21 год, теперь он снизился до 18 лет. Это тот возраст, когда мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Мы – Божьи дети. А усыновление дает человеку возможность пользоваться полными правами и привилегиями своего наследия. Возлюбленные, у нас пока нет всех этих прав, потому что у нашего усыновления есть будущий аспект. Откройте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы прочитали эту главу, чтобы лучше понять доктрину усыновления. Стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Обратите внимание, слово «дух» написано с заглавной буквы, потому что здесь говорится о Святом Духе. Святой Дух назван Духом усыновления. Павел говорит, что мы приняли Его. Он находится в вас, если вы спасены, и Он находится во мне. Кстати, если у вас нет Святого Духа, то вы не спасены. Невозможно получить спасение, а потом бегать из одного места в другое на разные встречи, ища Святого Духа. Невозможно получить спасение и при этом не иметь Святого Духа. В Римлянам 8 главе 9 стихом говорится, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 1 Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 6:19-20. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Святой Дух живет в вас, Он назван Духом усыновления. Почему? Вы увидите это в контексте 8 главы. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы рождены в семью Бога. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Имеем ли мы все свое наследство? Нет. Первая глава, первое послание Петра говорит, что оно хранится на небесах для нас. У нас его пока нет, но Святой Дух, обитающий в нас, это гарантия, залог того, что мы вступим в полные права нашего сыновства, нашего усыновления. В 18 стихе говорится, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В будущем у нас будет что-то такое, чего мы пока не имеем». В этом контексте обратите внимание на три вещи. Во-первых, есть проблемы, которые одолевают нас в земной жизни. Их две – стихийные бедствия и болезни. Стихийные бедствия упомянуты в 22 стихе. «Тварь совокупно стенает и мучится». Извержение вулканов, землетрясения, засуха, потопы, голод, стихийные бедствия. И все творение стенает. Стенает не только творение, но стенают и христиане. В 23 стихе мы читаем. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем». Стенающие христиане. А почему мы стенаем? Потому что детали механизма начинают ломаться одна за другой. Старый Лейман не тот, каким он был прежде. Стенающие христиане. Чем-то мы пока не обладаем. Чуть позже я скажу, чем именно. Итак, все эти проблемы одолевают нас. Но кто-то может помочь. Кто это? В 15 стихе это Святой Дух. И в 26 стихе это также Святой Дух. Он внутри нас. Он молится за нас, когда мы не знаем, как молиться. Уверен, что у всех есть такие периоды, когда мы просто не знаем, как молиться. Но у нас есть Дух усыновления, который помогает нам. И у нас есть будущее, которое ожидает нас. Лучшее впереди. Что же это? И когда мы его получим? Стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления». Если бы мы его уже имели, то не ожидали бы. У нашего усыновления есть будущий аспект. Мы – дети Божьи. Мы были рождены в Божью семью. но мы не достигли совершеннолетия, не достигли того времени, когда будем обладать всеми правами и привилегиями своего сыновства. Впереди нас ждет нечто лучшее. Мы живем среди стенающего творения, да и сами стенаем. Когда же мы получим полные права в тех отношениях, которые установились во время нашего возрождения? Стих 23 мы читаем: «Мы ждем усыновления». Искупление чего? Тела нашего. У нас уже есть духовное искупление. Ефесянам 1:7 мы уже искуплены во Христе. Однако наше тело еще не искуплено. И Павел говорит, что мы ждем усыновления, того момента, когда вступим в полные права и привилегии своего сыновства. Но это произойдет только, когда будет искуплено тело. Мы ждем чего-то, не так ли? И страдания тоже. Они никогда не опаздывают. Когда я наблюдал за умирающей женой, слышал ее последний вздох и видел прекрасное выражение на лице, я знал, что она увидела что-то или кого-то намного лучше, чем человек, стоящий у ее постели. Таким было выражение у нее на лице. Я сказал: «Спасибо, Господи, спасибо». Это было последнее действие Божьей любви к ней, когда Он избавил ее от стенающего тела. Последнее действие Его любви. Павел сказал, что мы ждем этого усыновления, которое есть искупление тела нашего. Давайте продолжим и будем читать с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не некоторые события, не многие, не большинство, но все. Не только хорошее, но и плохое. Все. Это стенающее творение, эти стенающие тела, распадающиеся по кусочкам. Все содействует ко благу любящим Бога и призванным как? По Его изволению, в соответствии с Его целью. А какова эта цель? Всякий раз, когда Бог делает выбор, у Него есть цель. Послание Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог никогда не избирает бесцельно. Всякая цель, которую Бог поставил, будет достигнута. Когда? У нас уже есть подсказка в 23 стихе. «По избавлении тела». Но давайте прочтем дальше. Как это соотносится с предопределением? Мы были предопределены к усыновлению, к избавлению тела. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог никогда не выбирает бесцельно. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Отправиться на небеса? Не совсем то. О да, мы будем на небесах, но это не цель. Это не цель. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. На кого он ссылается в 29 стихе? На любящих Бога. Не просто на тех, кого любит Бог, ибо Бог любит всех. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий человек в аду будет знать, что Бог любит его. Но мы не спасаемся любовью Бога. Мы спасаемся личностью и делом Христа. Все, что мы имеем, сосредоточено в Нем. Итак, если вы вне Христа, если вы не испытали истинного духовного возрождения и не получили спасения, о, дорогой друг, вы отнимаете у себя лучшее, что можно иметь на земле, и светлое будущее вечности. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А теперь вернемся к избранию. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были, что? Святы, как Его Сын, как Иисус». Мы были предопределены уподобляться образу Его Сына. И когда это уподобление завершится, мы вступим во все права и привилегии сыновства. Мы будем, как Сын Божий, святы, как Он свят. Мы были предопределены уподобляться образу Сына Его, чтобы Он, Господь Иисус, был первым, имел верховное положение среди всех, кого Он предопределил и призвал. 1 Коринфянам 1:9 мы читаем: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вы можете положиться на Бога. Бог надежен. Он заслуживает доверия. Он благонадежен. Слово «верен» краткое прилагательное, которое означает «надежный», «благонадежный», «заслуживающий доверия». Вы во всем можете положиться на Бога. Бог верен. 30 стих мы читаем. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Когда вы были спасены, Бог провозгласил или объявил вас праведными. Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он вменяет праведность всем, кто приходит к Нему по вере. Праведность в Иисусе Христе. А кого оправдал, тех и прославил. Отвлекитесь от Библии на минутку, возлюбленные христиане. В плане и в замысле Бога мы уже прославлены. Предопределены прежде создания мира. Бог установил цель. Место назначения для каждого верующего. Наша цель – быть как Иисус, уподобиться образу Божьего Сына. И 31 стих мы читаем: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Да, всего. Когда мы достигнем нашего совершенного сыновства, наследство во всей полноте будет нашим. Мы станем подобны Иисусу. Кто будет обвинять избранных Божиих? Тех, кого Бог избрал, выбрал. Почему? Потому что только Бог может оправдать. Помните мою историю о мистере Роузе? Судья со слезами на глазах сказал ему: «Вы лучший бейсболист из всех известных мне игроков. Я могу простить вас, но не могу оправдать. Вы поступили неправильно, я должен вынести обвинительный приговор». Только Бог может оправдать нас. Мы грешники. Мы должны отдать долг, но не в состоянии этого сделать. Иисус Христос заплатил наш долг вместо нас. И благодаря тому, каков Он, и тому, что Он сделал, Бог провозгласил нас праведными. А если Бог назвал кого-то праведным, кто может осуждать избранных Божиих? Вы видите, как избрание гарантирует уверенность и безопасность спасения каждого верующего во Христе. Откройте первое послание Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, а это будет по искуплении тела, будем подобны Ему». Мы были предопределены уподобиться образу Христа. Разве не печально, возлюбленный, что часто мы настолько на Него не похожи? Но Он всегда прощает, всегда любит. А мы иногда настолько медлительны на прощение и любовь, и это неправильно. Но мы еще не достигли цели, мы стремимся к ней. И надеюсь, что улучшаемся. Мы не можем быть безгрешными, но должны грешить меньше. Мы должны возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я сидел на этом ряду когда-то давно, и доктор Чарльз Райри делился новостями служения. В конце он позволил задавать вопрос. Одна женщина подняла руку и сказала: «Доктор Райри, можете в одном или двух словах сказать, каков, по вашему мнению, настоящий христианин?» Не теряя времени, доктор Райри сказал: «Я скажу одним словом – христоподобен. Христоподобен». В конечном счете, христианство – это не религия, это личность. Невозможно написать слово «христианин», не написав корня слова «Христос». Отнимите у слова «христианин» его корень, и что останется? Да ничего, бессмыслица. Россиянин – человек, принадлежащий России. Калифорниец – человек, принадлежащий Калифорнии. А христианин – человек, принадлежащий Христу. Возлюбленные, здесь говорится, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, что произойдет, когда откроется? Будет воскресенье? Хотите знать свое будущее? Я могу его предсказать. Будет воскресенье, и вместе с ним произойдет перемена. Это уничиженное тело изменится и станет точно таким, как у Господа, прославленным телом. Павел говорит, что это тленное тело станет нетленным. Это смертное тело никогда не умрет. Давайте вернемся к 8 главе послания к Римлянам и дадим некоторое ободрение нашим душам, съездив в путешествие с земли на небеса. О, если бы христиане только знали все, что мы имеем теперь, и все, что нас ожидает в будущем, мы бы перестали роптать и постоянно славили бы Бога. Итак, 23 стих 8 главы Римлянам сказано, что мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Посмотрите далее в 7 главе 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Господь Иисус». 1 Коринфянам 15:51 сказано, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока». Во мгновение ока у нас появятся прославленные тела, преображенные в образ Сына Божьего. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде основания мира не только определяет цель для верующего, но и приводит ее в исполнение. Колоссянам 2:9-10 написано, «Мы имеем полноту во Христе». Давайте будем стойкими. Мы получили ободрение, утешение, взбодрились. Мы не можем выбросить белый флаг и сдаться, имея такое будущее. А ведь многие люди не знают этого и должны услышать. Мы, христиане, блаженные. Да поможет нам Господь войти в эту радость и насладиться теми благословениями, которые Бог приготовил для нас. Мы будем рассматривать еще одну доктрину, связанную со спасением, и разберем, как мы становимся частью церкви. Этого тела со славным будущим, которое избрал Бог и прежде основания мира, определил, как Он исполнит свой план.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

И тужить, чтоб вдохнул он, не в силах никто победить. Не над нею победу трубит, торжествует.

Христос наш воскрес, нашей жизни спаситель и автор. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить. И воистину Бог наш живой, и мы все будем жить.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес! В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья радиослушатели, приветствуем вас чудными словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня будем читать Слово Божие из Евангелия Матфея 24 главы и стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мы уже немного говорили с вами в прошлой беседе об этом Евангелии Царствия и об особенностях этого Царства Иисуса Христа на этой земле. Это и является нашей темой – Евангелие Царства и ее проповедь. К Иисусу Христу однажды ночью пришел человек по имени Никодим. Это был верующий в Бога еврей, по убеждению фарисей, и он был один из ожидавших Царства, которое должен устроить их Мессия, когда придет на землю. Он не знал, что разговаривает как раз с этим Мессией. И когда он изложил свои верования, то, во что он верил, и открыл о своем желании быть в этом царстве, Христос сказал ему то, чего он не ожидал, но что дало ему толчок к тому, что он действительно сделался наследником этого царства. Христос прямо сказал ему: «Тебе должно родиться свыше, то есть от Духа Святого, иначе ты в царство не войдешь и даже не увидишь его». Потом Христос объяснил ему, что это означает и как этого достичь, и что это именно означает веру в жертву Христа на кресте за грехи Никодима и всех людей. Позже в Евангелии от Иоанна мы читаем, что этот Никодим был одним из тех, кто положили тело Иисуса Христа в гроб. То есть он явно позже исповедал Христа. Другими словами, Никодим, услышав Евангелие о царстве, принял его и вошел в это царство. Сегодня это Евангелие приглашает и тебя, мой друг, чтобы ты покаялся в грехах и вошел в это чудное царство. В него могут войти все желающие, туда все приглашены, но насильно туда никого не принуждают войти. Каждый человек должен сам решить этот вопрос для себя. Следующая особенность этого царства – это то, что это есть единственное вечное царство, потому что вошедшие в него – после чудной жизни со Христом 1000 лет на этой земле, перейдут на новую землю и в новый Иерусалим, а те уже будут вечными. Третье, на что мы желаем обратить наше внимание, это то, что это царствие обязательно будет проповедано, то есть Евангелие об этом царствии обязательно будет проповедано. В Евангелии Марка, в 13 главе стихе 10 сказано: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Речь идет об этом самом Евангелии. Оно будет и должно быть проповедано, несмотря на отношение людей к этому. Недавно мы имели конгресс верующих славян за рубежом. И там присутствовал генеральный секретарь Всемирного союза баптистов доктор Дентон Лотц. Он рассказал о великих делах, совершаемых проповедью Евангелия в наши дни во всех концах земного шара. Люди, которые никогда не слышали Евангелия, сегодня слышат его и обращаются ко Христу тысячами. То, что раньше не было возможным, сегодня, благодаря технике и всем достижениям науки, сделалось возможным, и это потому только, что Христос сказал, что это Евангелие Царствия будет проповедано по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В Африке каждый день, по словам доктора Лотца, обращается ко Христу около 16 тысяч человек. Это около 6 миллионов в год. И думают, что к концу столетия их будет около 750 миллионов. Третий мир, как мы его называем, скоро возьмет верх над белыми расами по численности верующих. Это удивительное явление. Со всех стран мира приходят подобные новости, за что мы славим Бога, и для нашей
Родины, а в частности для вас, дорогие слушатели, сегодня тоже время благоприятное и день спасения вашего, если вы пожелаете войти в это чудное Царство Христа. Четвертое – это то, что оно всегда проповедовалось в трудных обстоятельствах, и сегодня то же самое. Когда сам Христос и его апостолы проповедовали это Евангелие Царства, они имели трудности и переносили гонения. Многие и сегодня страдают и даже умирают за проповедь Евангелия. Есть и другие трудности, а это разного рода лжеучения. Потому что сатана всегда будет противиться проповеди Евангелия и всегда будет изобретать способы противления этой проповеди. Если это в свободной стране, то тогда его лукавые делатели прилагают все усилия, чтобы распространить ереси и лжеучения, и этим не дать людям войти в Царство Христа. В первых стихах 24 главы от Матфея, да и вообще во всей этой главе, Христос говорил о признаках последнего времени, времени проповеди Евангелия во всех народах. И там он указал на этих лжепророков, лжеучителей, лжехристов и других служителей сатаны. Сегодня вы можете встретить их в каждой стране и на каждом месте. Соблазны даже среди верующих тоже много будут вредить, потому что по причине умножения беззакония, говорит 12 стих этой главы, во многих охладеет любовь. Это говорит об охлаждении любви среди верующих и через то, что среди верующих тоже будет увеличиваться беззаконие. Все это Христос предсказал, чтобы мы знали и не разочаровывались, но еще больше проповедовали и слушали эту благую весть. Пятое. Не все уверуют в эту благую весть, то есть в это Евангелие. Его проповедь – «Во свидетельство всем народам», — сказал Христос. Никогда еще не было такого времени, чтобы все уверовали, которые слышали проповедь Евангелия. Даже когда пророки Божьи в Ветхом Завете проповедовали и творили чудеса, верующих было не так много. Когда потом сам Сын Божий пришел и проповедовал это Евангелие, тоже немногие обращались и принимали эту весть, и даже в конце его самого распяли за то добро, которое он нес всем людям. Его апостолы потом тоже не так многих приобрели для этого царства, хотя число это все время увеличивалось. Сегодня, мне кажется, наибольше верующих людей живут на этой земле. Но в процентном отношении это опять-таки малое стадо, как сказал Христос. Когда мы читаем Библию, то видим, что даже в семье Адама оказался Каин, убивший потом своего брата. А это ведь была самая, можно сказать, совершенная семья. Ее отец и мать были непосредственным творением Бога и лучше других знавших о Боге. Они, по-видимому, учили и детей. Как силен и ужасен грех! В семье Ноя, переживший потоп и спасшийся от него из всех живущих в то время, нашелся один Хам, не почитавший своего отца. У отца веры Авраама, из потомков которого пришел Мессия, из его потомков только остаток спасется. Среди апостолов Иисуса один был Иуда, предавший своего учителя. Так что нас, проповедующих Евангелие, не должно смущать количество верующих в Него, и для вас, слушателей, пусть не будет помехой ваш сосед, насмехающийся над Евангелием и над его последователями, и что их только меньшинство. Оно будет проповедано во свидетельство всем, а сколько обратиться знает только Бог. Много званных, Христос сказал, то есть все званы в Его Царство, но немногие избраны. То есть те, кто примут Его, будут теми избранными. Отвечать будет каждый за себя. А поэтому будьте благоразумными, и несмотря на других,
«Придите сегодня в покаянии Господу, и Он спасет вас, а верующие проповедуйте это Евангелие с дерзновением и усердием. Да благословит всех вас Господь. Аминь».

истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Имя Иисус, означающее «Спаситель», было названо прежде зачатия младенца в чреве Марии и дано Ему на восьмой день по рождении во время обрезания. А имя Христос, собственно, является не именем, а прозванием, какое определяло или обозначало Его служение. Слово «Христос» в русском переводе Библии встречается только в книге пророка Даниила 9:25-26. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». В Деяниях апостолов 4:23-30 записана молитва апостолов, в которой они цитируют слова из второго псалма с надлежащей поправкой. «Что мне тут все язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Еще в русском переводе, сделанном архимандритом Макарием, в молитве пророка Аввакума говорится: «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения со Христом твоим». В других же переводах, английских, немецких, польских, стоит либо транслитерированное еврейское слово «Мессия», либо переведенное на народный язык слово «Помазанный». Еврейское слово «Мессия» более точно было бы «Машиах». В Евангелии от Иоанна 1:41 так объяснено: «Андрей находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос». Слово «Христос» происходит от греческого слова «хризма» и означает «помазанный». В Ветхом Завете сказано, что для служения Богу отделялись и помазывались не только люди, но и некоторые предметы и сосуды. Мы остановимся только на людях, которых помазывали для служения и которые назывались Машия, Христос, помазанный. Первое. Священник. Господь заповедал Моисею: «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником мне». Тот, кого позже назвали первосвященником, в книгах закона Божия назван «священник помазанный» – «Ха-Коген Ха-Машиах», «Хо-Иеревзго Христос». И только он обязан был совершать важнейшее жертвоприношение. Второе. Царь. Когда народ израильский потребовал у пророка Самуила, что и поставил над ними царя, как у прочих народов, то не хотевшему это сделать пророку сказал Господь:
«Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян». И помазанный пророком Самоилом царь Саул действительно несколько раз победил филистимлян и освободил свой народ от рабства. Когда же Саул сам попал в рабство гордости и зависти, Бог отверг его и послал пророка Самоила в Вифлеем с поручением: «Пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажь мне того, о котором я скажу тебе». В Вифлееме Господь указал пророку юношу Давида, с которым в доме не считались. И взял Самоил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. С тех пор пошел обычай называть царей помазанниками. Третье – пророк. Пророку Илье, от гнева Иезавели, бежавшему на Синай, Господь повелел: «Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, помажь пророка вместо себя». О помазании Елисея знаем только то, что проходивший мимо него пророк Илья набросил на него свою милоть, своего рода кожушок, и что эта милоть упала к Елисею в тот момент, когда Господь забирал Илью от земли, и что этой милостью Елисей совершил первое чудо. И сыны пророческие признали, что почил дух Ильи на Елисее. Помазание совершилось не возлиянием елея, а облечением силой от Бога. Полный помазанник. В начале своего служения Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, вошел в синагогу и в надлежащее время встал и прочитал из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». После чтения он объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он пришел совершать служение помазанного пророка. Назаретцы этому не поверили и даже хотели убить Иисуса за такое мнение о себе и за упреки, обращенные к ним в неверии. Апостол Петр в доме римского сотника Корнилия в Кесарии так свидетельствовал: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как помазанный царь, Иисус освобождал и освобождает людей от рабства дьяволу». В послании к евреям, 4 главы, 7, 8, 9 и 10, посвящены доказательствам, что Иисус Христос является единственным и вечным священником по чину Мелхиседека. Только Он является и ходатаем, и умилостивлением за грехи народа. Иисус – тройной Мессия или помазанник, пророк, священник, царь. Апостол Иоанн в своем Евангелии, в котором свидетельствует о многих чудесах и беседах Иисуса, так написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рад, что вы нашли время провести следующие несколько минут в общении с нами. Сегодня мы продолжим нашу беседу под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». Каждый человек в своей повседневной жизни встречается со множеством людей и влияет на них каким-то образом. На одних больше, на других меньше. На одних так, а на других, возможно, немножко иначе. Группа молодежи, собравшись однажды, рассуждала о значении слов Иисуса «Вы – соль земли». Одно объяснение следовало за другим. «Соль придает вкус», – заявил один. «Соль предохраняет от разложения», – заметил следующий. Затем молодая девушка китайского происхождения заметила еще что-то, чего остальные еще не заметили. «Соль возбуждает жажду». Вдруг все задумались. И в комнате стало тихо. Каждый подумал о себе. Возбудило ли мое поведение когда-нибудь жажду по Иисусу Христу? Проповедник сравнивается в Библии с посланником или послом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на некоторые характерные черты посланника или посла Иисуса Христа. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 5 главе, в стихах 18 по 21, Павел сравнивает верующего или проповедника с посланцем, послом или посланником, как говорит Библия. Давайте прочитаем эти пару стишков. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Проповедующий Евангелие, и это каждый искренне верующий подобен послу, представляющему свое государство в чужой стране». Давайте проследим некоторые параллели, которые можно найти в этом сравнении. Во-первых, надо заметить, что дипломатические отношения возможны только в дружеских условиях, или, по крайней мере, при взаимной терпимости. В военные годы страна не терпит вражеских представителей в своей стране. То же самое можно сказать и об отношениях Бога к человечеству. Бог благорасположен к человечеству. Бог послал своих послов, чтобы примирить людей с Богом. Мир еще не достигнут, но Бог все-таки имеет мирные намерения. Бог не послал бы своих людей с вестью о примирении, если бы Он не желал примирения. Горе нам, если Бог объявит нам войну, тогда мы пропали. Во-вторых, относительно посла надо сказать, что он не идет по своей инициативе, а по поручению своего государства. Посол избирается правительством и посылается им в назначенную правительством страну. То же мы видим в случае верующего в Бога человека. Павел пишет в послании к римлянам в 1 главе, в 1 стихе, «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». И дальше он пишет в 4 и в 5 стихах, что Бог открылся через Иисуса, я цитирую, «через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Павел говорит здесь, что он избран Богом и призван к апостольству. Слово «апостол» произошло от греческого глагола «апостело», что значит «отсылать», а того, кого посылают или отсылают, по-гречески называют «апостолос», то есть «апостол». Это значит, что апостола Павла Бог призвал и послал быть его представителем. В-третьих, посла отсылают в чужую страну. Он репрезентирует свое государство на чужбине, среди чужих людей – и странных для него обычаев. Человек, уверовавший в Бога, становится гражданином нового государства, которое называется Царство Небесное. Верующие являются гражданами неба, что, конечно, не делает их худшими гражданами земного государства, а наоборот, лучшими, потому что они больше не привязаны к земному и проходящему. По крайней мере, не должны быть привязанными, потому что Христос пришел освободить всех верующих в Него. Об этом новом гражданстве мы читаем в послании к евреям в 13 главе и в 14 стихе. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А в послании к филиппийцам в 3 главе в 20 стихе мы читаем: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Верующий, который проповедует Иисуса Христа, чувствует себя как посол в чужой стране. Его речь отличается от местных жителей, и даже если он говорит на том же языке. Возьмите, например, английского посла в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что он тоже говорит по-английски, он все-таки говорит иначе. Язык верующего человека отличается тем, что он не употребляет, например, ругательных слов. И часто это отличает его и отделяет его от многих вокруг него. Верующий не может участвовать в выпивках, он не курит. Мы видим, он становится чужим, хотя и в своем родном месте. Дорогой друг, если ты стал верующим в Бога и пережил это отчуждение, не унывай, это нормальное явление. Я, конечно, не поддерживаю искусственное отчуждение, которое верующий сам создает, думая, что он лучше других. Но живя в послушании Богу, человек становится чуждым грешником. В-четвертых, посол защищает интересы своего государства, а не свои личные. Когда человек становится посланником Иисуса Христа, он говорит, как сказал Павел по дороге в Дамаск, когда покаялся перед Богом: «Что повелишь мне делать?» Он не возвещает, что ему взбредет на ум, а что представляет интересы его страны. Так и послы Иисуса Христа. Они не имеют никакого права изменять ту весть, которую им поручил Бог. От имени Христова мы посланники. И как бы сам Бог увещевает через нас. Так ведь мы прочитали в послании к Коринфянам. Проповедники Евангелия поставлены Богом как послы, представляющие свои государства, чтобы нести людям, которые чужды Богу, весть примирения. Бог хочет заключить с человеком мир, потому что грех сделал человека врагом святого Бога. Святость Бога не допускает дружбы Бога с грешным человеком. Поэтому мы здесь читаем, что Бог сделал Иисуса Христа, не знавшего греха, жертвой за грех. Зачем? Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Иисус Христос должен был стать жертвой за наши грехи, чтобы мы имели возможность примириться с Богом. Без жертвы Иисуса Христа не могло быть и вести о мирных намерениях Бога относительно грешников. Поэтому мы проповедуем Иисуса Христа распятого, то есть умершего за нас, чтобы мы могли жить в общении с Богом. И мы проповедуем Его так, как посол страны провозглашает интересы своей страны в чужом краю. Я вижу, наше время подошло к концу, а мы еще не закончили рассматривать наше сравнение из послания Коринфянам. Так что мы продолжим это в следующий раз. Сейчас я еще только хочу задать вам вопрос относительно сказанного. Одних Бог поставил вестниками спасения, других же Он еще хочет привлечь ко спасению. Человечество разделено на две категории – верующих в Бога, имеющих вечную жизнь, и неверующих, обреченных на вечную погибель, если не уверуют. К какой из этих двух категорий относитесь вы? Я надеюсь, что многие из наших слушателей верят в живого, сильного и святого Бога, и что они являются проповедниками Божьего спасения. А тех, которые еще не верят в существование Бога и в смерть Иисуса Христа, именно за них я приглашаю продолжать слушать наши передачи, слушать критически и обдумывать то, что мы говорим. Если вы думаете, что в наших передачах есть какая-то нелогичность или ошибка, то пишите и скажите нам об этом. Может быть, мы сможем пояснить сказанное. каждом случае, если вы не верите в Бога, вы должны поверить в Него, чтобы не погибнуть вовеки. Это сказано очень просто, но ясно. Поэтому от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне». Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву Своего Единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь Небес и Земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны? Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
0: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибен», который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибен».
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты своей. С небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю, и небеса — дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем твоим. Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели — жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лице Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах Своих! Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя. Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире праздничные программы библейского радио «BBN», которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Вы слушаете «BBN». Если у вас есть страничка в «Одноклассниках», мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову «BBN».
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Божьей помощью я предлагаю беседу о спасении грешников благодатью Христа. Апостол Павел в послании Ефесянам во 2 главе, стих 5, написал так в письме к верующим: «Благодатью вы спасены». Три слова, но в них законченность, в них определенность. Главнейшее заблуждение, которое Евангелию Христову приходится оспаривать, это стремление человека утверждаться на спасении делами, своими делами, заслугами. Величайший враг истины Христовой – гордость человеческая. Она заставляет людей думать, что человек может хотя бы, отчасти, что ли, быть спасителем самого себя. Друзья мои, это заблуждение, это плодовитая мать множества ересей. Эта неправда замутила чистый поток истины, который вместо того, чтобы литься светлой, прозрачной рекой, оказывается загрязненным. Многие люди старались препятствовать течению воды жизни или хотя бы изменить направление потока. Многие старались истину Христову смешать с человеческими фантазиями, с измышлениями, чтобы сделать ее более доступной человеческой природе. Но великое и славное учение Господа нашего Иисуса Христа провозглашает спасение всем людям только по благодати. А в приведенном тексте «Благодатью вы спасены» апостол некоторым уверовавшим говорит: «Вы спасены». Заметьте, он не говорит: «Вы будете спасены» или «Вы имеете надежду на спасение», но апостол обращается к ним как уже к спасенным. Нельзя сказать ни про каких людей на земле, что они спасены, если нельзя к этому прибавить, что они спасены благодатью. Ибо спасение только по благодатью возможно. По благодати. Рассмотрим две стороны приведенного текста. Во-первых, апостол указывает на спасение в настоящем времени. Он не обращается к людям, которые будут спасены, когда умрут, или к тем, которые получат спасение в отдаленном будущем. Он обращается к тем, которые уже сейчас, сегодня спасены и пользуются этим спасением. Они перешли из состояния осуждения, из состояния смерти к спасению, и смотрит на спасение как на нечто верное, что принадлежит им, как их дом или земля, или как их жизнь. В настоящее время спасение не может быть основательно проповедано никем, кроме тех, которые держатся учения о спасении по благодати. Спасение, о котором говорит апостол, это спасение уже совершенное. И мы учим, что человек с той минуты, когда он уверовал во Христа, не только получает способность спастись, или спасен только наполовину, или если не утратит его, но сохранит до конца, и тогда только может спасется. Нет, но что уже в тот момент он спасен вполне и совершенно, когда отдает свое сердце Господу. Друзья мои, я абсолютно уверен, что спасение святых на небе, которые уже получили венец, нисколько не более истинно, чем спасение самого слабого и смиренного верующего здесь, на земле. Хотя ему еще приходится бороться с потоками искушений, и далеко еще приходится идти. Что такое быть спасенным? Это иметь грехи отпущенными и быть принятым возлюбленным. В ту минуту, когда грешник уверует в Иисуса, грехи его совершенно прощены и прощаются, они вполне и окончательно вычеркнуты из Божьей книги, как если бы кто прожил 1000 лет самой благочестивой жизнью. В смысле абсолютного прощения он так же чист, как будет чист тогда, когда будет стоять по правую сторону судьи в последний день. Спасение включает в себя еще нечто большее, чем прощение грехов. С получением спасения нам меняется еще и праведность Христова. И что касается праведности, то она меняется уверовавшему во Христа точно так, как небесным духом в раю. Праведность Христова облачает одинаково как апостола, так и беднейшего человека на земле, который уверовал во Христа. Святые поют хвалу Богу перед престолом славы, облечены в те же одежды праведности, как и все верующие здесь, на земле. Все верующие облечены в праведность Христову. И потому Бог не видит ни единого пятна на своем народе. Но, скажет кто-либо, ведь святые на небе в большей безопасности, чем верующие на земле. Да, верующие на земле не свободны от искушений, но они ограждены от погибели. Они не свободны от скорбей, но свободны от суда, которому подвергнутся все те, кто отвергает Христа. Они не свободны от забот верующие. Они бывают, приходится им страдать, но они навсегда освобождены от гнева Божия, от осуждения Божьего. Ни один ангел на небе не уверен в Божьей любви более, чем самый слабый верующий на земле. Друг мой, если вы отдали свою душу, свою жизнь в руки Христа, вы не можете погибнуть. Я говорю это не преувеличиваю. Вот сильное слово Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10 глава. Это слова Христа. Ему можно верить? Самарянке у колодца наш Христос сказал так: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Я повторяю, никакая доктрина в мире не дает уверенности в совершенном спасении, кроме учения о спасении по благодати. О полноте спасения посредством добрых дел не может быть даже речи. Теперь обратим внимание на значение слова «благодать». Во-первых, спасение мы получаем по нашей свободной воле. Во-вторых, у нас самих нет абсолютно ничего, чтобы заслуживало Божьего уважения. Или так радовало бы его сердце, что побудило бы Господа излить на нас благословение вечного спасения. Если кто-либо спросит, ну почему же некоторые спасаются, как бы извлеченные из-под развалин, а другие нет, получим такой ответ. «Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение». Мы не были бы спасены ради наших талантов, потому что много способнейших людей остаются необращенными, потому что они не желают прислушаться к голосу Божьему и принять его зову. И в заключение скажу, если бы благодать Божия, ведя нас по пути к небу, оставила бы нас на один шаг, все мы погибли бы. Если бы в здании нашего спасения мы должны были бы положить хотя один камень без помощи благодати Божией, это здание никогда не было бы окончено. От начала до конца в нашем спасении все совершено Божьей благодатью. Божья благодать – это благое даяние. И это благое даяние сегодня предлагается каждому человеку. Для этого надо верить. И принять благодать можно только верой. Бог ожидает от человека доверия. Все остальное совершит в человеке благодать Божия, включая и спасение, и добрые дела, как результат спасения. Да поможет Господь и вам, дорогой слушатель, полностью довериться Богу, если вы до сих пор это не сделали. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков, спасаясь от гнева своего брата Исава, бежит в Месопотамию, на родину своей матери Ревеки. В дороге он переживает посещение Божье и в страхе и благоговении склоняется пред ним. Дома остались его родители и брат Исав. В дальнейшем повествовании эти два брата еще встретятся, но прежде чем последовать за Иаковом в Харан, давайте немного поговорим об Исаве. Исав, старший брат Иакова, получил прозвище Эдом, то есть «красный», по цвету той чечевичной похлебки, за которую он продал свое первородство Иакову. Поэтому потомки Исава стали называться идумеями, а страна, в которой они жили, получила название Эдом или Идумея. Страна Эдом, или как прежде она называлась Сеир, была расположена высоко в горах, славилась своей неприступностью и плодородием. Она находилась между Мертвым морем и северо-восточным побережьем Красного моря. Как и было предсказано в пророчестве Исаака, идумеи всегда враждовали с израильтянами. Не однажды потомкам Иакова удавалось подчинить Эдом своей власти, но всякий раз эдомитяне возвращали себе свободу. Многие ветхозаветные пророки говорили об Эдоме слова, исполненные горечи. В период вавилонского пленения евреев эдомитяне захватили большую часть Южной Иудеи, область, которая впоследствии стала именоваться Идумеей. Она была родиной династии Иродов, правившей Иудеей в новозаветные времена. Вот такое будущее ожидало потомков Исава. Но все это произойдет намного позже описываемых событий. А пока мы вместе с доктором МакГи проследим за судьбой Иакова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 29 главу. Сначала мы поговорим о том, что такое закон бумеранга и как этот закон действовал в жизни Иакова и других героев Библии, а затем вы на примере библейского повествования о женах Иакова узнаете, что такое богодухновенность Писания. Также мы поговорим о том, одобряет ли Бог все те события и человеческие дела, о которых написано в Библии. Иллюстрации к закону бумеранга встречаются во всем Писании. Например, египетский фараон истреблял у евреев всех младенцев мужского пола, а впоследствии и его сын, его первенец, был убит ангелом смерти. Царь Давид на личном опыте убедился, что закон бумеранга действует неотвратимо. Давид совершил такие тяжкие грехи, как прелюбодеяние и убийство. Бог простил ему его грехи. И все же бумеранг, как всегда, вернулся. Давид пожал то, что посеял. Его дочь была изнасилована, а его сын убит. Строгость этого закона испытал на себе даже апостол Павел. Он одобрял убийство Стефана, человека, исполненного веры и принявшего спасение, пришедшее через Христа. А позднее Павла побили камнями в Листре и, вытащив за город, бросили умирать. Иаков служит классической иллюстрацией непреложного закона бумеранга. Иаков жил своим умом. Он был довольно самоуверенным и хитрым. Он нередко прибегал к мошенничеству. Он опускался до весьма сомнительных трюков, лишь бы добиться своего. И при этом он гордился своей хитростью. Но ему предстоит пожать то, что он посеял. 29 глава книги «Бытие» начинается с того, что Иаков вышел из Вифиля и продолжил свой путь. Через какое-то время, не знаю, сколько на это ушло, Иаков прибыл в Харан. В стихах с 1 по 3 говорится: «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Вы, конечно, понимаете, как ценилась вода в этой стране. Водоснабжение и поныне остается во многих регионах вопросом первостепенной важности, потому что воды не хватает. Воду нужно всячески беречь и экономить. Поэтому в определенное время дня камень отваливали от устья колодца, чтобы каждый мог напоить своих овец. Каждый получал столько воды, сколько ему было нужно. Затем колодец снова закрывали камнем. Так вот, Иаков появляется, когда камень еще не отвален от колодца. И, конечно, он самонадеян, как всегда. В 4 и 5 стихах он заговаривает с пастухами. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Еще бы им его не знать. Это Иаков до сих пор его ни разу не видел. Но, увы, Иакову предстоит очень хорошо узнать Лавана. В 6 и 7 стихах разговор Иакова с пастухами продолжается. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите, пасите». Иаков только что пришел в эту землю, и он уже учит пастухов, когда им поить овец и что им вообще делать. Между прочим, это для него типично. Далее в стихах 8, 9 и 10 разговор с пастухами прерывается из-за появления Рахили. Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Рахиль была пастушкой. Она пасла целое стадо овец. В те дни эту работу выполняли женщины. Не знаю, кто разрешил Иакову напоить стадо Лавана, но он это сделал. Иаков подчиняется только своим собственным правилам. В своей жизни он сам устанавливал правила игры. Точнее говоря, так было в первую половину его жизни. Он должен был получить впечатляющий урок. И дядюшка Лаван об этом позаботится. Теперь мы читаем довольно неожиданный 11 стих из этой главы. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Мне этот стих всегда казался очень странным. Честно говоря, мне трудно понять, как можно поцеловать такую девушку, а потом заплакать. Тем не менее, надо признать, что этому парню пришлось в одиночестве преодолеть долгий путь от дома. Не забывайте, что от Вифиля Иакову пришлось еще долго двигаться на север к морю Галилейскому, а затем еще и в Сирию. Ему пришлось пересечь всю пустыню. Думаю, что на пути ему встретилось немало трудностей. Когда Иаков прибыл на место, он держался весьма самоуверенно и обратился к пастухам, как ни в чем не бывало, словно бы знал их всю жизнь. Иаков придирчиво расспрашивал их, а затем, наверное, с деловым видом отвалил камень от колодца, думая, что когда он встретил девушку из семьи своей матери, он не смог более сдерживать свои чувства и разрыдался. Это единственное объяснение, какое я могу подыскать. Но я уверен, что когда Иаков в следующий раз целовал эту девушку, он уже не плакал. В 12 стихе мы читаем: «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему». Обратите внимание, что Иаков, говоря с Рахилью, называет себя родственником ее отца, в буквальном переводе «братом». Для евреев просто не существовали многие из наших сегодняшних различий. Мы склонны сводить эти различия к вопросу, относится наш родственник к числу тех, кто целует вас при встрече. Если да, то он близкий, если нет, то дальний. Но в те времена, если вы были родственником, вы назывались братом. Но мы с вами в этом случае сказали бы Рахиле точнее, что Иаков был ее двоюродным братом и племянником ее отца, так как он сын Ревекки, сестры ее отца. В 13 стихе на сцене появляется Лаван. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Я так понимаю, что Иакову было о чем порассказать. Я не удивился бы, узнав, что и за ужином Иаков продолжал развлекать родственников историями о том, как хитро он выкупил у Исава первородство, и как обманом получил благословение, и какой он вообще умный. Возможно, Иаков рассказал и о той ночи в Вифиле. Далее следует стих 14. «Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Лаван успел убедиться, что Иаков доподлинно его родственник, и теперь приглашает. «Ты мой племянник, поэтому добро пожаловать, чувствуй себя как дома». И вот месяц прошел. Обратите внимание, что происходит. Иаков не работает. Он племянник из дальних краев. И он приехал в гости к родному дяде. Мне кажется, Иаков считал себя вправе претендовать на бесплатный стол и кров. В стихе 15 рассказывается, что было дальше. Как я понимаю, это произошло однажды утром за завтраком. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Дядюшка Лаван умен. Кто говорит насчет того, чтобы работать? Иаков об этом и не заикался. Так что дядюшка Лаван повел себя дипломатично и сказал, что не хочет, чтобы Иаков работал на него бесплатно. Он сказал, что заплатит Иакову. Честно говоря, с дядюшкой Лаваном невозможно прожить месяц и избежать какого-нибудь соглашения насчет платы за постой. Дядюшке Лавану тоже ума не занимать, и сейчас он хочет разобраться со своим племянником. В 16 стихе сообщается важное обстоятельство. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Так на сцене впервые появляется другая дочь Лавана – Лия. От дядюшки Лавана ничего не ускользнуло, и он приметил, что его племянник весьма и весьма интересуется Рахилью, его младшей дочерью. В 17 стихе мы получаем объяснение, почему так происходило. «Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Рахиль была очень красивой девушкой. Лия же была слаба глазами. И это, видимо, всего лишь образный намек на то, что она была просто некрасива. В колледже, когда мы изучали древнегреческий язык и читали некоторые пьесы Еврипида, мы обнаружили, что в их текстах влюбленный юноша, намеренный сделать своей девушке особо приятный комплимент, называет ее «волоокой», то есть буквально «коровьи глазы». Тогда это меня смешило, и я полагал, что девушке было необходимо очень крепко подумать, прежде чем счесть эти его слова за комплимент. Так вот, когда вы в следующий раз встретите корову, загляните ей в глаза, и вы увидите, что они прекрасны. С тех пор, как я прочел Эврипида, я стал постоянно обращать внимание на то, какие глаза у коров. И еще ни разу не встретил коровы с некрасивыми глазами. Но Лия не была ни коровьеглазой, ни волоукой. Она была слаба глазами. И это означает, что она была чем-то вроде гадкого утенка. Итак, у Лавана было две дочери, и понятно, что Яаков влюбился в Рахиль. Об этом говорится в 18 стихе. «Яаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». В то утро за завтраком, когда Лаван предложил Яакову поработать, он уже держал в голове некий план. Лаван, знавший, что Яаков влюблен в Рахиль, надо полагать, не был удивлен тем, что племянник ответил на вопрос об оплате своего труда. Яаков был готов 7 лет работать за Рахиль. У Лавана наклевывалась неплохая сделка. В 19 стихе Лаван соглашается. «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». А далее, в 20 стихе, мы читаем. «И служил Яаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Это одно из самых поэтичных высказываний об Иакове. Сказать по совести, если в первую половину жизни Иакова и встречались какие-то проявления благородства, так это была его любовь к Рахиле. Я живо представляю, как в поте лица трудится Иаков, ведь дядюшка Лаван наверняка задавал ему очень тяжелую работу. Яаков работал в холод и в дождь, при любой погоде, но он все время помнил о своей Рахиле. Она встречала его после трудного дня. Яаков был в нее влюблен до беспамятства. Вот стихи 21 и 22. «И сказал Яаков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Но в стихах с 23 по 26 описывается, что учинил дядюшка Лаван. «Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия». И сказал Лавану, «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». В те дни на брачной церемонии невеста была укутана с ног до головы, так что ее было совсем не видно. Бедняга Иаков не знал и не видел, с кем его сочетали браком до самого утра следующего дня. И подумать только, с ним была не Рахиль, с ним была Лия. И вот что интересно. В тот момент, когда Иаков увидел, что его провели, не вспомнил ли он, как обманывал собственного отца, когда претендовал на первородство? Иаков обманул собственного отца, и именно из-за этого ему пришлось бежать из дома. Бог не одобряет подобные поступки. Бумеранг вернулся. Иаков, будучи младшим, хотел сойти за старшего. А сейчас он думал, что женится на младшей, а женился на старшей. Иакову приходится очень туго. Иаков считает, что произошло преступное нарушение обязательств. Но обратите внимание, как выкручивается дядюшка Лаван. А в таких делах он дока. Он говорит Иакову, что в контракте была маленькая оговорочка, примечание мелким шрифтом о том, о котором забыл он упомянуть Иакову. В их стране принято, чтобы старшая дочь выходила замуж первой. И младшая дочь не может вступить в брак, пока старшая не замужем. Но дядюшка Лаван хочет, чтобы у них все было по-честному. Поэтому он и делает Иакову весьма великодушное предложение. В стихе 27 он говорит: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Неделя, про которую говорит Лаван, как вы понимаете, это 7 лет тяжких трудов. Дядюшка Лаван своего не упустит, не правда ли? А бедолага Иаков получает настоящий урок. Однако в итоге он станет многоженцем, чему ему делать не следовало бы. У него еще будут из-за этого неприятности. А пока что давайте прочитаем стих 28. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Дядюшка Лаван вынудил Иакова работать в 2 раза больше, чем требовал сначала. 7 лет – достаточно долгий срок, а 14 лет – это ведь целая вечность. В итоге Иаков получает сразу 2 жен. Вы можете подумать, что ж, раз об этом говорится в Библии, значит, Бог одобряет многоженство. Нет, друзья мои, Бог одобряет не все то, о чем рассказывается в Библии. Например, Бог не одобрял ложь змея, который посоветовал Еве съесть плод запретного дерева. Бог не одобрял грехи царя Давида и осудил Давида за них. Но запись о том и другом событии богодухновенна, то есть оставлена по повелению Духа Божия. Эти слова, по сути, дыхание Бога, они вышли из Его уст. Бог через Моисея сказал нам именно то, что хотел сказать. Моисей внес слова Божьи в книгу, которую мы называем Библией, книгой книг. В 29 главе книги «Бытие» Бог приводит достоверный рассказ о том, как Иаков обзавелся 2 женами. В таком правдивом и исторически выверенном повествовании проявляется богодухновенность Писания. Богодухновенность не значит, что Бог одобряет все, о чем рассказывается в Библии. И Бог определенно не одобряет то, что у Иакова было больше 1 жены. Надо отметить, что в семейной жизни Иакова с этих пор началась целая череда несчастий, и первоисточник их следует искать в том, как плохо сам Иаков поступал раньше. Бумеранг всегда возвращается. Теперь перейдем сразу к стихам 31 и 32. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: „Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой“». Жизнь Лии так печальна, потому что она знает, Иаков любит не ее, а Рахиль. Став матерью Рувима, Лия возрадовалась в надежде, что теперь Иаков будет любить ее. Вообще Лия была матерью самых выдающихся сынов Иакова. От Лии родился первенец Иакова Рувим. Но он лишился права на первородство из-за своего греха, и потому не от него идет родословная линия, ведущая ко Христу. После Рувима у Лии родился Симеон. Об этом говорится в стихе 33. Затем Левий, об этом пишет стих 34. И, наконец, Иуда. Именно от этого последнего сына Лии родословная линия поведет к будущим израильским царям. Потомком Иуды был царь Давид, сам Господь Иисус Христос, воплотившийся в человека, принадлежал к колену Иуды. Что касается Левия, то его потомки стали священниками и левитами, то есть служителями при храме. Итак, мы закончили изучение 29 главы книги «Бытие». В следующий раз мы перейдем к 30 главе. В центре нашего внимания будет находиться семья Иакова. Мы прочитаем о влиянии Бога на его жизнь и поговорим о том, как Иаков, мечтая избавиться от зависимости, заключил с Лаваном хитрую сделку. Вы более подробно узнаете о рождении сыновей Иакова и о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Все, что мы делаем здесь на BBN, это вещаем о старой благой вести, которая не меняется никогда. Дорогие друзья, если наша музыка и пение стали для вас благословением, а также вы хотите, чтобы они были благословением и для других братьев и сестер, то вы можете поддержать наше служение материально. Для этого вам необходимо зайти на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnmedia.org и далее в раздел «Пожертвования». Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнейшее святилище. Находка самого древнего в мире святилища подтвердила тот факт, что человек по природе своей религиозен. Это святилище было обнаружено на севере Испании. Эволюционисты утверждают, что оно было построено первобытными людьми на заре каменного века. Если же придерживаться библейских исторических рамок, то построили его первые послепотопные поселенцы на территории нынешней Испании. Ученые объявили это древнее сооружение культовым, исходя из трех критериев. Во-первых, его создание требовало объединенных усилий множества людей. Во-вторых, судя по характеристикам, оно не предназначалось для повседневной жизни. В-третьих, оно ассоциируется со сверхъестественными силами. Ученые отмечают, что каменный пол сильно истерт, значит, сооружением много пользовались. Оно включает в себя жертвенник из известняковой плиты, весящий почти тонну. Кроме того, в святилище имеется каменное изваяние головы. Правая часть этой головы человеческая, а левая напоминает какого-то хищника. Есть там и места для отдельного хранения игл и охотничьих орудий, и особое углубление в полу, где были найдены наконечники стрел, кости животных и раковины. Нет никакого сомнения, что человек по природе своей религиозен. Мы не находим покоя, пока не обретаем общение с нашим Создателем. Такими уж Он нас сотворил. Каждый из нас может приблизиться к Нему, получив прощение грехов, искупленных Его Сыном Иисусом Христом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBM. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть 4.
3: Существует много разных мнений по поводу того, что такое жало в плоть. Некоторые считают, что это была болезнь, которой болел апостол Павел, он просил Бога, и он его не исцелил. Может быть, это так. Вот. Но существует еще одна достаточно хорошо аргументированная точка зрения, то, что вот это жало в плоть, это конфликты были. То есть противление людей в Коринфе в данном случае. Люди, которые восставали против Павла. Вся книга «Второе послание Коринфяна» – это книга о конфликте. Книга, когда апостола Павла, который основал церковь в Коринфе, пришли и свели на нет. Стали клеветать на него, стали говорить всякую чепуху. Стали говорить о том, что он не настоящий апостол, что то, что он здесь проповедовал, он слабый был, у него не было силы, вот и так далее. Всякие разные вещи говорили на апостола Павла. Один из фактов, который говорит за то, что, скорее всего, речь идет о людях, о личностях, это вот эта фраза «ангел сатаны». Эта фраза «ангел» никогда не используется по отношению к каким-то явлениям, всегда использовалась по отношению к личностям. Ну, так это или не так, и даже если согласиться с тем, что это была болезнь или какое-то физическое состояние, все равно мы можем видеть картину, когда Бог допускает препятствия в жизни Павла. Когда он допускает ему ограничения. И для чего эти ограничения ему нужны были? Для одной цели. Апостол говорит, что для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. У него они действительно были. Это были настоящие откровения. Это не были какие-то придуманные, какие-то искусственно поднятые на какой-то уровень для того, чтобы представить или похвастаться другим людям. Но Бог знает, что дав апостолу Павлу откровение, он должен был сбалансировать его, его слабостью. Он должен был каким-то образом помочь Павлу, чтобы он, глядя на свои духовные заслуги и высоты, не вознесся сердцем своим. И поэтому так написано, смотрите. «Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Посмотри, Бог избрал такой вариант, чтобы Павел, когда жил, постоянно ощущал свою немощь. Вы знаете, друзья, одна из причин, почему Бог допускает в вашей жизни конфликты, для того, чтобы помочь вам видеть себя, настоящих себя. У нас очень быстро приходит состояние иллюзии. Мы очень легко, где-то чуть-чуть преуспели, где-то чуть-чуть немножечко лучше Бог дал нам чего-то достичь, и уже нам кажется, что мы очень-очень высоко поднялись, что мы уже далеко ушли от всех остальных. Именно поэтому Бог ставит нас в какие-то обстоятельства для того, чтобы показать нам, кто мы есть на самом деле. Еще одна причина, почему Бог допускает конфликты, связана со смирением, для того, чтобы привести нас к зависимости от Бога. Эта причина очень ясно видна в предыдущем примере, о котором мы говорили, когда апостол Павел был поставлен Богом в такие обстоятельства, когда ему нужно было постоянно искать Бога. Он не мог надеяться на себя. Его силы исчерпаны были. В подобных ситуациях оказывался Давид много раз. Бог допускал ему. Помните, Бог его рукоположил. Помазал, пришел пророк Божий, помазал его в цари. Тот, кто был на царстве тогда, Саул, был настолько негодный человек. Бог ему подписал уже приговор. И, казалось бы, его палкой надо было гнать оттуда. Но вы посмотрите, Бог допускает, и еще несколько десятков лет Саул гоняется за Давидом. Еще несколько десятков лет этот конфликт бурлит, этот конфликт развивается. Возникает вопрос, зачем? Для чего все это нужно? Давид объясняет это в одном из своих псалмов. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели моей, сойдут в преисподнюю. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Вот интересно, посмотрите на вот эти последние слова, последний стих. Царь же возвеселится о Боге. А теперь вернитесь к первому стиху. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. То есть тогда, когда он убежал. Тогда, когда... А вы знаете, что такое иудейская пустыня? Это пустыня. Это такие дикие места, где очень жарко, где трудно найти воду, где трудно выжить. И Давид вынужден был находиться там, в этой пустыне иудейской, потому что гнался за ним Саул. И вот находясь в этом месте, Давид понимает, что вся его жизнь... в Боге. Он говорит, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Вы знаете, очень часто в нашей жизни мы увлекаемся какими-то обстоятельствами, на которые мы возлагаем нашу надежду, куда мы возлагаем наше упование. Может быть, это наши способности, может быть, это наши связи, может быть, наши родственники, наша семья, которая такая единая, такая дружная, друг другу поддерживающая. Может быть, это сильные мира сего, у которых мы снискали благоволение. Может быть, еще какие-то самые-самые разные вещи, на что люди возлагают свои упования. И Бог очень часто допускает нам конфликты. Допускает подобные ситуации, которые были у Давида, для того, чтобы мы нашли это положение, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы сердцем своим возопили, прося Его помощи, чтобы мы могли действительно искать Его. Дорогие друзья, это чудо Божьего действия с нами. Это действительно Божья благодать, проявляющаяся к нам в Его огромном, огромном, знаете, неизмеримом богатстве. Бог из любви к нам, из-за того, чтобы научить нас не полагаться на свои силы, не полагаться на сильных мира сего, Он ставит нас в обстоятельства, когда нам ничего больше не остается, как только возопить к Богу, Господи, только на Тебя уповаю. Это еще одна причина, почему Бог допускает. Следующая причина, которую мы видим также в одном из примеров псалмопевца Давида, это цель Божья – научить нас искать нашу удовлетворенность в Иисусе Христе. Каждый человек находит в чем-то удовлетворение. вы находите в чем-то удовлетворение. Вы не сможете прожить, не имея удовлетворения. Иначе тогда люди повергаются в депрессии, они повергаются в уныние. И если это доходит до радикальных каких-то точек, им трудно жить. Им трудно жить. Каждый человек, абсолютно каждый человек, живущий на земле, он где-то ищет удовлетворение душе своей. Вспомните, в чем ваше удовлетворение. Куда ваша душа стремится, где вы находите отдых душе. Знаете, Бог допускает иногда ситуации, чтобы мы могли искать удовлетворенность в Боге. Когда друзья, которые были вокруг вас, они вас предали. Когда те люди, которым вы много хорошего сделали, они вас больше знать не хотят. Когда те обстоятельства, которые были для вас приятны на сегодняшний день, они вам, так скажем, или недоступны, или наоборот горечь приносят. Бог допускает конфликты, допускает эти обстоятельства для того, чтобы провести эту операцию в нашей душе, в нашей жизни, для того, чтобы научить нас все наше упование возлагать на Него, нашу удовлетворенность искать в Нем. Послушайте 56-й псалом с 1 стиха. «Начальнику хора не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Опять конфликт. Тот же самый продолжающийся длительный конфликт, который был между Саулом и Давидом. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Посмотрите, как сильно эти слова пропитаны удовлетворенностью в Боге. Он как бы говорит этими словами: «Господи, кроме Тебя мне никого не надо». Он говорит: «Я в тени крыл Твоих укроюсь. Я знаю, что Тебя мне достаточно. Я сижу вот здесь в пещере. Я царь. Я тот, кто видел лучшую жизнь. Я тот, кто достоин, может быть, гораздо лучшего. Но я сегодня удовлетворен этим. Кроме Тебя мне ничего не надо. Если Ты есть в моей жизни, я доволен». Возможно, кого-то из нас Бог сегодня проводит через конфликт только для того, чтобы научить нас действительно иметь это внутреннее удовлетворение в Боге, иметь свою радость в Нем, иметь утешение, иметь достаточность в Нем, чтобы мы могли им радоваться, чтобы мы могли им жить. Второй стих. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне». Смотрите, в пещере сидит, от Саула бегит. Говорит: «Богу, благодетельствующему мне». Он знает, что любящим Господа все содействует ко благу. Он знает, что этот конфликт, в который он попал, это Божий скальпель, который действует в его жизни, который ему нужно пережить. Он знает, что эти обстоятельства имеют Божью цель. Ну, посмотрите, как он их принимает. «Он пошлет с небес и спасет меня. Посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину». Он уверен в этом. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч». Посмотрите, те же самые проблемы. Вы страдаете сегодня от того, что к вам плохо относятся, от того, что кто-то острым языком вам приносит боль, от того, что кто-то своими идеями, своими взглядами, своей ложью вас приводит в состояние возбуждения или негодования. Посмотри на Давида. Он по-другому не может описать. Он говорит: «Львы окружили меня». Вот эти люди, которые вокруг, это львы. Львы, которые хотят меня съесть, у которых зубы, как острые копья, и у которых язык, острый меч, среди сынов человеческих. Я думаю, что нам еще не приходилось переживать того, что приходилось переживать Давиду. Во всяком случае, я не думаю, чтобы кто-то из вас от своих от противников, которые клевещут на вас, скрывался где-нибудь в пещере. Может быть, в спальне где-нибудь, да, плакали в подушку. Может быть. Но чтобы вынуждены были убежать в пещере, когда вам нечего есть, когда вас лишили всего. Я думаю, что это была гораздо более сложная ситуация. И посмотрите, 5 стих. «Будь превознесен выше небес Божий, И над всей землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали яму предо мною и сами в нее упали. 7 стих. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано и буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий над всей землею, да будет слава Твоя. Опять-таки, Давид находится в пещере. У Давида перспектива вся впереди, это только Саул, который ходит и ищет, как его убить. Причем он не просто хотел его убить, а он практически применял самые разные способы, методы, чтобы его убить. Это не просто угрозы, это не просто слова. Как мы сейчас знаем, что да, ему не удалось убить. Но когда Давид сидел реально в пещере и знал, что воины Саулова ходят вокруг и ищут, как его убить. Это было очень острое ощущение, поверьте мне. Это была реальная угроза. Так вот, находясь в этой реальной угрозе, Давид говорит: «Готово сердце мое, я буду петь и славить Тебя». Почему? Потому что Давид знал, что его утешение в Боге, его удовлетворенность в Нем. Вы знаете, в какой бы конфликт вы ни попали, если вы найдете радость во Христе, если вы найдете удовлетворение в Иисусе Христе, в Боге вашем, любая ситуация, с которой вам придется встретиться в жизни, Бог даст вам в ней вот такую радость, которую, подобную той, которую имел Давид, находясь вот здесь, в этих обстоятельствах. Итак, мы говорили уже о двух таких больших частях, о двух элементах, которые мы наблюдаем, причины, почему Бог допускает конфликты. Первая причина – Бог это допускает для того, чтобы привести народ свой к добру. Мы иногда не понимаем, какое это добро, мы не понимаем, каким образом, но где-то в конечном счете Бог приводит нас к этому. Второе, Бог допускает, чтобы смирить нас с самыми разными обстоятельствами, самыми разными элементами, то есть, чтобы мы удовлетворялись во Христе, чтобы мы были зависимы от Бога, чтобы мы знали свое истинное положение и так далее. Сейчас мы будем говорить еще об одной причине, почему Бог допускает конфликты, которые отражены на страницах Священного Писания, и это можно выразить таким образом. Бог допускает конфликты для того, чтобы помочь нам расти, для того, чтобы мы, Его дети, могли духовно формироваться и расти. Известный факт, что мышцы только тогда укрепляются, только тогда становятся сильнее, только тогда они растут, когда они встречают сопротивление. Если человек будет лежать без движения, то через какое-то время ему для того, чтобы снова ходить, ему нужно учиться ходить. У него мышцы ослабнут, ему нужно будет работать, нужно, чтобы эти мышцы работали. Что-то подобное происходит с нашим духовным человеком. То есть Бог ставит нас перед сопротивлением. Бог ставит нас перед какими-то обстоятельствами, перед какими-то людьми, в которых нам нужно работать, в которых нам нужно на себе нести груз. Для чего? Чтобы сделать нас сильнее. Вам приходилось говорить спасибо тем людям, которые сделали вам больно? Я думаю, наверное, если вы воспитанный человек, то когда вы ходите из кабинета зубного врача, вы говорите ему спасибо. Хотя он сделал вам больно, и, может быть, очень неприятно даже было вам. Но вы знаете, что то, что он сделал вам, во всяком случае, вы надеетесь, что это так, что он сделал для вашего блага, что это действительно нужно вам, что это хорошо, что хотя вам было больно, вам было неприятно. Вот что-то подобное мы можем переживать, когда мы сталкиваемся с болью в конфликтах. Мы можем говорить Богу спасибо. Мы можем благодарить Бога за те обстоятельства, в которых Бог с нас удаляет этот шлак, удаляет эти обстоятельства, эти вещи, эти наросты в нашей душе, которые нам не нужны, которые нам мешают, которые делают нашу жизнь трудной, неприятной, неправильной. Так вот, когда мы говорим о том, что Бог делает с нами в конфликтах, помогая нам расти, мы, прежде всего, имеем дело с тем, что именно в конфликтах мы можем проявить свое христианство. Настоящий характер Иисуса Христа, который Бог воспитывает в нас, который Бог формирует в нас, он проявляется, его возможно проявить только во враждебной среде. Вы знаете, чем темнее ночь, тем ярче звезда, тем ярче свечка будет светить. Именно поэтому Бог допускает в нашей жизни такие обстоятельства, в которых мы могли бы своими действиями отличаться от действий людей, которые вокруг. Послушайте, что Иисус Христос говорил в своей Нагорной проповеди, когда Он предъявил требования людям, которые, казалось бы, были слишком сложными, были даже невыполнимыми на первый взгляд. Послушайте внимательно. Евангелие от Матфея, 5 глава. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Посмотрите дальше, что сказано. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть для того, чтобы нам действительно проявить свое сыновство в Боге, для того, чтобы нам действительно проявить свое подобие, уподобление характеру Иисуса Христа, нам нужно научиться в тех ситуациях, когда нас проклинают, когда нас гонят, когда к нам плохо относятся, нам нужно научиться правильно себя вести, правильно поступать. То есть, смотрите, это очень ясная связь здесь, в этих словах. Посмотрите, да будете сынами Отца вашего Небесного. Когда? Когда вы будете любить врагов, когда вы будете благословлять проклинающих, когда вы будете благотворить тем, кто вас ненавидит. То есть тогда, когда вы попали в конфликт. В другой ситуации очень трудно проявить эти качества. Вот в подобных ситуациях Бог допускает их, допускает для того, чтобы помочь вам действительно в своей жизни не по-человечески поступать. Многие люди говорят: ну, давай по-человечески. Здесь не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы, христиане, мы носители, мы должны быть носителями характера Христа, его ценностей, его стандартов, его морального свода, его идей, его оценок того, что происходит вокруг нас. Кто еще будет? Да, Библия есть, да, Божье Слово звучит, но люди, которые нас окружают, они не читают Слово, а если читают, то они не верят Ему. Но они точно могут видеть вас, и особенно тогда, когда они с вами конфликтуют. Особенно тогда, когда вы попадаете в обстоятельства, когда вы должны из своей внутренности, из своего сердца показать, что там есть на самом деле. Вот почему Бог допускает такие обстоятельства. Смотрите дальше. 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть речь идет о том, что в нормальных обстоятельствах все могут вести себя нормально. Вот вы в трудных обстоятельствах ведите себя правильно. Вот тогда люди вокруг увидят, что вы сыны Божии. Вот тогда будет виден характер Христа. Вот тогда будет видно вот эта внутренняя сущность рожденного свыше человека. Очень важно, друзья. Опять-таки, в самых различных обстоятельствах, будь то ли это в вашей семье, подумайте, каким образом вы являете Христа. Будь это в вашей школе, где вы учитесь, или на рабочем месте, там, где вас окружают люди. Подумайте, каким образом вы реагируете на тех людей, которые гонят, которые проклинают, которые ненавидят и так далее. Кроме того, конфликты позволяют видеть многообразие людей. Вы знаете, когда человек... У нас есть такая тенденция измерять все собой и все подводить под свой уровень. Но иногда Бог ставит нас в обстоятельства, когда мы сталкиваемся с людьми, которые очень сильно от нас отличаются. В наших обстоятельствах мы переживаем одно из таких событий. когда многие люди, переехав из разных-разных мест в Америку, столкнулись с огромным многообразием. Во-первых, это многообразие нас самих здесь. Люди из разных мест приехали, на разных языках говорят, в разной культуре были воспитаны. Кроме того, мы видим американскую культуру, которая нас окружает. Это абсолютно другой народ. Это народ, который, опять-таки, совершенно отличается от нас с вами. Бог ставит нас в обстоятельства для того, чтобы показать нам, что Его тело, что Его церковь, что Его народ многообразен. Послушайте, 1 Коринфянам 11 глава 19 стих. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Так написано, посмотрите. Так написано, что люди разные. Одни быстрые, другие медленные, одни музыкально одаренные, другие не очень, одни умные, другие тугодумые и так далее. Одни очень эмоциональные, другие наоборот меланхоличные и так далее. Мы можем перечислять самые-самые разные детали и обстоятельства, связанные с этим. Но все эти люди в теле Иисуса Христа. Все эти люди находятся в церкви. Вы знаете, как часто возникают конфликты только потому, что люди разные. Только потому, что они привыкли к разным вещам по-разному. Вспомните апостолы, даже апостолы Иисуса Христа. Когда на них посмотришь, они все были разные. Апостол Петр – это горячий, это абсолютно категоричный человек. Человек, который в своей жизни прославился тем, что он очень быстро, очень резко принимал решения. Посмотрите на Иоанна. Иоанн совсем другой человек, это совершенно другой характер. Это мягкий человек. Это человек, который был известен тем, что его любил Иисус, что он у груди Христа был. Совершенно другого типа человек. Когда вы посмотрите на апостола Павла, это еще один тип людей. И все они в церкви. Вот почему Бог допускает иногда нам с вами видеть, чувствовать разницу, ощущать, что мы разные. Для чего? Для того, чтобы мы научились ценить друг друга в теле Христовом. Чтобы мы шире посмотрели. Чтобы мы увидели, что тело Христово – это больше, чем мы только. Что тело Иисуса Христа, оно вмещает в себя разных людей, многих людей, на разных языках говорящих, разными традициями воспитанными и так далее. И последнее. Конфликты – это возможность практической работы над нашим «я». Вы знаете, именно тогда, когда ваше «я» больно ударили, вот тогда самый подходящий момент над ним работать. Если вы будете сидеть дома и говорить: «Да, я буду стараться смиряться», ну, это неплохо, но ничего с вашим этим хорошим желанием не будет. Почему? Потому что смиряться нужно тогда, когда действительно это «я» поджали. Когда на мозоль любимые наступили, когда действительно ваш эгоизм затронут, когда действительно вас потревожил кто-то вокруг. Посмотрите Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Посмотри, Христос очень ясно говорит: кто хочет идти за мной, кто хочет расти духовно, кто хочет познавать меня, кто хочет открывать для себя новые горизонты духовной жизни, ваш путь единственный – отвергайте себя. Отвергать себя можно только тогда, когда ваше «я» требует своего, а вы можете его отвергнуть. Вот почему Бог допускает конфликты. Вот почему нам с вами, дорогие друзья, действительно нужно научиться благодарить Бога за конфликты. Благодарить Бога за то, что Он дает вам возможность вырасти. Благодарить Бога за то, что тогда, когда с кем-то, кто-то конфликтует против вас, с кем-то у вас возникает это напряжение, разность в мнениях. Вы знаете, это уникальная возможность поступить правильно. Это уникальная возможность поступить как христианин. Это уникальная возможность действительно поступить не так, как поступают люди вокруг. Злиться, раздражаться, обижаться, злословить – так делают люди в мире. Так делают язычники, христиане, те люди, которые знают Иисуса Христа, которые рождены от Него. Они призваны к тому, чтобы тогда, когда мы попадаем в такие ситуации, смиряться, снисходить, прощать, доверять Богу, зная, что Он действительно ко благу допустил нам эти обстоятельства. И в конечном счете они станут нашей силой, они станут нашим благословением. Каждый конфликт, по сути дела, напоминает нам о реальности существования нашего «я». И для нас сегодня очень хороший урок представлен Богом в этих текстах, которые очень ясно показывают, что тогда, когда мы входим в конфликтные ситуации, когда Бог допускает их, мы должны сделать все, что возможно с нашей стороны, чтобы использовать их для своего блага, использовать их для того, чтобы Бог через них сделал свое дело. Есть очень хорошая книга с хорошим названием, называется «Не расточай свои печали». Автор этой книги говорит о том, что печали, которые Бог нам допускает, Бог их допускает для того, чтобы что-то сделать в нашей жизни. И тогда, когда мы ничего не делаем, когда они как пришли, так и ушли, и мы не изменились, мы просто их потеряли, мы пострадали напрасно. Это все равно, что вам зуб просверлили и ничего не сделали. И так с дыркой вы ушли. Но для того, чтобы вам ее вылечить, вам нужно было действительно позаботиться о том, чтобы Бог подействовал через эти обстоятельства и научил вас чему-то. Чтобы ваше отношение изменилось, чтобы ваши оценки изменились, чтобы ваше терпение стало более прочным, более сильным, более выносливым.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом, а сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия, так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас. Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Мы слушаем истории, записанные в Библии. То, о чем мы сейчас слушаем, произошло много-много лет назад, около 3000 лет назад. Но и сегодня мы можем из этих историй многому научиться. Для этого они и записаны в Библии. Мы узнали, что не в сильном ветре, и не в разрушительном землетрясении был Бог, и не в огне, а в тихом веянии ветра. Бог поддержал Илию и ободрил его, сказав, что он в своей вере стоит не один. Кроме того, Илия узнал, что его преемником в служении Богу и народу станет пророк Елисей. Виноградник Навуфея. Библия, 3 книга Царств, глава 21. Царю Ахаву очень нравилось жить в летнем дворце в Изреэле. Ему нравилось гулять по садам вокруг дворца, любоваться ими и размышлять о том, как сделать их еще лучше. С царскими садами граничил небольшой участок земли, принадлежавший человеку, которого звали Навуфей. У Навуфея на этой земле был виноградник. Там рядами росли виноградные лозы и была вырыта яма, в которой давили спелый виноград, чтобы из его сока потом делать вино. «Ах, если бы эта земля тоже была моей!» – вздыхал Ахав. «Я смог бы разбить здесь чудесный огород!» Однажды Ахав подумал, «А почему бы мне не получить эту землю?» и отправился к Навуфею. «Я хочу владеть твоим участком земли, тем, что примыкает к моим садам», — сказал ему царь. «Отдай мне его, я дам тебе взамен другую землю или заплачу за него». Но Навуфей решительно отказался. Много лет тому назад, когда Иисус Навин разделил землю между коленами Израилевыми, эта земля досталась моим предкам. Они передали ее мне, а я должен оставить ее своим сыновьям. Господь, давший мне эту землю, запретил продавать ее даже за самую высокую цену. Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Ахав вернулся домой рассерженный и мрачный. Когда слуга пришел сказать ему, что стол накрыт для трапезы, Ахав отказался от еды. В угрюмом молчании лежал он на своей постели, отворотившись лицом к стене. К нему пришла Изавель. «Что случилось?» — спросила она. «Что тебя так опечалило?» Ахав медленно поднялся с постели. «Я печален из-за Навуфея», — пожаловался он. «Я хочу получить его виноградник, а он не хочет продать его мне». Изавель рассмеялась. «И ты считаешь себя царем?» — с насмешкой спросила она. «К чему вообще быть царем, если ты не можешь получить все, что пожелаешь? Предоставь это дело мне». Ну вот, ничему царь Ахав не научился. Помнишь десятую заповедь? Правильно, не пожелай. Так велел Бог. Похоже, Ахав нарушил не только первую заповедь, но и последнюю. Ахаву страстно захотелось иметь виноградник. Но он по праву наследства и по закону Господа принадлежал семье Навуфея. К чему такие желания приводят, мы знаем. Ни к чему хорошему. Это и для нас урок. Но нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы вновь встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 46. Псалом 49, стих 21. «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Можно ли сделать так, чтобы о твоем проступке никто не узнал? Конечно, можно. Даже если спросят тебя, нет ли твоей вины в этом, можно соврать и отказаться. И никто даже знать не будет, что ты сделал. Но, пожалуйста, никогда не делайте так, как сейчас услышали. Слово «можно» здесь не означает позволение делать грех. Просто люди считают, что можно один грех скрыть другим, не сказав правды. Но Бог так не считает. Мало того, Он открывает грех человека и призывает его к ответу. Дохлый скат. В этот раз мы решили с другом отправиться на дикий пляж. Так называлось место на побережье между Ласточкиным гнездом и Золотым пляжем. На Золотом пляже всегда было много купающихся, а на пляжах Массандры приходилось занимать место с раннего утра. Зато на Диком пляже места было вдоволь. Катера сюда не ходили, а пробираться к нему по тропкам среди скал желали не очень многие. Но те, кто добирался до Дикого пляжа, ничуть не жалели. Место для купания было замечательное. Здесь я впервые плавал с маской и был поражен многообразием красок подводного мира. Даже представить не мог такой красоты. Мы ныряли с большого камня, который находился метрах в 10 от берега. Там было хорошо нырять, потому что глубина достигала 4 метров. Нырнув, я постарался достать до дна. Оставалось еще чуть-чуть, чтобы дотронуться его и вытащить гальку в доказательство своего успеха. И тут я понял, что белое пятно, которое я видел на дне, было морским скатом. А ведь на его конце шип, которым он больно жалит. Я вынырнул и поспешил к берегу. Обсудив с другом, как нам убить опасную рыбину, мы нашли кусок толстой проволоки и сделали из него что-то похожее на острогу. Нырять со острогой и убить ската предстояло моему другу. Он справился с этим делом успешно и через несколько минут появился на берегу с добычей. Но какой же ужасный запах разносился от ската по всему дикому пляжу. Скат был дохлый, и пока лежал на морском дне, этого запаха не чувствовалось. Но вытащенный на берег, он издавал такое зловоние, что все затыкали носы. И, конечно, все отдыхающие ругали нас с другом. Пришлось ската снова отправлять в воду, но уже гораздо дальше от того места, где мы купались. Перед Богом нет ничего скрытого и тайного. Вся Библия говорит об этом. Скажем и мы еще раз о всеведении Бога. Он знает не только наши дела, но и помышления, и намерения сердечные. Грешнику Бог говорит: «Не пытайся скрыть свой грех, а лучше покайся, потому что я изобличу тебя и открою твой грех. Там, где грех, там и смерть, и ужасный запах тления. Покайся сейчас, а не в последний день Божьего суда, когда дела всех людей будут открыты мною. Если не покаешься, то погибнешь за грехи свои». 138-й Псалом, 23 и 24 стихи. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Кабанчик, ой, где же наш кабанчик? Кабанчик, я тебе на завтрак пирожки принесла.
1: Ой, так что ж ты раньше помолчала, Белочка? Ну, сразу бы мне крикнула, что с такой вкусной корзинкой пришла.
0: А что, если бы со мной пирожков не было, то ты бы, кабанчик, и видеть бы меня не захотел?
1: Да что ты, рыженькая, я тебя всегда рад видеть. Ну, а если ты еще и с пирожками, ну, это я вдвойне рад.
0: Кабанчик, а ты не забыл, что сегодня время нашей передачи «Зеленая закладка»?
1: Припоминается что-то, да, ага. А дядюшка Лося мы позовем с нами детскую Библию читать. Точно? 365 рассказов в изложении Мэри Бэтчелор.
0: А я уже позвала его, кабанчик. А вот и он поспешает.
1: Ой, привет, дядюшка Лось! Ой, как же я рад тебя видеть! А что это у тебя за веточка между рогов застряла? Уж не дубовая ли?
2: Дубовая, кабанчик. Хотел тебя порадовать чем-нибудь вкусненьким. Привет, Белочка.
1: А нет ли на твоей дубовой веточке, ну, немножечко желудей, а?
0: Кабанчик.
1: Да это я просто так, чтобы разговор поддержать.
2: Конечно, кабанчик. На моей дубовой веточке не только одни листочки растут, а кое-что и повкуснее. Ну, да ладно. А пока пора нашу передачу начинать.
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Наша передача «Зеленая закладка» начинается.
3: Агарь. Бытие, 16 глава. Бог пообещал Аврааму, что у него, хотя Авраам и Сара были уже не молоды, обязательно родится сын. Но шли годы, а обещанного ребенка все не было. И чем больше лет проходило, тем меньше оставалось у Авраама и Сары надежды на рождение сына.
2: Авраам не терял веры в то, что Бог, что бы ни случилось, сдержит свое слово. Сара же во всем винила себя. Чтобы загладить свою вину, Сара поступила так, как это было принято у соседних народов. Она предложила Аврааму в жены свою служанку Агарь. Ребенок, который мог родиться от этого союза, считался бы ребенком Авраама и Сары. Таков был обычай.
0: Авраам послушался, и Агарь на время стала его женой. Агарь была рабыней Сары, но когда она поняла, что ждет ребенка, то очень возгордилась. Она возомнила, будто стала главнее своей госпожи Сары. Агарь всюду похвалялась ребенком, которого ждала, и тем самым унижала Сару и выказывала ей свое презрение.
1: Сара долго терпела такое поведение служанки, но в конце концов ее терпение истощилось. Она пришла к Аврааму и сказала: «Меня оскорбляют, а ты потворствуешь этому. Моя служанка Агарь презирает меня, и я не могу этого больше терпеть». «Твоя служанка в твоих руках», – отвечал ей Авраам. «Поступай с ней, как тебе угодно».
2: И тогда Сара стала всячески притеснять Агарь. В конце концов, Агарь не выдержала и сбежала от Сары и Авраама. Ей негде было искать убежище. Кругом простиралась безжизненная пустыня. И Агарь пошла, куда глаза глядят. Она желала одного – убраться подальше от мстительной госпожи.
0: Долго шла Агарь по пустыне, пока не набрела на источник. Она утолила жажду и присела отдохнуть. Здесь и явился беглянке, посланный Богом ангел. «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» – спросил ангел. «Я бегу от Сары, госпожи моей», – отвечала Агарь. «Возвратись к госпоже твоей и покорись ее воле», — сказал ангел. «Ничего не бойся, Бог позаботится о тебе. Когда же родится у тебя сын, назови его Измаилом».
1: Агарь очень удивилась. Она, бедная служанка, с которой никто никогда не считался, не безразлична Богу. Бог видит ее и заботится о ней. И Агарь нарекла Господа, который обращался к ней, таким именем: «Бог, видящий меня». Послушная Божьей воле, Агарь возвратилась к Саре. И спустя некоторое время у нее родился сын. Ему дали имя Измаил.
2: Три путника. Бытие, 17 и 18 главы. Через несколько лет после рождения Измаила явился Аврааму Бог и заключил с ним завет. Бог велел, чтобы Авраам всегда и во всем повиновался ему, а в награду за послушание обещал дать Аврааму многочисленное потомство, которому навеки вечные будет принадлежать земля ханаанская.
0: Тогда же Бог сказал Аврааму, что отныне он будет называться Авраамом, что значит «отец многих», а его жена Сара – Сарою, госпожою многих, так как вскоре у них родится сын, от которого произойдет великий народ.
1: И вот однажды, знойным летним днем, Авраам сидел в тени у входа в шатер, а Сара укрывалась от жары внутри. Авраам, потупив взор, думал о чем-то своем. Когда же он поднял голову, то увидел, что к его шатру приближаются трое путников.
2: Появление незнакомцев удивило Авраама. Никто в их краях не путешествует в самый зной. Путники всегда заботятся о том, чтобы самое жаркое время дня не застало их дороги.
0: Авраам был удивлен, однако сразу же поднялся и поспешил навстречу незнакомцам, чтобы по обычаю предложить им воды и убежище от зноя. «Не проходите мимо моего шатра», — сказал он. «Садитесь, отдохните в тени этого дерева. Сейчас вам принесут воды, напиться и омыть ноги».
1: Путники поблагодарили Авраама за приглашение и устроились под деревом. Авраам же поспешил в шатер к Саре и велел ей приготовить для нежданных гостей вкусное угощение.
0: Сара со служанками принялась за дело, и вскоре перед гостями лежал свежевыпеченный хлеб. Стояли блюда с мясом и чаши с молоком. Поев, гости спросили Авраама: «Где твоя жена Сара?» «Здесь, в шатре», — отвечал им Авраам. «Знай, Авраам, что в это время, в следующем году, у Сары родится сын».
1: Сара во время этого разговора стояла за пологом у самого входа в шатер и все слышала. Слова гостей о том, что ей предстоит стать матерью, рассмешили Сару. Она же знала, что слишком стара для этого. «Почему твоя жена рассмеялась?» – спросили гости Авраама.
4: «Я не смеялась», – в испуге возразила Сара.
1: «Нет, Сара, ты смеялась в душе своей. Но разве есть что-нибудь, что было бы невозможным для Господа? В следующем году, в назначенный срок, буду я у тебя, Авраам, и у Сары как раз родится сын».
2: Выслушав эти слова, Авраам вдруг понял, что его гости необычные путники. Они не были людьми, такими же, как он и Сара. Устами его неожиданных гостей с ним говорил сам Бог.
0: Содом и Гоморра. Бытие, 18 глава. Отдохнув под тенистым деревом, гости Авраама встали, чтобы продолжить свой путь. Авраам пошел проводить их. Шли они и вскоре пришли на такое место, откуда им была хорошо видна цветущая долина реки Иордан и два города, раскинувшихся в этой долине – Содом и Гоморра.
1: Бог указал Аврааму на эти города и сказал: «Содом и Гоморра – проклятые города, потому что жители их погрязли в страшных грехах и пороках. Они сотворили столько зла, что уже ничего не остается, как только до основания уничтожить Содом и Гоморру со всеми, кто живет в них.
2: Двое путников спустились в долину и направились к Содому. Авраам же остался стоять пред лицом Бога. Он не хотел, чтобы все жители этих злосчастных городов были преданы смерти. Ему было жалко их. И кроме того, он помнил, что в Содоме живет со своим семейством его племянник Лот. Поэтому Авраам попытался убедить Бога переменить решение.
0: Господи, не может быть, чтобы ты хотел вместе с нечестивцами уничтожить и всех праведников, живущих в этих городах, сказал Авраам Богу. Ты же судья всей земли и не можешь допустить такой несправедливости. Хорошо, отвечал Бог Аврааму. Если найдется в Содоме хотя бы 50 праведников, то ради них я пощажу весь город.
2: Авраам задумался, но как ни старался, не смог насчитать среди жителей Содома 50 праведников. Но он знал, что Бог милосерден, и продолжал умолять его пощадить обреченные города. Тогда Бог сказал Аврааму, что он пощадит Содом даже ради 10 праведников, если столько их отыщется в городе. Сказав это, Бог покинул Авраама.
0: Как ни старался Авраам, он не мог насчитать в Содоме и 10 праведников. Бог же с самого начала знал, что Авраам напрасно напрягает свою память. В Содоме был только один праведник – Лот, племянник Авраама. Лота же Бог не собирался губить и уже все устроил для его спасения. Авраам, не зная об этом, возвращался к своему шатру в глубокой печали.
1: Да, история сегодняшняя, конечно, интересная, только грустная очень, особенно про Содом и Гоморру, ну, про эти древние города. Слушайте, так Бог, он спасет Лота? А ребенок у Авраама родится?
0: Кабанчик, об этом мы узнаем в нашей следующей передаче «Зеленая закладка». Но сейчас уже время пришло прощаться.
2: Да, друзья, пишите нам по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». «Зеленая закладка». Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес. radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, слушай, Белочка, а как ты думаешь, а вот меня можно праведником назвать?

В эфире BBN. Христианская музыка и пение учат нас единству. Мы читаем в Библии следующее. «И были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен, наполнило облако». 2 Паралипоменон 5.13. Как видим, причиной единства поющих и играющих было осознание того, что Господь благ, и милость Его вечна. Вот почему сегодня в музыкально-певческом служении детей Божьих не хватает этого духовного единства. Правильная христианская музыка начинается с личного знакомства с Богом и Его качествами.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библии.